Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе в режиме видеоконференц-связи. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан. По всем затронутым вопросам были даны разъяснения и определенные соответствующие поручения. Министерство тарифного регулирования Воронежской области и Комитет тарифного и ценового регулирования Луганской Народной Республики подписали соглашение об информационном и консультационном взаимодействии. Эксперты уже давно решают вместе непростые профессиональные задачи. Министр тарифного регулирования региона Людмила Шилякина выразила надежду на дальнейшее не менее продуктивное сотрудничество. И в завершении выпуска: автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда «Защитники Отечества». Мера поддержки относительно новая, сейчас ей воспользовались уже 17 человек. Отметим, Фонд «Защитники Отечества» выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Позвонить специалистам можно будет по бесплатному телефону 8 800 201 0597 в рабочие дни с 10 до 17.00. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Катя, Света, Маша, Саша.
2: Я обожаю женщин, я из мужчин таких. Не обижайте дам, любите их. Ненавижу, когда баб называют с***ками. Эти люди...

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: сделано в России.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в регионах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьякова и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе в режиме видеоконференц-связи. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан. По всем затронутым вопросам были даны разъяснения и определены соответствующие поручения. Министерство тарифного регулирования Воронежской области и Комитет тарифного и ценового регулирования Луганской Народной Республики подписали соглашение об информационном и консультационном взаимодействии. Эксперты уже давно решают вместе непростые профессиональные задачи. Министр тарифного регулирования региона Людмила Шилякина выразила надежду на дальнейшее не менее продуктивное сотрудничество. И в завершении выпуска: автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда «Защитники Отечества». Мера поддержки относительно новая. Сейчас ей воспользовались уже 17 человек. Отметим, Фонд «Защитники Отечества» выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Позвонить специалистам можно будет по бесплатному телефону 8 800 201 0597 в рабочие дни с 10 до 17.00. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.
2: Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
4: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в регионах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьякова и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе в режиме видеоконференц-связи. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан по всей

затронутым вопросам были даны разъяснения и определены соответствующие поручения. Министерство тарифного регулирования Воронежской области и Комитет тарифного и ценового регулирования Луганской Народной Республики подписали соглашение об информационном и консультационном взаимодействии. Эксперты уже давно решают вместе непростые профессиональные задачи. Министр тарифного регулирования региона Людмила Шилякина выразила надежду на дальнейшее не менее продуктивное сотрудничество. И в завершении выпуска: автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники фонда «Защитники Отечества». Мера поддержки относительно новая. Сейчас ей воспользовались уже 17 человек. Отметим, фонд «Защитники Отечества» выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Позвонить специалистам можно будет по бесплатному телефону 8 800 201 0597 в рабочие дни с 10 до 17.00. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
1: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше радио.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в регионах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьякова и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак благодарности от земли Воронежской. Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе в режиме видеоконференц-связи. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан. По всем затронутым вопросам были даны разъяснения и определены соответствующие поручения. Министерство тарифного регулирования Воронежской области и Комитет тарифного и ценового регулирования Луганской Народной Республики подписали соглашение об информационном и консультационном взаимодействии. Эксперты уже давно решают вместе непростые профессиональные задачи. Министр тарифного регулирования региона Людмила Шилякина выразила надежду на дальнейшее не менее продуктивное сотрудничество. И в завершении выпуска: автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда «Защитники Отечества». Мера поддержки относительно новая. Сейчас ей воспользовались уже 17 человек. Отметим, Фонд «Защитники Отечества» выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Позвонить специалистам можно будет по бесплатному телефону 8 800 201 0597 в рабочие дни с 10 до 17.00. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Я проснулся днем.

умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
8: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область – один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Вместо закупки импортных ингредиентов и добавок область создает собственные технологические решения и продукты, снижая зависимость от внешних поставок, одновременно формируя экспортный потенциал. В правительстве Воронежской области продолжается ежедневный мониторинг обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Накануне бензин марки АИ-92 был в наличии на более чем 76% заправочных станций, марки АИ-95 на более чем 54%. Дизельное топливо предлагают почти 90% АЗС региона. Показатели мониторинга также указывают на то, что к концу рабочего дня наличие топлива в последнее время снижается не так сильно, как в летние месяцы. Поставщики характеризуют ситуацию с доступностью ГСМ по-прежнему как сложную, но контролируемую. Поэтому сохраняются прежние ограничения при отпуске бензина в одни руки. На продажу дизельного топлива почти все компании ограничения сняли. В Верхнем Амоне после масштабной реконструкции открыли парк «Песни над Доном» площадью около 12 тысяч квадратных метров. Здесь организовали лестничный спуск к реке с удобными скамейками и фестивальной площадкой, проложили дорожки, оформили зоны для игр, спорта и отдыха, сделали велопарковку, провели освещение и озеленение. В открытии обновленного пространства принял участие министр архитектуры и градостроительства региона Андрей Еренков. В дальнейших планах развития Верхнего Амона реализовать проект «Путь к Дону», который в этом году

0: году стал одним из лауреатов Всероссийского конкурса малых городов. Перед Домом культуры будет обустроена площадь с фонтаном, появятся сцены и смотровая площадка, станет больше зелени и прогулочных зон. А на месте существующей парковки организуют автокинотеатр. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Позвонить специалистам можно будет по бесплатному телефону 8 800 201 0597 в рабочие дни с 10 до 17.00. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47-00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

завис, очнулся. Завыл, залаял, замычал. Напился, протрезвел, умылся.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область – один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Вместо закупки импортных ингредиентов и добавок область создает собственные технологические решения и продукты, снижая зависимость от внешних поставок, одновременно формируя экспортный потенциал. В правительстве Воронежской области продолжается ежедневный мониторинг обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Накануне бензин марки АИ-92 был в наличии на более чем 76% заправочных станций, марки АИ-95 на более чем 54%. Дизельное топливо предлагают почти 90% АЗС региона. Показатели мониторинга также указывают на то, что к концу рабочего дня наличие топлива в последнее время снижается не так сильно, как в летние месяцы. Поставщики характеризуют ситуацию с доступностью ГСМ по-прежнему как сложную, но контролируемую. Поэтому сохраняются прежние ограничения при отпуске бензина в одни руки. На продажу дизельного топлива почти все компании ограничения сняли. В Верхнем Омоне после масштабной реконструкции открыли парк «Песни над Доном» площадью около 12 тысяч квадратных метров. Здесь организовали лестничный спуск к реке с удобными скамейками и фестивальной площадкой, проложили дорожки, оформили зоны для игр, спорта и отдыха, сделали велопарковку, провели освещение и озеленение. В открытии обновленного пространства принял участие министр архитектуры и градостроительства региона Андрей Еренков. В дальнейших планах развития Верхнего Омона реализовать проект «Путь к Дону», который в этом году стал одним из лауреатов Всероссийского конкурса малых городов. Перед Домом культуры будет обустроена площадь с фонтаном, появится сцена и смотровая площадка, станет больше зелени и прогулочных зон. А на месте существующей парковки организуют автокинотеатр. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Позвонить специалистам можно будет по бесплатному телефону

8-800-201-05-97 в рабочие дни с 10 до 17.00. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.

чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал Горемыка до суда. Раньше времени.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: наше радио.
1: Кто проклял эту землю?

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 27 сентября в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные Агроэко 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
3: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
3: Ограничение 0+.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я эксперт.
8: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

забыть мне тебя никогда. Слишком были такими недавними отзвучавшие сумрак года. Да сегодня еще мне снится наше поле, луга и лес, принакрытые сереньким ситцем этих северных бедных небес.

Как бы я и хотел не любить, все равно не могу научиться. И под этим дешевеньким ситцем ты мила мне, родимая, выть. Потому так и днями недавними уж не юные веют года. Низкий дом с голубыми

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область – один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Вместо закупки импортных ингредиентов и добавок область создает собственные технологические решения и продукты, снижая зависимость от внешних поставок, одновременно формируя экспортный потенциал. В правительстве Воронежской области продолжается ежедневный мониторинг обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Накануне бензин марки АИ-92 был в наличии на более чем 76% заправочных станций, марки АИ-95 на более чем 54%. Дизельное топливо предлагают почти 90% АЗС региона. Показатели мониторинга также указывают на то, что к концу рабочего дня наличие топлива в последнее время снижается не так сильно, как в летние месяцы. Поставщики характеризуют ситуацию с доступностью ГСМ по-прежнему как сложную, но контролируемую. Поэтому сохраняются прежние ограничения при отпуске бензина в одни руки. На продажу дизельного топлива почти все компании ограничения сняли. В Верхнем Омоне после масштабной реконструкции открыли парк «Песни над Доном» площадью около 12 тысяч квадратных метров. Здесь организовали лестничный спуск к реке с удобными скамейками и фестивальной площадкой, проложили дорожки, оформили зоны для игр, спорта и отдыха, сделали велопарковку, провели освещение и озеленение. В открытии обновленного пространства принял участие министр архитектуры и градостроительства региона Андрей Еренков. В дальнейших планах развития Верхнего Омона реализовать проект «Путь к Дону», который в этом году стал одним из лауреатов всероссийского конкурса «Малых городов». Перед Домом культуры будет обустроена площадь с фонтаном, появится сцена и смотровая площадка, станет больше зелени и прогулочных зон. А на месте существующей парковки организуют автокинотеатр. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Позвонить специалистам можно будет по бесплатному телефону 8 800 201 0597 в рабочие дни с 10 до 17.00. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.
2: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
3: Он на улице.

0: даже дома.
1: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня у нас 24 сентября. Сегодня у нас уже четверг, на улице достаточно теплая погода, 16 градусов. Обещают нам сегодня, что, дожди, да, переменную облачность.
3: Да, да, ты прав, Александр.
2: Мы дожди, Саша, переменную вдвоем... облачность сегодня, чуть не сказал ясная погода, смотри, тут все-таки дожди, да. И самое теплое, что сегодня будет, это 20 градусов. Ну, в общем, прекрасная осень на самом деле.
3: Да, как всегда, давайте не будем...
2: Давайте ругать вы уже третий ее, день говорите, ее. давайте не будем.
3: Да, я хотел тебе сказать, что вчера вечером с Янкой переписывались, в понедельник она будет в эфире, передавала всем большой привет.
2: Будем ждать с нетерпением.
3: Ну как вы, Александр, как вообще настроение, как дела, как ты принимаешь...
2: Что, окружающий мир?
3: Именно так.
2: Дела у меня прекрасны. Я, вы знаете, хотел порекомендовать нашим слушателям, кто не смотрел. Я давно хотел посмотреть, но кто не смотрел, я много читал о Бобби Фишере. Вот, и хотел посмотреть этот фильм. Он называется «Он жертвуя пешкой». Вот. Это фильм там, какого-то года. Макгуайр в главной роли. Вот я посмотрел, я не буду ее пересказывать. Если вы ничего не знаете о Фишере, посмотрите. Но единственное, что у вас, наверное, сложится мнение, что он именно вот таким был. Это все-таки фильм. Он был очень странным, экстравагантным, эксцентричным, в общем, скандальным жутко. И именно он, первый американский игрок в шахматы, американец, который заставил всю Америку болеть за русских. Я вчера так хохотал, потому что, ну, то, как он вот сделал все, чтобы его возненавидели и болели за русских, а это холодная война, на минуточку. Ну, то есть, как бы, нет, понятно, что его тоже были и поклонники там, и он отказывался от гонораров, от миллионных, и требовал там все время тишины, и, в общем... Ну, удивительный был человек. Посмотрите, очень прикольно. И несмотря на то, что он постоянно оскорблял наших гроссмейстеров, очень многие, в том числе Спасский, Карпов, отзывались о нем, даже в книгах своих отзывались о нем очень хорошо. Хотя он их называл там тупыми, шавками и так далее. Он ненавидел коммунистов, ненавидел евреев, хотя сам был евреем. Вот, и очень много советских книг, я даже проверил вот, информацию, шахматных книг в предисловии, очень много теплых слов о нем. Потому что то, как он играл, ну, это, знаешь, ну, типа как вот, если сравнивать технику вот, вашего любимого Месси там, или Криштиану Роналдо, то есть это был такой вот удивительный человек. И на самом деле гений, ну, просто еще сумасшедший.
3: Как фильм называется?
2: А называется он «Жертвуя пешкой». Если не смотрели, посмотрите. Очень хорошее кино для семейного просмотра.
3: Спасибо, Александр. Доброе утро. Мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
5: Иби Ойл. Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная 8.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
7: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразелье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл». «Ситипарк Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразелье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
8: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
9: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов и 21 минута в столице. Давайте мы вам расскажем новость. 2/3 россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном. Еще 1/4 взять под контроль ночные походы к холодильнику, сообщается в исследовании. Также 18% респондентов считают нужным ограничить ночной шопинг и заблокировать себе возможность сделать покупки на маркетплейсах после полуночи. Вообще, если учесть, что половина таких покупок делается в веселом состоянии, в измененном, то, наверное, представляете, вот вы выпили винца, Минздрав предупреждает, и, так сказать, а у вас самозапрет. Ну, это вообще, ну, злость неимоверна, и удовольствие не получено. Но, тем не менее, вот россияне хотели бы многое себе запретить.
3: Я, кстати, посмотрел сейчас...
2: Я сейчас сижу и думаю...
3: Да.
2: Чтобы, давай говори, я сейчас даже не знаю.
3: Ну, ты себе установил самозапрет на посещение холодильника. Раньше у тебя он круглосуточно работал.
2: Да, он сейчас по вечерам, по ночам не работает.
3: Я просто сейчас полез в интернет смотреть, какие вообще самозапреты официальные существуют. Понятно, что мы сейчас будем и фантазировать в том числе. Самозапрет на кредиты и микрозаймы, нашумевший, да, ну, закон, да. И многие им воспользовались. Чтобы, да, мошенники и так далее не взяли на вас кредит. Дальше, причем, когда мы это говорят, обсуждали, что... вот когда тебе нужно взять кредит, это обязательно несколько кругов ада, и еще не факт, что тебе дадут. А когда мошенники без тебя и без твоих документов берут на тебя эти микрозаймы, то, да, это пожалуйста.
2: И типа банк здесь ни при чем.
3: Самозапрет на оформление новых сим-карт на ваше имя. Ну, можно такое сделать себе. Запрет на сделки с недвижимостью без вашего личного участия. Самозапрет на азартные игры и ставки. Это совсем новая возможность. Действует с 1 сентября 2026 года.
2: То есть недавно.
3: Недавно, да.
2: Еще не все могли.
3: Для тех, кто страдает с вот этой зависимостью от азартных игр, возможно, это действительно... Отказ от массовых рекламных звонков и рассылок и так далее.
2: А как это вот работает? Ну, то есть это же можно снять, я правильно понимаю? Это самозапрет, он не на всю жизнь. Он у него есть...
3: Можешь ты в моменте снять вот...
2: Ну, допустим, я сделал самозапрет, а завтра его снял. Такое может быть? Или все-таки должен пройти какой-то срок?
3: Не знаю, Саш, ничего тебе не могу...
2: Остывание.
3: Наверное, конечно же, ты можешь, но срок должен пройти. Итак, дорогие друзья, если бы у вас была возможность установить себе самозапрет, на что бы вы его установили... Почему?
2: Тут, да.
3: Не просто перечислять, а вот почему.
2: Да, давайте.
3: Наш.ру, на главной странице есть две ссылки. Если вы еще не подтвердили один раз номер своего телефона, то, пожалуйста, сделайте это. Бот в Максе, бот в Телеграм, где что у вас работает и через что вам удобнее с нами общаться. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, почитаем традиционно через несколько минут ваше сообщение.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Алло, ну как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
12: и Игорь Паньков.
11: Подъемники на нашем радио.
13: Так, дорогие друзья, 7 часов 34 минуты в столице. На что бы вы поставили самозапрет? Как мы выяснили в исследовании, 2/3 россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном.
14: В прикол кокетничать с несимпатичными мужчинами.
13: А что, у вас в жизни обычно такое бывает, да? Ну, когда, бывает. Наверное, в веселом настроении.
14: А потом как увлекает это кокетство.
13: А да? Потом еще потом отношения. Трезвейте, думаете, да. Господи, какой же он страшный.
14: Может быть, даже это делается все в трезвом виде. Просто в прикол.
13: А, понятно.
14: В связи с возрастом и здоровьем на все самозапреты. Осталось ругательство нецензурное прекратить, но с такой жизнью одна радость осталась — по полной программе душу словесно отводить.
13: Вот вы знаете, что-что, но нецензурные ругательства, почему-то на них так сильно гонят, но это вообще не проблема ваших проблем. Это не причина ваших проблем. Я, честно говоря, вообще их предлагаю от них отстать всем, и государство, от народных ругательств и всех остальных, потому что они должны присутствовать в жизни просто, допустим, с 21 года. Везде они должны присутствовать. Да, можно контролировать это в определенном, ну, не более 3 слов в час. Но от этого нужно отстать. И это никак не влияет ни на наш культурный код и так далее.
14: Очень стремлюсь к тому, чтобы установить самозапрет на нахождение на рабочем месте после 18:00. Работаю учителем в школе. 2 классных руководства. Обычно ухожу после 8.
13: Да, видите, два часа перерабатываете, вам, наверное, еще не доплачивают.
14: Многие, кстати, написали по поводу переработок, да, и самозапрета себе на это. Самозапрет на спонтанные покупки в обычных магазинах. Очень эмоциональное. Не могу пройти мимо, если что-то понравилось. А если еще и на уши присядут там, в этом магазине, я просто пропала. Самозапрет на закипание и ссоры с мужем. Хотя бы по той же причине эмоции чересчур.
13: Да, а вы слабоватая. Что на уши и все, и до свидания. Потекли финансовые реки.
14: Ну, тут у Сашки есть стержень. Раньше он мог прийти и в один магазин, во второй, в третий, все померить, поговорить и ничего не купить, чтобы ему не говорили.
13: Меня это кормило просто.
14: Я бы поставил самозапрет на употребление пенного. Живот растет в геометрической прогрессии. Кстати, про пиво написали нам многие мужчины.
13: Да.
14: Запрет на игру в танки. 2 часа в сутки и хватит. Про компьютерные игры тоже
13: очень много.
14: Да. Установил бы самозапрет на вдохновение потратить деньги в день зарплаты. Большую часть трачу именно в этот день.
13: А вы тратите их на то, что вам не нужно, или как? Или покупаете то, ну, в общем, что сейчас не к месту?
14: Вот коллега наш вчера рассказывал, что у многих похожая ситуация. Ты ждешь зарплаты и складываешь себе там в корзину, ну, например, на маркетплейсе, товары, которые тебе понравились. В день зарплаты ты нажимаешь кнопку «Купить все», и докупаешь, и ждешь следующую зарплату.
13: Кстати, я что-то не вижу сообщений про маркетплейсы.
14: Самозапрет на поход в ЗАГС есть? Ну, это только знаете, если сами вы.
13: Да. Сейчас вообще на это государство не даст разрешения.
14: Мне нужен самозапрет на использование автомобиля для поездок в магазин в радиусе 1 километра от дома. Продуктовый. Ничего
13: слушайте,
14: не могу с собой
13: вот
14: поделать.
13: Одна из причин, по которой у меня нет автомобиля, потому что я выносил мусор в автомобиле. Это страшная вообще какая-то зависимость.
14: А что, у тебя далеко от дома
13: да баки, не то, что
14: баки
13: далеко,
14: стоят?
13: Но, в общем, была такая у меня...
14: Может, тебе просто хотелось больше времени провести вне дома?
13: Может быть.
14: Как некоторые слушатели нам пишут, что...
13: Это даже 500 метров, а ты садишься в автомобиль.
14: Приезжают с работы и сидят в автомобиле в одиночестве, тупят, чтобы не подниматься домой к детям, жене или там мужу.
13: Продлить.
14: И всем бытовым
13: немного отдохнуть.
14: Да.
13: Да, автомобиль это позволяет сделать.
14: Между работой и домом.
13: Да.
14: Если бы у вас была возможность установить себе самозапрет на что-то, даже что-то несерьезное, то что бы это было? Напишите и почему.
11: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. Мы спросили, если бы у вас была возможность установить себе самозапрет, ну, кроме классических историй с кредитами, играми азартными и так далее, на что бы вы его установили? Самозапрет на примирение с мужчиной. Расстались? Нет. Придет, это купит, то починит, наобещает, я прощаю, сходимся через полгода. Та же история. Надоели эти качели.
3: А не пускайте его, чего?
2: Самозапрет на лень. Очень многие об этом написали. Сижу на работе, планирую сходить в бассейн, погулять с женой, а пришел с работы, поужинали и все. Лень что-то делать. Ну, в разном ее проявлении, но про лень многие написали и хотели бы установить себе самозапрет на это.
3: Ну, понятно.
2: Самозапрет на вечное недовольство собой, на излишнюю мнительность и тревожность.
3: И вообще вот люди, которые недовольны собой, я вас правда не понимаю.
2: Внешностью это... ты имеешь в виду или вообще?
3: Вообще.
2: Своей карьерой.
3: Вы же царь своего «я». Вы директор своего предприятия, вот этого тела, рук, ног там, и так далее. Можно философски, конечно, ко всему относиться, что вы сами себе не хозяин и так далее. Но, в принципе, вы же сами себя можете делать. Вы должны любить себя таким, какой вы есть, какая вы есть. Тем более сейчас вообще есть вещи, которые можно подправить.
2: Тем более, что у вас всегда есть в эфире нашего радио живой пример.
3: Чего?
2: Любить себя таким, какой ты есть.
3: Ну, ты себя не любишь, что ли?
2: Люблю.
3: Ну, так человек, который себя не любит, несчастный человек.
2: Самозапрет на регулярную неуверенность в правильности своих действий и последующие постоянные переживания, что это не сделал. Вот похожая история тоже.
3: Да.
2: Самозапрет на нервы во время выполнения домашнего задания с детьми.
3: На нервы самозапрет, да, или на то, что вы делаете?
2: Нет, запретить себе нервничать и выходить из себя, и переживать во время помощи с домашним
3: самозапретом
2: заданием ребенка.
3: Не обойтись, нужно просто прекратить делать с ними домашнее задание. Вот тогда пройдут и нервы. Пусть сами делают.
2: Не собираюсь ставить себе самозапрет абсолютно так. Ни на что. Я прекрасно себя контролирую, за счет чего неплохо живу.
3: Так.
2: И в критической ситуации все ходят ко мне за деньгами.
3: Вот как.
2: Хотя я зарабатываю меньше всех своих друзей. У меня ипотека и автокредит, и я умудряюсь еще и копить.
3: Вот как.
2: Могу зайти в приложение маркетплейсов, провести там 2 часа, разглядывая товары, так, и ничего не купить. Учитесь, пишет наш слушатель.
3: Спасибо, жмем вам руку.
2: Или слушательница. Ну, тут еще популярный самозапрет на вредные привычки. С этим все понятно, как бы.
3: Если бы было бы так все просто, поставить самозапрет на вредные привычки. Потому что с вредными привычками этого тоже вы сами должны.
2: Ты вроде с понедельника по пятницу ставишь, а в пятницу что-то идет не так.
3: Ну да.
2: И с понедельника снова нужно ставить себе самозапрет. 7:50 в Москве.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Берут коня, египтяне.
10: 2 октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
11: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата – до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата – до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
12: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
13: Алло.
12: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
14: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Административные строения нефтебазы повреждены обломками БПЛА в Ростовской области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, в ходе отражения воздушной атаки беспилотники были уничтожены в Таганроге и двух районах области. Губернатор уточнил, что никто не пострадал, возгорания не произошло. Слюсарь отметил, что специальные службы работают на месте происшествия. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 наблюдается в России. За неделю рост составил почти 34%, сообщает Роспотребнадзор. Так, на 38-й неделе в стране было зафиксировано 734 тысячи случаев заболеваний данными респираторными инфекциями. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Россию в предстоящий сезон могут прийти новые геноварианты штаммов гриппа, против которых у население может не быть достаточного иммунитета. Средняя пенсия на Чукотке в августе была на 23 тысячи рублей выше выплаты в Дагестане. Это следует из данных Социального фонда России, которые приводит агентство ТАСС. Так, средняя пенсия в Чукотском автономном округе превысила 42 тысячи рублей. В Дагестане этот показатель составил почти 19 тысяч. Распределение рабочих и праздничных дней в 2027 году будет комфортным для граждан. В этом уверен министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам, правительство попыталось связать праздничные дни с выходными, чтобы неделя не рвалась. Согласно утвержденному календарю праздничных и выходных дней, в 2027 году при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 нерабочих дней, из которых 14 официальные праздничные дни. США пролонгировали торговое соглашение с Китаем до 10 января, об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. Ранее Вашингтон снизил пошлины на товары из Китая до 47%, а Пекин разрешил закупку сельскохозяйственной продукции из Штатов, а также согласился и впредь свободно поставлять в США редкоземельные металлы. 6 человек госпитализированы в Лос-Анджелесе из-за вспышки тифа. Как сообщают местные СМИ, вспышка заболевания происходит на фоне распространения в Лос-Анджелесе крыс, которые могут переносить эту бактериальную инфекцию. Повышенная угроза заражения наблюдается в местах ночевок бездомных. При этом риск существует при контакте с домашними животными, например, с кошками, которые выходят на улицу. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
4: Люблю тебя.
3: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов и 7 минут в столице. Доброе утро. Если вы готовы получить два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс», то приготовьтесь, потому что сейчас мы будем принимать 24-й правильный ответ в наших кинопробах.
3: Ну что, давайте попробуем сегодня простейшее задание.
2: Вам нужно назвать часть.
3: А, да?
2: Ну, задание простейшее, поэтому назовите часть.
3: Ладно, хорошо.
4: Я вижу, у вас вопрос.
5: Да, простите, может, вы уже говорили, но зачем нас собрали?
4: Сынок?
6: Младший лейтенант Джек Джексон, Вестпойнт, отличник учебы. Нас собрали, потому что вам требуются лучшие из лучших, сэр.
4: Что смешного, Эдвардс?
5: Ну, этот ваш капитан Америка. Самый лучший из лучших, сэр. Отличник! Не знает, в чем дело и радуется коту в мешке. Разве не забавно? Хотя никто не смеется.
2: Ну, простейшее задание.
3: Да, да.
2: Часть не забудьте указать.
3: Ну, тут по смыслу понятно уже. Ждем 24-й правильный ответ. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM.
8: Питомники Рура – декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
9: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
10: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование. Внимательные врачи. Комфортабельные номера. Трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
11: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
12: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 14 минут в столице. Сегодня 24 сентября.
3: Давайте
2: еще послушаем еще раз этот фрагмент.
4: Я вижу у вас вопрос.
5: Да, простите, может, вы уже говорили, но зачем нас собрали?
4: Сынок.
6: Младший лейтенант Джек Джексон, Вестпойнт, отличник учебы. Нас собрали, потому что вам требуются лучшие из лучших, сэр.
4: Что смешного, Эдвардс?
5: Ну, этот ваш капитан Америка. Самый лучший из лучших, сэр! Отличник! Не знает, в чем дело и радуется. Коту в мешке. Разве не забавно? Хотя никто не смеется.
2: Люди в черном, часть первая. Загадывали мы, абонент с номером 8-964-793-25 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете два билета на концерт группы FPG. Да, на концерт группы FPG, который состоится 16 октября в клубе «Бейс» к 25-летию своего культового альбома «Гонщики». Приурочен этот концерт, поэтому поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 35 минут в столице. Сегодня 24 сентября. Сегодня четверг. Извините, просто через 10 дней, через 11, наверное, да? Через 10 дней, да, через 10. У меня день рождения.
3: А, я думаю, к чему ты ведешь?
2: На воскресенье выпадает, представляешь? Мой самый нелюбимый день.
3: 4 октября.
2: Да.
3: Но... А почему нелюбимый?
2: А ни туда, ни сюда. Ни туда, ни сюда. Ну, ни туда, ни сюда.
3: Хорошо, тут наш слушатель обратился к нам.
2: Давай.
3: Он нашел мужские трусы в своем доме, а он живет один.
2: А ну, это не есть, его трусы.
3: А это не его трусы, да. И вот он задается вопросом, как вообще они могли попасть. Помощницы по дому нет. Ну, то есть можно было свалить на клининг, который приходит. Но в квартире никого не было. И не бывает, вот кроме него. Нет у него, видимо, ни друзей, ни подруг.
2: Кто-то к вам заходил, к нему не хочет.
3: И вот ты находишь не свои трусы. А они новые, я вот сейчас задался вопросом. Может быть, вы когда-то их купили или вам кто-то подарил. Ну и, соответственно, про них забыли. И для вас они выглядят новыми и не вашими.
2: Слушай, несмотря на большое количество трусов, которые я имею, я все-таки все их узнаю. По одной простой причине. По крою, ну, то есть по бренду, наверное. В общем, да. И что вот такое бы я точно не надел.
3: Я просто сейчас предлагаю поговорить не про трусы, конечно, но про какие-то находки в доме и в автомобиле вашем, именно в вашем, которые вас удивили. Мы сейчас не говорим про деньги, забытые в межсезонье в куртке, которые вы нашли, а когда вы не понимаете, что? Как это попало в ваш дом или в ваш автомобиль. Ну, бывает такая ситуация, когда ты нашел вот что-то, разбирал там, не знаю, делал генеральную уборку, случайно залез куда-то и нашел какую-то вещь и задавался вопросом, откуда она в моем доме? Как она здесь появилась? Может быть, вы сами ее принесли, но уже забыли.
2: А
3: мозг
2: вы
3: просто выключился и все.
2: Пьющий человек. Может быть, вы на рогах пришли, вообще
3: давай,
2: ничего не
3: конечно,
2: помню.
3: Давай, конечно, все, на алкашей вали.
2: Да я не на, я на алкашей вообще. Я сейчас...
3: На рогах пришел с чужими трусами?
2: Ну, например. Слушай, бывало разное. Я помню, как я один раз пришел с названием улицы, на которой я жил. Улица Братиславская. Я даже не знаю, как это вообще произошло. Я не помню, просто не помню. Я прошу прощения. Я точно не занимался вандализмом. Это было, наверное, ну, давно было, в общем, почти 20 лет назад. И вот я пришел домой с такой штукой. А мы квартиру снимали с товарищем.
3: На улице Братиславская?
2: На улице Братиславская.
3: Так.
2: Он говорит, это что за... Ты что натворил? Вот. Короче говоря, утром я просто она так и стояла, потому что я боялся ее выносить. Думаю, ну, сейчас... Точно. Хотя я посмотрел везде, на там, где вот мы жили, везде эта штука прикреплена.
3: Неожиданных находках в вашем доме или в вашем автомобиле будем в ближайшее время говорить. Поэтому, если есть истории, и вы готовы поддержать нашу беседу, пожалуйста, отправляйте. На главной странице нашего сайта, наш.ру, есть две ссылки на бот в Максе и на бот в Телеграме. Рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Я Пирелли беру в колесо. .ру.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это Pirelli в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Я Pirelli беру в колесо.ру.
14: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Александр Бом, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
16: Подъемники на нашем радио.
18: Так, дорогие друзья, 8 часов 45 минут в столице. Давайте дочитаем ваше сообщение.
19: О необычных находках мы заговорили дома или в вашей машине. Один раз сажусь в машину и вижу между порогом и сиденьем записку. А там номер телефона и подпись «С любовью, Людмила».
18: Да.
19: Пришла домой, волосы дыбом, наехала на мужа, он в отказ. Мы позвонили по этому номеру, трубку взял мужик, поговорили. Никакой Людмилы он не знает. Как итог, мы больше никого не подвозим на своей машине, кроме родных.
18: А как так получилось?
19: Интересно? Ну, если кого-то подвозили, может быть, попутчиков каких-то. Доброе утро, дорогие подъемники. Стала находить у себя в машине обрезки ногтей. Долго думала, поделилась как-то с подругой. Там меня накрутило, что кто-то порчу наводит. Стала выспрашивать, кто ездил со мной, кому я что-то плохое сделала из этих людей и так далее. А я не верю в это все. Ну и забила. И правильно сделала. Через 15 лет брака выяснилось, что муж ногти грызет.
18: Какой ужас. 15 лет вам потребовалось на это. Вы до этого не видели, что ли? Вы вообще на его руки-то смотрите?
19: Может, он втихаря грызет, когда никто
18: да
19: не видит.
18: Да невозможно это.
19: Однажды в багажнике машины нашел женские стринги и носок. Долго гадал. Оказалось, что вывалились из старого пододеяльника, который отдал друг на тряпки на рыбалку. Жена друга находку признала.
18: А как вы это все доказали? Что-то вот сейчас это похоже на какую-то разводку. Ага.
19: Однажды мы отдыхали в одном подмосковном отеле. И наш друг, большой и накачанный, вернулся пьяный из бассейна. Не в своих трусах. Но обнаружили это уже на утро, когда он в них вышел. Так как он носил всегда боксеры, а тут идет красавец в чаечках. Долго думали, как так вышло, но приняли решение, что в бассейне хозяин мог просто побояться с ним спорить.
18: В смысле,
19: пьяный, да, снимай трусы.
18: Снимай давай.
19: Я как-то обнаружил утром в кармане бильярдный шар, черный, номер 8. До сих пор дома лежит, уже лет 30, хотя играю только в русский бильярд. Явно подкинули демоны.
18: Демоны.
19: Живу с женой и тремя детьми. Искал носки, нашел один чужой носок, ношенный и не стиранный, который не принадлежит никому, ни мне, ни детям, ни жене. Вопрос остался без ответа. Даже заподозрить супругу в неверности невозможно. Всю неделю сидела дома с детьми.
18: Ну,
19: может быть, у вас когда-то делали ремонт, строители оставили, куда-нибудь засунули, потом он вывалился. Привет, наши. Свекровь однажды на даче обнаружила в урне разбитую салатницу. Никто не признавался, и она подумала, что рабочие, которые когда-то делали там ремонт, сделали втайне дубликат ключей и теперь живут в доме, когда ее нет. Поставила камеры, больше таких находок не было. Но та до сих пор остается загадкой. Ну, тут проще объяснить. Вот дети кто-то, могли, внуки.
18: Кто-то
19: там,
18: из вас врет, вот и все.
19: Разбить или сама разбила. Ну, просто вот память отшибла, да? Такая была
18: нет,
19: дорогая.
18: Она или... ее обнаружила в мусорке.
19: Я
18: то
19: понимаю.
18: Есть салатницу разбили сегодня.
19: Ну, может быть, она сама разбила, положила и забыла. Ну, бывает такое.
18: Вот не бывает
19: такое.
18: Мозг
19: выключился у тебя в этот момент. Как в тумане все.
18: Ну, это уже серьезно.
19: Ну, или тесть.
18: Ну, я вам говорю, кто-то врет просто, и все.
19: Как-то раз нашел дома чужую кредитную карту. Ни я, ни жена не приносили. Возможно, дочка в песочнице нашла. Нашла зубную пасту и щетку в машине мужа. В задней двери. Говорит, что первый раз это видит. Конечно же, любовница, спрашивает наша слушательница.
18: Ну, а причем, что она в машине зубы чистила или что? Я просто не понимаю.
19: Вот даже стринги в машине мужчина смог объяснить в пододеяльнике.
18: Да.
19: Друг на тряпке отдал.
18: А тут зубная щетка.
19: Пласты. 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
20: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
21: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
22: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
23: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
24: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
25: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
26: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
23: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
1: Аудитория 12+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область – один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Вместо закупки импортных ингредиентов и добавок область создает собственные технологические решения и продукты, снижая зависимость от внешних поставок, одновременно формируя экспортный потенциал. В правительстве Воронежской области продолжается ежедневный мониторинг обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Накануне бензин марки АИ-92 был в наличии на более чем 76% заправочных станций, марки АИ-95 на более чем 54%. Дизельное топливо предлагают почти 90% АЗС региона. Показатели мониторинга также указывают на то, что к концу рабочего дня наличие топлива в последнее время снижается не так сильно, как в летние месяцы. Поставщики характеризуют ситуацию с доступностью ГСМ по-прежнему как сложную, но контролируемую. Поэтому сохраняются прежние ограничения при отпуске бензина в одни руки. На продажу дизельного топлива почти все компании ограничения сняли. В Верхнем Амоне после масштабной реконструкции открыли парк «Песни над Доном» площадью около 12 тысяч квадратных метров. Здесь организовали лестничный спуск к реке с удобными скамейками и фестивальной площадкой, проложили дорожки, оформили зоны для игр, спорта и отдыха, сделали велопарковку, провели освещение и озеленение. В открытии обновленного пространства принял участие министр архитектуры и градостроительства региона Андрей Еренков. В дальнейших планах развития Верхнего Амона реализовать проект «Путь к Дону», который в этом году стал одним из лауреатов всероссийского конкурса малых городов. Перед Домом культуры будет обустроена площадь с фонтаном, появится сцена и смотровая площадка, станет больше зелени и прогулочных зон. А на месте существующей парковки организуют автокинотеатр. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Позвонить специалистам можно будет по бесплатному телефону 8 800 201 0597 в рабочие дни с 10 до 17.00. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.
2: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут в столице.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание, гадалки не ходи, вы отправляете свои проблемы, мы выбираем самую интересную и выводим автора в эфир. А большинство из вас гадаем в экспресс-режиме. Александр.
2: Да.
3: По какой книге?
2: По какой книге? Ну, давайте погадаем по Достоевскому. По Федору Михайловичу Достоевскому.
3: Жена не может найти себе хобби. Каждые 3 месяца мы меняем хобби, вкладываемся деньгами на покупку оборудования или нужных предметов для этого хобби, и потом все бросает. Как ее остановить?
2: А никак у нее, пока она сама не остановится на чем-то, что ей понравится. И вот так и будет вращать ее туда-сюда. Она у вас весы?
3: А что, весы такие вот...
2: У меня вот такая фигня, чем-то загорелся, накупил, прошло.
3: А, у тебя?
2: Да.
3: Ну, мне кажется, за последнее время, вот чем бы ты ни загорался, ты занимаешься этим. Вот купил себе велосипед, все лето на велосипеде катался.
2: Ну, это же не все купил теперь. Себе... Я не знаю, что будет следующим летом.
3: Плавки вот
2: скоро...
3: плаваешь.
2: Скоро сезон.
3: А ну, я... дальше лыжи, Саш, беговые.
2: Я думал о беговых лыжах, но вот прям мне вся эта тягомотина с тем, что я... Вот ты раньше мы как, сели на велик и поехали, да? Тебе там свистнули в окно, ты велик взял, спустил его и поехал. Сейчас я вот жене говорю, так, 15 часов я, короче, поехал на велик. Я выхожу только в 16.
3: Почему?
2: Да потому что я собираюсь.
3: А что ты собираешь?
2: Ну, я надеваю там одежду, я там 5-10. Ну, короче, не могу я быстро собраться.
3: Ну, это же не проблема этого хобби, а твоей личной.
2: Это проблема этого хобби.
3: Вот что тебе мешает просто выйти
2: потому
3: и
2: что,
3: поехать?
2: Потому что я еду на 3-4 часа, и мне нужно, чтобы была там вода, чтобы был запасной этот, запасной тот. Все, ну, короче говоря, не так все просто, Гар. Ну, не знаешь, не надо, не говори.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Металлика. Мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
4: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: 3 недели назад вы мне гадали про мужчину, что часто обижается. Вопрос был, стоит ли встречаться дальше. И книга сказала, что да, и действительно все наладилось. Теперь следующий вопрос. Получится ли с ним настоящая счастливая семья? Слушайте, ну мы тут это, остановитесь.
2: Вы потом будете на машину, на дом гадать, на детей.
3: Мы желаем вам счастья, и пусть все получится.
2: Да, дальше стройте сами.
3: Едем с собакой на соревнования в Минск. Завершаем спортивный сезон. Предыдущие соревнования прошли не очень. Получится показать хотя бы тренировочные результаты?
2: Вот, пожалуйста, тоже вот. Это же и хобби в том числе. И очень затратное. И все время свободное ты посвящаешь и не свободное собаке. Слушайте, а вот вы знаете, много есть видео смешных, когда собаки на соревнованиях там отходят от трассы и что-то там бежит за гусем, который, или за чайкой, которая там приземлилась. И это так смешно всегда. А что за собака-то у вас? Хоть бы написали. Конечно, давайте, езжайте.
3: Это важно? То есть, если сейчас просто... порода тебя не устроит, ты скажешь, да, оставайтесь
2: дома? Причем здесь порода не устроит? Любопытство ради. Порода не устроит. Вас только может порода не устроить.
3: Мне неудачно сделали брови. Жутко бесит. Не могу смотреть на себя в зеркало. Как это победить?
2: А в каком это фильме было, когда ей неудачно сделали бровь? Сейчас не помню, как это называется. Она пришла к пластическому хирургу, к Бену Стиллеру.
3: Не помнишь? Ну, там столько фильмов с ним, и все они, и в каждом из них вот могла быть такая же история. Мы тут не специалисты, я думаю, вам надо с девочками обсудить.
2: Ну, там, правда, пластика была у вас, я так понимаю.
3: Они вам подскажут.
2: Исправить это можно.
3: Наверное.
2: Если это не пластика, ну и пластику, наверное, тоже можно исправить. Но если вам просто бровь сделали, нарисовали не так, то перерисуйте, да и все.
3: По какой книге мы гадаем?
2: А я не сказал, по какой книге?
3: Ты не сказал, по-моему. А может быть,
2: я сказал, Федор Михайлович Достоевский.
3: Достоевский. Ждем, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Гадаем по Достоевскому.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Эволюция звука.
1: Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. И именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
2: Сегодня вы услышите последнюю программу из серии «Эволюция звука». Сквозь века мы дошли до наших дней, и все это время нас сопровождали звуки. От естественных звуков природы до гула двигателей реактивных самолетов.
1: Сегодняшний выпуск мы посвятим звукам современности, которые окружают большинство из нас повседневно. Попробуйте провести небольшой эксперимент. Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, остановитесь и просто прислушайтесь. Скорее всего, уже через несколько секунд вы обнаружите десятки звуков, которых даже не замечали.
3: Гул кондиционера, работающий холодильник, движение машин за окном, лифт в подъезде, уведомление телефона, вентиляция, далекий самолет. Большинство этих звуков стали нам настолько привычны, что мозг просто перестает обращать на них внимание.
2: Ученые называют это сенсорной адаптацией. На самом деле наш слух не отключается ни на секунду, но мозг учится отодвигать постоянные звуки на второй план, чтобы сосредоточиться на действительно важных для него сигналах.
1: Но то, что мозг умеет адаптироваться, совсем не значит, что шум перестает на нас влиять. Даже если мы его почти не замечаем, организм продолжает реагировать на звуковую нагрузку, а она, даже по сравнению с 20 веком, выросла просто невероятно.
3: В наши дни во многих развитых странах при проектировании новых жилых кварталов заранее моделируют будущую акустическую среду. Инженеры рассчитывают, как будут распространяться звуки транспорта, где лучше разместить зеленые зоны и какие технические решения помогут сделать город тише.
2: Причем исследования показывают, что человеку вовсе не нужна абсолютная тишина. Гораздо комфортнее воспринимаются мягкие природные звуки. Те, что слышали наши далекие предки много тысяч лет назад. Журчащий ручей, пение птиц или шум ветра. Не случайно их так часто используют в зонах отдыха и в современных офисах.
1: На протяжении всей истории человечество создавало сложный звуковой мир. Но в какой-то момент мы стали искать способы сделать его не таким шумным.
3: И в этом, в общем, нет никакого противоречия. Мы не можем отказаться ни от городов, ни от транспорта, ни от современных технологий. До этого на самом деле и не нужно.
2: Важно другое, чтобы у каждого человека оставалась возможность самому выбирать, какие именно звуки он хочет слышать, хотя бы у себя дома.
1: Звуков вокруг становится все больше, а значит, все большую ценность приобретает акустический комфорт. Возможность оказаться в спокойном пространстве, где шум не мешает думать или общаться. Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО Knauf Insulation.
0: Эволюция звука. Наше радио.

0: наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Александр Бом, Яна Лукьянова
16: и Игорь Паньков.
15: Подъемники на нашем радио.
17: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
18: Познакомилась с парнем на нашествии, прожили 10 лет. В очередной поездке на нашествие познакомился с другой, ушел к ней. Большая любовь, тут в кавычках написано. Прожил 6 лет, развелся с громом и молниями. Так. Сейчас я встречаюсь с ним. Гуляем, разговариваем, кофе пьем. Что делать дальше? Вроде и предатель, и вроде я не против. Может, книга подскажет? Алена нам написала. Ален, доброе утро.
19: Доброе утро.
17: Доброе утро.
18: Алена, а вам зачем это все? Ну, было же уже.
19: Я не знаю, как-то мы встретились, и как будто вот как-то все спокойно. Мы жили с ней, знаете, не была такая любовь, которая бьет фонтаном. У нас все было тихо, спокойно, мы очень хорошо заботились друг о друге. Ну, и вдруг вот у него случилась любовь.
18: Угу. Но потом вот, эта любовь...
19: Теперь в раздумье. Потом эта любовь очень быстро закончилась. Они прожили 6 лет, это просто прожили. А любовь закончилась на 2-м году.
17: Вы как специалист сейчас говорите, или он вам так рассказал? Ну, понятно. А ему-то вера сейчас, конечно.
18: А сколько ему лет, так просто понять расстановку сил?
19: 42.
18: Ну, а он вам что-то предлагает? Говорит, давай попробуем снова? Или пока просто гуляете, кофе пьете и разговариваете?
19: Пока просто гуляем, но намек, знаете как, то приобнимет, то там поцелую так, то губки прицелился.
17: Да, да, а вы что? Есть... Губки-то расправили или что?
19: Нет, просто чмокнула и все, развернулась, и дальше пошла. Ну, когда расставались, я домой, он домой.
17: Некоторые не целуются, это делают, поэтому... Слушайте, но вы тоже такие неофициальные сигналы подаете, типа, да ладно, это же все.
18: Ну, если вас...
17: Вы сами-то, да, хотите.
18: А вы не в отношениях сейчас?
19: Нет.
18: А, ну, то есть вы свободны, он свободен?
19: Да.
18: Ну, а тогда чего тут? Ну, нравятся вам вот такие истории? Ну, пожалуйста, вперед. Если вас и его ничего не держит, то...
19: К тому же мы друг друга знаем от и до.
17: Так, продолжайте.
18: А искать новых?
19: 10 лет прожив.
17: А сколько вам лет-то обоим?
18: Ему 42.
17: Ему 42.
19: Я чуть постарше.
17: Вы чуть постарше.
18: Номер страницы, номер строчки, Ален.
19: А, страница 26.
17: Книга большая, кстати. Книга большая.
19: Тогда давайте 226. Ну... И десятая снизу.
18: Итак, познакомились с парнем на нашествии. Прожили 10 лет. В очередной поездке на нашествие он познакомился с другой. Ушел к ней. Большая любовь, в кавычках. Прожили они 6 лет. Развелся с громом и молниями. Сейчас я встречаюсь с ним. Гуляем, разговариваем, кофе пьем. Что делать дальше? Вроде и предатель, и вроде я не против. Может, книга подскажет?
17: Ни одного мига нельзя было терять более... Он вынул топор.
19: Нет, ни одного мига. Одну намекает, а вынул топор уже как-то...
17: Ну, это следующая, это вот строчка.
18: Алён, ну, судя по всему, вы еще до того, как нам сообщение написали, все уже решили и приняли решение продолжать.
17: Есть определенные правила у людей, да, там, в одну воду два раза не входить и так далее. Есть принципиальные какие-то вещи. Есть уроки чужие и есть свои. Но... Жизнь-то это ваша, поэтому хотите, ныряйте.
18: Ну, вы это ничего же, не теряете, вы кроме времени.
17: Да. Поэтому, если хотите, ныряйте. В чем проблема-то? Сколько вы вместе прожили?
18: 10.
17: Ну, еще, может быть, десятку проживете.
18: А может, и 20, а может,
17: да,
18: и 30.
17: Потому что жизнь-то коротка, мы же не знаем, когда она у нас закончится. Так ведь?
19: Угу, да.
17: Поэтому, может быть, в этой десятке вам и хватит.
18: Может быть, как раз вы повзрослели, сейчас поняли...
17: Он понял. Все тут как бы все индивидуально, поэтому оглядываться на уроки истории, как вот многие любят делать, я бы не стал. Поэтому...
19: Да, к тому же он увидел разницу.
18: Ален, понятно, что вы уже приняли решение.
17: Это
18: желаем
17: ясно,
18: вам
17: что вы самое лучшее.
18: Всего самого,
17: да,
18: хорошего. Смелее.
17: Вот каким надо быть человеком.
18: Что сообщение? Даже завидую. У людей любовь. А у меня, как сказала героиня Людмила Гурченко в фильме, один гарнир. Кому-то гарнира достаточно.
17: Не расстраивайтесь.
18: 9:38 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. А сегодня у нас 24 сентября, 9 часов и 47 минут в столице.
3: Помнишь, мы гадали на днях нашей слушательницы, которая собирается на Октоберфест в четверг. Сегодня
2: да.
3: Они должны были вылетать.
2: У друзей не было визы.
3: Она летит, потому что у нее есть вид на жительство, а друзья ждали визу. И они, им кто-то пообещал там оформить визу за неделю.
2: Да.
3: Мы еще усомнились и сказали, что сейчас это нереально в нынешних условиях. Но они надеялись и верили. И вот написала нам наша слушательница: в итоге я лечу одна на Октоберфест. Виз друзьям не дали. Сказали, что срок рассмотрения 45 дней.
2: Слушайте, ну вот я так понимаю, все равно там живете, поэтому они приедут на Ноябрьфест. В Германии пиво, я понимаю, что там фестиваль и так далее, но приедут, когда дадут. Что?
3: Ну,
2: я бы не сильно расстраивался.
3: И там было сказано, что муж там живет. По-моему.
2: Муж там живет.
3: Ну, то есть там есть компания, просто стол на 10 человек куплен.
2: Я понимаю. Ну, что делать?
3: Добро будет пропадать. Придется за...
2: Давайте так, если многие не могут, а кому-то не дали, то есть как бы наши шансы уравнялись.
3: А вот интересно сейчас, пока минута у нас есть, кто за последнее время подавал куда Шенген, ну, речь о Шенгене, конечно же, кому
2: и
3: давали
2: кому дали.
3: И кому не дали, да. Вот, когда вы подавали, и кому дали, кому не дали. И сколько ждали, интересно еще. Потому что, ну, часто у нас все...
2: А нельзя это все заранее делать?
3: Сейчас
2: ну,
3: скажем,
2: визы. Не за месяц, а за три.
3: Ну, вот видишь, кто-то кому-то там пообещал. Сейчас столько вокруг этого мошенников еще, которые тебе за деньги обещают все ускорить, а по факту ничего это не ускоряется. И визу дают тебе однократную. Ну, то есть приехал, и все. Ну, наверное, какие-то есть, может быть, разовые случаи, когда тебе могут дать на полгода или год.
2: Mm-hmm.
3: Я знаю, что некоторые летают в Казахстан, делают там вид, ну, не на жительство даже, а какую-то рабочую визу, и в Казахстане получают шенген там на 3 или на 5 лет, но стоит это до нескольких миллионов рублей.
2: Казахстанских?
3: Нет, наших.
0: Подъемники на нашем радио. Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
5: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
6: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Diesel Hall на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Diesel Hall, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало в 8 вечера.
7: Мероприятие 18+.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525.
9: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
10: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
11: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС Лайфхолл. Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
12: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
13: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: Несколько беспилотников над регионами России. Как сообщили в Минобороны, силы ПВО перехватывали и уничтожали БПЛА над территориями пяти областей, а также над Краснодарским краем и Крымом. В ответ российская армия поразила стратегические объекты на территории Украины. По данным оборонного ведомства, минувшей ночью в результате массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области, а также морские и суда, задействованные в интересах ВСУ. Комитет госбезопасности Беларуси пресек деятельность группы диверсантов. Как говорится в сообщении КГБ Республики, они готовили теракт на стратегическом объекте России. По данным ведомства, действия злоумышленников координировались с территории Украины. Белоруссию хотели использовать как транзитный маршрут для передачи оборудования, беспилотников и средств связи. Реализация диверсионного замысла сорвана на стадии подготовки. Несколько фигурантов задержаны. Полученные материалы были переданы российской стороне. Делегация Украины провела встречу с американскими переговорщиками по урегулированию конфликта. Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, переговоры прошли на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке после его встречи с Дональдом Трампом. По утверждению президента Украины, американская команда в составе спецпосланника Стива Уиткофа и Джареда Кушнера берет пару недель, чтобы провести переговоры с российской стороной. Следователи провели обыски в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Следственные действия связаны с уголовным делом о халатности после многочисленных нападений медведей на людей. Как сообщили в региональном главке СКР, в ходе мероприятий была изъята вся документация, которая имеет значение для расследования. За сентябрь в Красноярском крае было зарегистрировано 6 фактов нападений бурых медведей на людей с летальным исходом. Суд американского округа Колумбия постановил восстановить допуск в Белый дом журналистов каналов CNN, MS Now и издания «Политика». Как говорится в постановлении федерального окружного судьи, суд удовлетворил запрос истцов и обязал администрацию президента США Дональда Трампа восстановить доступ журналистов в его резиденцию. 18 сентября Трамп заявил, что лишает допуска в Белый дом журналистов ряда СМИ за распространение ложных сведений о его администрации. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 24 сентября, сегодня четверг.
3: Пару сообщений в тему виз всего, Александр.
2: Давай,
3: не
2: давайте,
3: подают
2: давайте,
3: наши слушатели шенгены. Всего два сообщения. А подавали на визу ребенку в Италии. Когда подавали, срок рассмотрения был 40 дней. В итоге ждали 90 дней. Тете дали испанцы визу за 2 недели. Подавали в начале сентября. Вот так. Ладно, давайте посмотрим в календарь. Сегодня у нас 24 сентября, как уже Саша сказал. Всемирный день моря. Международный день крановщика. День государственного герба и государственного флага Республики Крым. День системного аналитика в России.
2: Угу. Всемирный день моря сегодня.
3: Да, это я уже сказал, Александр.
2: Ну, по нему и сыграем.
3: Угу.
2: Только давайте что-нибудь более креативное. А не те, кто был на море, против тех,
3: давайте,
2: кто никогда не был.
3: Если вы теряли что-то дорогое в море, ну, я имею в виду украшения,
2: телефоны,
3: камеры,
2: давайте,
3: кошельки, паспорта, ну, что-то дорогое.
2: Давайте, давайте.
3: Против тех, кто не терял ничего.
2: Потому что у них ничего нет.
3: Ну, либо всегда перестраховывается.
2: Ну, да.
3: Отправляйте ваше имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть. Разыгрываем, Александр.
2: Разыгрываем, друзья, экскурсию на наше радио, на следующую экскурсию на наше радио, которая пройдет уже в октябре.
3: Ждем ваши заявки. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина. Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 00 99.
6: Ограничение 0+.
5: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Бэби, давайте играть. Кто у нас на связи?
3: Евгений на море не терял ничего. Евгений, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: А на море-то были, чтобы терять что-то?
4: Был. Ага. Чего еще раз?
2: Я говорю, вы на море-то были, чтобы что-то терять?
4: Был. И на нескольких морях был.
2: А, ну прекрасно.
3: Давайте отвечать на вопрос.
2: Сегодня четное число, преимущество у вашего соперника будет, поэтому ваша задача ответить как на можно больше количество вопросов. Именно это море считается самым теплым, самым грязным, и в него не впадает ни одна река. О каком море речь? Белое, красное, желтое.
4: Красное?
2: Да, в Красное море не впадает ни одна река с постоянным водотоком. Какое море в народе называют цветным? И связано это не с водой, а с его побережьем. Белое, желтое или Балтийское?
4: Желтое.
2: Это Балтийское море, исторически известно запасами янтаря, особенно на побережье Калининградской области и в соседних странах. И мы действительно ходили по этому берегу. И кое-кто в ноябре ходил там босиком. Вот, кому было очень жарко. Действительно, можно найти кусочки янтаря. Какое море известно тем, что его воды почти не... Какое море известно тем, что его воды почти не смешиваются с соседним морем, образуя заметную границу, эффект двух морей? Баренцево и Карское, Северное и Балтийское, или Охотское и Японское?
4: Охотское и Японское.
2: Это Северное и Балтийское. У побережья Дании район Скагена. Можно наблюдать визуальную границу между водами Северного и Балтийских морей из-за разницы в солености, плотности и температуры. То есть отличаются моря. Да.
3: Чудеса.
2: Я в Дании когда был, мы это видели. Это удивительно.
3: Я как будто бы подобное видел где-то в передаче о путешествиях. Но там были какие-то экзотические теплые страны.
4: Ну, в ЮАР, граница Индийского и Атлантического океана.
3: Может быть, сейчас врать не буду.
2: Ну, в общем, у вас один правильный ответ. Вашему
3: это
2: сопернику,
3: тоже результат.
2: Да, вашему сопернику нужно ответить на один вопрос, чтобы победить.
3: Теперь те, кто что-то ценное терял в море. Телефоны, документы, украшения и так далее. Пожалуйста, вам достаточно на один вопрос будет правильно ответить, чтобы забрать нашу экскурсию сегодня.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте.
3: Андрей, на связи у нас обручальное кольцо в медовый месяц в море потерял. Андрей, доброе утро.
4: Да, доброе утро.
5: Ну а и как жена-то не бывшая теперь?
4: Нет, 20 лет прошло вместе. Был шторм, искупались, вылазил, кольца нету. Потом на следующий день, последний день отъезда, думаю, ну, нырну, посмотрю. Плыву в первый заплыв, смотрю, 5 рублей лежит. Я думаю, ну, хоть что возьму. Подплываю, а это кольцо мое.
3: Ничего себе, вот это история со счастливым кольцом.
5: Интересно.
3: А скажите, жена-то, вот когда вы потеряли и сказали ей, что потеряли, она не восприняла это как плохую примету?
4: Не, у нее чуть хорошее, поэтому сказал, ну, ничего страшного, что поделать.
5: Ну, действительно, что можно...
3: Вернемся, знаешь, как в море бросают монетку, чтобы вернуться. Так и кольцо.
4: Ну да, кстати, не вернулись.
5: Да нет. В акватории Белиза в Карибском море есть крупный карстовый провал, ставший культовым местом для погружений. Как он называется? Большая голубая дыра, БГД, Белизский желоб, или карстовая небесная воронка?
4: Белизский желоб.
5: Это большая голубая дыра. Очень красиво выглядит на фото. Не поленитесь, посмотрите.
4: Хорошо.
5: Название, конечно, не самое красивое. В русских летописях на один вопрос вам нужно ответить. И в морских преданиях Белое море нередко называли именно так. Из-за сурового климата и того, что значительную часть года оно покрыто льдом. Как его называли? Суровое, хладное, студеное.
4: Студеное.
5: Да, абсолютно верно, студеное. Чем Саргассово море отличается от других морей? Там наименее соленая вода, в нем нет живых организмов или находится прямо посреди океана? У меня ощущение, что я это когда-то рассказывал. Да, находится посреди океана, тем и знаменито.
3: У меня каждую программу такое ощущение, Александр. Но, может быть, мы где-то это слышали.
5: Не-не-не.
3: Где-то это читали, наверное.
5: У тебя периодически сбой в матрице, поэтому дежавю, ты вспомни.
3: Может.
5: Об этом уже рассказывали.
3: Поздравляем, Андрея.
5: Да, поздравляем и вручаем вам экскурсию на наше радио.
3: 10:25 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
17: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН-974-76-33. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 37 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 24 сентября сегодня. Сегодня уже четверг, до 18 градусов тепла, обещают нам синоптики, переменная облачность.
3: Александр,
2: даже до 21.
3: Бывает такое у тебя, что ты плохо спишь?
2: Ну, редко, но бывает.
3: А психолог указала на необычную причину плохого сна.
2: Какая?
3: Психолог Анна Геррера Бранза или Бранза заявила, что неряшливые люди могут плохо спать. На необычную причину бессонницы она указала, собственно, в одном из своих исследований. По словам Браны, у аккуратных людей обычно наведен порядок в каждой комнате, в том числе и спальне. Организованная спальня снижает когнитивную нагрузку, поскольку головному мозгу не нужно обрабатывать визуальные стимулы. Горы одежды, разбросанные по разным поверхностям предметы, открытые ящики, бумага, мусор и так далее. Это снижает уровень кортизола и способствует спокойствию, пояснил психолог. А вот тех, у кого все валяется, где-то что-то недоедено, где-то что-то висит, лежит открыто, да, ну, такой беспорядок. И они смотрят на все это и беспокоятся, и не могут спокойно спать.
2: Ты даже хочешь сказать, что я неряха, что ли? Я что-то не понял.
3: Нет, я не хотел сказать, что ты неряха. Я просто хотел узнать, бывает ли у тебя так, плохой что ты сон? Плохо спишь, да.
2: Слушай,
3: вот,
2: я...
3: Может быть, ты и не задумывался.
2: Дело в том, что я... Вот у меня жена удивляется, что я даже сплю в современных реалиях. Я сплю, как убитый. Хотя не все с животными просыпаются.
3: Но дело в том, что ты последние сколько лет, 30, наверное, просыпаешься в
2: там, рано утром.
3: Рано утром.
2: Поэтому ночь для меня, да, она очень важна.
3: Ну, Александр у нас еще адепт дневного сна. Он может себе позволить, в отличие от всех нас, поспать несколько часов
2: днем. Ну, не несколько часов, а 45-полтора часа. 45 минут, полтора часа. Поэтому... Я думаю, любой человек себе... Слушай, в современных реалиях, вот ты понимаешь, Леонардо да Винчи, когда вот мы говорим там, вот раньше, он спал по 15 минут. То есть несколько раз по 15 минут в течение дня, потому что ему суток не хватало. Там Микеланджело не мылся, потому что он считал, что это пустая трата времени. Это в тех реалиях. Потому что они гении. А не гению... Ну, обычному человеку, как я. Зачем мне вот это все?
3: Так вот. Просто для информации эта новость была. Если у вас беспорядок в спальне, и вы не высыпаетесь, попробуйте навести порядок, и, может быть, будет лучше.
2: Да, не суетитесь.
3: 10:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 48 минут столицы.
3: Хотели вам напомнить, что сегодня Международный день крановщика. Вот тут просят поздравить крановщиков. Мы в начале часа говорили об этом. Я не знаю, наши крановщики знают ли вообще о том, что сегодня день крановщика. И, честно говоря, вот сейчас полез проверять.
2: Знают,
3: сегодня не нашел вот день крановщика. Есть Международный день караванщика. Но, мне кажется, это немножко другая профессия.
2: Ну, не кажется,
3: другая.
2: Может
3: быть, другая. Вы опечатались, и сегодня Всемирный день моря говорили, да, Международный день караванщика. Так. Поздравляем всех причастных и кто отмечает профессиональные праздники.
2: Сейчас мы узнаем день крановщика.
3: День крановщика в России, Александр. А пока Александр смотрит и проверяет, хотелось бы вам напомнить...
2: Ежегодно 4 июня.
3: Летом отмечался.
2: День крановщика или машиниста крана, как правильно говорить. Ну, так вот.
3: Так что караванщиков сегодня поздравляем.
2: А у нас есть знакомые караванщики?
3: Я не знаю, Саш, ничего не могу сказать. Наверное, есть.
2: Вообще, что как нужно, минимум... чтобы стать караванщиком? Имеется в виду караван верблюдов?
3: Нет, я думаю, что это караван, когда суда, например, караваном идут.
2: Какие суда караваном идут?
3: Корабли.
2: Караваном?
3: Да.
2: Идут корабли?
3: Ну да, несколько сухогрузов, например, или паромы.
2: Ну, может быть. Вообще караван — это верблюжья тема.
3: Да, в качестве даты празднования выбрали день рождения известного британского мореплавателя и навигатора. Ну, ладно, давайте, Александр, всем хорошего дня, до завтра, берегите себя.
2: Любим вас.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Временами дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов. Слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство – накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
11: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
12: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
13: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года.

0: самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. Уже готовы фундаменты основных блоков станции водоподготовки и котельные, почти возведены колонны первого этажа. Более чем наполовину сделано перекрытие. Ведется монтаж наружного водопровода. Инженерное оснащение сформировано. Впереди возведение стен второго этажа и прокладка внутриплощадочных сетей. Школа оборудует 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинет и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область – один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Вместо закупки импортных ингредиентов и добавок область создает собственные технологические решения и продукты, снижая зависимость от внешних поставок, одновременно формируя экспортный потенциал. В Верхнем Амоне после масштабной реконструкции открыли парк «Песни над Доном» площадью около 12 тысяч квадратных метров. Здесь организовали лестничный спуск к реке с удобными скамейками и фестивальной площадкой, проложили дорожки, оформили зоны для игр, спорта и отдыха, сделали велопарковку, провели освещение и озеленение. В открытии обновленного пространства принял участие министр архитектуры и градостроительства региона Андрей Еренков. В дальнейших планах развития Верхнего Амона реализовать проект «Путь к Дону», который в этом году стал одним из лауреатов всероссийского конкурса малых городов. Перед Домом культуры будет обустроена площадь с фонтаном, появится сцена и смотровая площадка, станет больше зелени и прогулочных зон. А на месте существующей парковки организуют автокинотеатр. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Позвонить специалистам можно будет по бесплатному телефону 8 800 201 0597 в рабочие дни с 10 до 17.00. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.
1: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
2: ЗОЖ может сделать. Ох-ох-ох, что-то у нас тут такое вот, ага, вот так вот мы сейчас все сделаем. Так вот, возвращаясь к начатому, ЗОЖ может сделать несчастнее, говорят специалисты. Фитнес-тренер рассказала, что проблемы начинаются, когда здоровый образ жизни превращается в жесткие правила. Человек постоянно считает калории, контролирует вес и винит себя за пропущенные тренировки. Вместо пользы такой подход может усилить тревогу. В общем, всех, кто тоже считает, что весь этот ЗОЖ-звездеж, приглашаем в нашу уютное радио-кафе. У нас жирный музон, только сладкие события и вообще сплошная польза.

0: Реклама на 107 FM.
1: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, плата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Угу, не угу, батюшки Света, сегодня оказывается последний четверг сентября. Ровно через неделю, получается, уже будем встречать второй месяц осени. Ну а пока еще сентябрь, пока 24 число. На Руси этот день называли Федора Обдера. И говорили, пришла Федора, замочи хвосты. Все потому, что сегодня обычно заряжали долгие дожди. Осенние такие, дороги развозили. И подол платья у девушек и женщин постоянно оказывался мокрым. Считалось, что Федора не бывает без ненастья. И вот видите, что за окном-то делается? Вот как не верить после этого народным приметам? А погода на Федору предвещала, какой будет остаток осени. Так что получается самое время доставать не только зонты, которые уже мы с вами достали, но еще и теплые носки. И вообще примириться с мыслью, что лето уже точно позади. Так, еще сегодня у нас день пунктуации. Праздник для всех тех, кто не может спокойно пройти мимо запятой, поставленной не туда. Вообще, пунктуация – это такие дорожные знаки языка. Ну а что? Одна единственная запятая, да, способна помиловать или казнить, как мы помним. Ну а точка в нужном месте спасает от такого какого-то неловкого недопонимания. В общем, сегодня хороший повод перечитать написанное перед отправкой, вспомнить, где ставится тире, такое вот загадочное, да, двоеточие. И вообще с уважением отнестись даже к скромной и непопулярной точке с запятой. Ну, а даже если кто-то не туда и не тот знак препинания поставил, помните, что казнить нельзя, помиловать. И да пребудет с вами восклицательный знак.

0: Там с тобой.
1: Маяковский. Эфир не плоский, интересный, в тройне, в войне. На волне.
2: Радиокафе Маяковский.
3: Так, друзья, специалисты по уходу за слонами тут ищут с зарплатой от 100 тысяч рублей. Все дело в Москве. Видимо, слонов у них там подразвелось довольно много. Крайне нужны специалисты по их уходу. В обязанности входит уход за слонами, кормление, уборка, подготовка животных к репетициям и спектаклям, а также участие в мероприятиях. Ну а что, хорошая вакансия, да? Надо брать вообще. Спрашивают вот тебя, кем работаешь? А ты такой: я слоновед. Звучит красиво. Но есть, конечно, одно большое но. Такое размером со слона. Отходов от них много. Жизнедеятельность у них такая налаженная. Замучаешься лопатой орудовать, выгребая эти авгиевы конюшни. Дрессировщику крокодилов, наверное, вот платят больше, отходов от них меньше, прям, конечно, получше, но там, знаете ли, и текучка большая.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите. Не нарушьте и...

прескуранту, остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни —

север, что юг, что Люксембург, что Китай. Я ищу свою радость, и ты живи, не серчай. Мне что север, что юг, что Люксембург, что Китай. И все у нас по любви, остальное на...

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Наша реклама.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка Банк.
9: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
1: Наше радио представляет.
10: Внимание!
1: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
11: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Наши новости.
15: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия» в Хохольском районе, в поселке опытной станции ВНИИК Петинского сельского поселения строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8000 квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. Уже готовы фундаменты основных блоков, станции водоподготовки и котельные, почти возведены колонны первого этажа. Более чем наполовину сделано перекрытие. Ведется монтаж наружного водопровода. Инженерное оснащение сформировано. Впереди возведение стен второго этажа и прокладка внутриплощадочных сетей. Школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 место, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинет и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. В Воронежской области один из главных аграрных центров России становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления: формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Вместо закупки импортных ингредиентов и добавок область создает собственные технологические решения и продукты, снижая зависимость от внешних поставок, одновременно формируя экспортный потенциал. В эту пятницу, 25 сентября, в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусства и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Масштабным акцентом программы станет инсталляция «Полотно памяти». 220-метровый холст протянется от от Советской площади через концертный зал к сценическому экрану. На полотне соединят образы защитников Великой Отечественной войны и современных бойцов, кадры из фильмов, изображения памятников и строки стихов. Часть полотна будет передана представителям 20-й армии. Гостей также ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Микрофинансовая организация пыталась оставить бойца СВО из Воронежа без единственной квартиры. Подробностями поделилась пресс-служба прокуратуры. Воронежец, будучи предпринимателем, взял кредит под залог квартиры, но вскоре отправился на СВО добровольцем. При этом мужчина написал заявление о предоставлении льготного периода, но организация решила его не учитывать. В результате, пока мужчина был на передовой, у него образовалась задолженность, которую кредитор решил покрыть за счет единственной квартиры бойца, предоставленной ему как сироте. Однако арбитражный суд встал на сторону добровольца и отклонил требования микрофинансовой организации. Это были новости региона.
10: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Тем тема, которую мы сегодня обсуждаем в нашей группе ВКонтакте. Наше радио Воронеж, собственно, социальная сеть ВКонтакте. Заходите, оставляйте свои комментарии, потому что сегодня у нас за лучший комментарий, на мой субъективный взгляд, два билета на большой юбилейный концерт группы Stonehand, посвященный ее 20-летию, который состоится 26 сентября в нашем славном городе. Вот, и тема у нас следующая. С чего начиналась ваша личная транспортная эпоха? Вот так вот она как бы звучит, если говорить с таким официальным языком. Ну, а если не официальным, то попросили вас вспомнить свой первый колесный транспорт. То есть у кого что это было? Может быть, у кого-то это велосипед, не знаю, там трехколесный или двухколесный с корзинкой и звонком. У кого-то там сразу первый автомобиль, машина, как обычно бывает, ну, чаще всего был, по крайней мере, что первая машина – это не новая, конечно, потому что это машина для опытов, но зато она такая своя, которую прям вот ты ценишь и бережешь, с одной стороны, с другой стороны понимаешь, что ни от кого не схлопочешь, если вдруг куда-то там заедешь не туда. Ну, а может быть, вы там вообще на мопеде или на байке рассекали в юности, вспоминается почему-то здесь такой мотоцикл «Урал». Не знаю, есть ли те, кто помнит это чудо техники с коляской. Ну, он еще во многих фильмах вот этих старых советских снимался. Я даже за стала эпоху этих Уралов, но, правда, в селе, в далеком селе у нас почему-то очень любили, когда нам к бабушке, будучи мелкой совсем, приезжала в деревню на лето, и вот там полдеревни ездила на этих самых мотоциклах с коляской. Так, короче говоря, вот расскажите про свой первый автомобиль или другой транспорт, чем запомнился, сколько вам тогда было лет, вообще, может быть, связана какая-то смешная или трогательная с ним история. Я вообще, вспоминая всю, ну, как бы вот примеряя на себя все это, да, конечно же, с одной стороны, вспоминаю, как ездила на такой большой машине, как ЗИЛ, будучи, опять же, маленькой, просто папа на ней работал и давал мне сесть за руль, когда мы были где-то там посреди поля, ну, чтобы вот я могла порулить вообще совсем самостоятельно, ибо с поля никуда особо не денешься, ни во что не въедешь. Ну, а если говорить уже о своей собственной, то, конечно, вспоминается история, когда в махровом каком-то там году покупали свою первую машину в семью, и муж пошел с другом на авторынок, который вот на окружной, не знаю, есть ли он там сейчас, давненько что-то не бывало в тех краях на Антоново-Овсеенко. А тогда это был такой крупный авторынок, и все покупали там машины. В общем, звонит оттуда друг. Муж даже не решился вообще сообщить мне эту новость. И друг говорит: «Ленк, мы тут купили москвич желтый. Будешь в желтой машине ездить?» Ну, а какой, говорю, у меня есть другой способ, другой вариант — бежать рядом. В общем, так вот и ездили на желтом стареньком москвиче, на лысой резине. Зато вообще нас видно было издалека, вот эту вот канареечного цвета машину, лучше всякой буквы «У» на лобовом стекле. Вот такие вот у меня, например, воспоминания. Что у вас связано с первым колесным транспортом, пишите в нашей группе ВКонтакте. И будет вам за это не только большое спасибо, но и, может быть, приглашение на концерт, собственно, группы Stonehand.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Временами дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов. Слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
3: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизель Холл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизель Холл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
4: Мероприятие 18+.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
7: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». «Моральный кодекс». «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы. «Стиль, энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
8: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
9: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 231 мирный житель России погиб от атак ВСУ в августе. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Как говорится в его ежемесячном отчете, за прошедший август от обстрелов украинских формирований пострадал 1841 мирный житель, 231 погиб, включая 21 ребенка, 1610 получили ранения, среди них 101 несовершеннолетний. Дипломат отметил, что это самые высокие показатели с начала года. Австралия расширила санкции против России. Как указано на сайте МИД страны, в ограничительные списки включены

0: В учебе также вернулись порядка 3 миллионов студентов. Ранее Роспотребнадзор опубликовал статистику по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 по итогам 38-й недели. Согласно данным ведомства, в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, что почти на 34% выше показателя предыдущей недели. Роскачество проверило шерстяные тапочки, которые продаются на маркетплейсах. Для проверки были отобраны более 600 товарных карточек на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркете. Почти у 500 из них выявлены нарушения в маркировке и оформлении разрешительной документации. В частности, продавцы используют недопустимые термины, подменяя понятие «шерсть» на «мех» или «овчина». Кроме того, у четверти карточек товара отсутствует информация о производителе. По словам экспертов, это создает риски для потребителя и способствует распространению фальсификата. Отмечается, что далее тапочки отправят на лабораторные исследования. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрытием двух заводов в Германии в случае отказа сотрудников от бесплатной сверхурочной работы. Как сообщает местная пресса, в рамках сокращения затрат на оплату труда в Германии руководство концерна требует от сотрудников согласиться на увеличение рабочей недели с нынешних 35 до 40 часов при сохранении прежнего уровня зарплат. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте. Читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
3: В США провели любопытный опрос среди владельцев собак. Выясняли, насколько хорошо их собаки реагируют на собственную кличку. Из 2000 опрошенных собаководов 47% сказали, что их пёсели инстинктивно реагируют на звук, издаваемый при открытии контейнера или упаковки с едой. 52% хозяев признали, что их питомцы сразу прибегают, когда слышат такие слова, как «еда» или «вкусняшка». И только 37% собакинов реагируют на звук их собственного имени. В общем, этих четвероногих понять можно. Мы тоже любим поесть, чего уж там, и это нормально. И в нашем радиокафе для всех желающих раздаем музыкальные вкусняшки. Ну, чтобы жить стало лучше, чтобы жить стало веселее.

0: Реклама на 107 FM.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 27 сентября в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные Агроэко 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
2: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товаров, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Изучение этого мира манило как освобождение. И я скоро убедился, что многие из тех, кого я научился ценить и уважать, нашли свою внутреннюю свободу и уверенность, отдавшись целиком этому занятию. Дорога к этому раю не была так удобна и завлекательна, как дорога к религиозному раю, но она оказалась надежной, и я никогда не жалел, что пошел по ней.
1: В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
2: После такой проповеди от группы «Пилоты» даже как-то неудобно со своими новостями-то вторгаться. Ладно, рассказываю. В общем, тут спортивный врач Александра Пурига ответственно заявила, что трудоголики живут меньше алкоголиков. Она рассказала, что средняя продолжительность жизни у людей, работающих без отпуска, меньше, чем у тех, кто злоупотребляет спиртным. Отсутствие отдыха негативно сказывается на нервной системе, сердце и сосудах. Кроме того, переутомление часто вызывает хронические головные боли и нарушение сна. Нарушение сна, ну, видимо, еще и жизнедеятельности. В общем, и в чем она не права, хочется сказать. Да, это же давно известно. Вон народ сколько поговорок придумал про то, что много работать вредно. Я тут какую-то целую коллекцию вот насобирала там. Дурака работа любит. Да, известная строчка, мне кажется, из анекдота. Это не столько поговорка, но мне, по крайней мере, так кажется, что эта строчка из анекдота, что лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем стала не она. Ну, а что касается поговорок, там, лучше за рубль лежать, чем за два бежать. Трудом праведным не наживешь палат каменных. Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила, но это уже что-то из области частушек, скорее всего. Вообще остается загадкой, что будет, если трудоголик еще и алкоголик. Вредное вот воздействие того и другого усиливает все это или нейтрализует? Ответ, конечно, очевиден, но сделаем, как сказать-то, умное лицо.

мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
8: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
9: Алло, ну как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-74-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Наши новости.
12: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия» в Хохольском районе, в поселке опытной станции ВНИИК Петинского сельского поселения строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8000 квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. Уже готовы фундаменты основных блоков, станции водоподготовки и котельные. Почти возведены колонны первого этажа. Более чем наполовину сделано перекрытие. Ведется монтаж наружного водопровода. Инженерное оснащение сформировано. Впереди возведение стен второго этажа и прокладка внутриплощадочных сетей. Школы оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 мест. Актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинет и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область – один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Вместо закупки импортных ингредиентов и добавок область создает собственные технологические решения и продукты, снижая зависимость от внешних поставок, одновременно формируя экспортный потенциал. В эту пятницу, 25 сентября, в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусства и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Масштабным акцентом программы станет инсталляция «Полотно памяти». 220-метровый холст протянется от Советской площади через концертный зал к сценическому экрану. На полотне соединят образы защитников Великой Отечественной войны и современных бойцов, кадры из фильмов, изображения памятников и строки стихов. Часть полотна будет передана представителям 20-й армии. Гостей также ждут встречи с писателями, дискуссии, выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Микрофинансовая организация пыталась оставить бойца СВО из Воронежа без единственной квартиры. Подробностями поделилась пресс-служба прокуратуры. Воронежец, будучи предпринимателем, взял кредит под залог квартиры, но вскоре отправился на СВО добровольцем. При этом мужчина написал заявление о предоставлении льготного периода, но организация решила его не учитывать. В результате, пока мужчина был на передовой, у него образовалась задолженность, которую кредитор решил покрыть за счет единственной квартиры бойца, причем предоставленной ему как сироте. Однако арбитражный суд встал на сторону добровольца и отклонил требования микрофинансовой организации. Это были новости региона.

0: В эфире дневное шоу «Радиокафе Маяковский».
1: В теме дня у нас сегодня рассуждение, размышления, воспоминания о своих первых транспортных средствах, таких вот личных, можно сказать. Что у вас было, какие, опять же, вот воспоминания навевает, что это там, мототранспорт, автотранспорт, велосипед обычный, ну или, не знаю, там еще что-то, вплоть до тележки супермаркета, у нее что же есть колесики, она тоже транспорт для кого-то, и сейчас можно зачастую заметить, как едут маленькие пассажиры в этих тележках. У нас сегодня два билета за лучший комментарий на большой юбилейный концерт группы Stonehand, посвященный 20-летию коллектива, который пройдет в Воронеже 26 сентября. Так, рассказываю, точнее читаю ваши комменты. Татьяна говорит: «А мне вспоминаются не машины и мотоциклы, а тот велосипед с высокой рамой. Как я училась на нем кататься, ныряя ногой под эту раму, как я упала на забор палисадника, а велосипед упал на меня. А потом мы с сестрой замазывали зеленкой тайком от мамы мои коленки. Шрам до сих пор остался и на коленке, и, видимо, в памяти». Да, вот действительно, тайком же, да, что не падала я вовсе, не было такого, что прийти там родителям пожаловаться: «А я тут с велика грохнулась, у меня вот коленка разодрана, там каким-нибудь зверобоем нафиг...» А нет, не зверобоем, что это был? Чистотел. Чистотелом каким-нибудь нафигачил себе эти коленки или локти сбитые. И, собственно, побежал дальше. Родителям как-то все это не рассказывалось. Побаивались или я не знаю, что тогда у нас в голове было. Кто его знает? Алексей говорит: «Велосипед. Велосипед — это мое все, весь город на нем объездил, как тоскую по тем временам». О, сейчас тоже ездят некоторые по городу на велосипеде. В общем, можно вновь оседлать железного друга. Так, Алан говорит, типа вот на родимый мозоль наступили. «Был у меня велосипед, ну как у меня, у брата, но катался я. Мне лет 6 тогда было. И вздумалось нам с другом поехать за поле на кладбище, баки, подсолнухи тырить. Надо ли говорить, что нас поймала охрана и отобрала велики? Ну, опа, от ремня болело долго, и велик пропал, ибо на штраф у меня денег не было». Какая суровая история, и сколько воспоминаний связано с велосипедом. Ну, а что, реально, материальная потеря, да еще и не свой велосипед, еще и брата. И вот эта вот поездка за подсолнухами, да, тоже вспоминают святые времена, когда и горох какой-то мы там с поля ели голыми руками, уж подсолнухи, да, это святое было. Их отрывать сложно, вот эти вот шапки от стебля. Ой, ну ладно, это совсем другая история про воспоминания о том, что мы подтыривали с полей. К ней не будем, о ней сейчас распространяться, все-таки транспортная у нас тема.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Первое, что пришло мне в голову по поводу моего первого транспорта, это лошадка-скакалка на палке, рассказывает Наталья. Но это не колесный транспорт, но хотя тоже транспорт, согласна. Помню, счастье в детстве было, как говорится, полные штаны. И правда ведь, казалось, эта лошадка действительно едет и вдобавок еще и тебя везет. И вот что еще хочу рассказать нашим. Какая история приключилась с подобной палкой-транспортом. Мы с подружкой были тогда студентами и стояли на остановке и ждали троллейбус в сторону университета. Тут, откуда ни возьмись, появился человек на палке. Он очень лихо скакал на ней, да так ловко вокруг остановки круги нарезал. Увидел нас подруга, притормозил возле нас и спрашивает у подружки: «Вам куда?» Мы такие хором: «В универ». «Садитесь». «Садись», — говорит подружке, «подвезу». Она им отвечает: «Не-не-не, мы сами доедем». А он стал психовать и немножко уже так с агрессией на подругу: «Кому сказали, садись?» Пришлось подруге сесть сзади него на эту палку-скакалку и проскакать вокруг остановки кружочек. Благо мужчина на лошади сам решил, что хватит уже подруге скакать. Высадил ее там, где взял, и ускакал в неизвестном направлении. На остановке все сразу расслабились, облегченно вздохнули, что никому больше не грозит такого рода поездки, и стали хихикать и смеяться от души, показывая на подружку и вспоминая ее скачки. Или скачки, точнее, да, скачки. Вот, но там были и скачки одновременно. Одной подруге было только не смешно, она перепугалась до смерти и поэтому решила, что лучше все-таки согласиться проскакать, чем вызвать гнев неизвестного и, судя по всему, не очень здорового человека. А у сына первый транспорт, продолжает Наталья, это беговел. Ух ты, какая прелесть, беговел. Самокат и велик, как в одном этом флаконе, как я понимаю. А у дочки, наверное, все-таки тележка из супермаркета. Ну да, она еще маленькая, совсем маленькая. Ой, спасибо, Наталья, за такой прекрасный рассказ. Сразу представляется все это вот прям в лицах, в моем кинематографическом мышлении. И мужик на палке-скакалке, и ваш страх по этому поводу, когда еще были совсем юными-юными маленькими молоденькими девочками. Так, кому же надо отдать кому-то же приглашение на два лица на юбилейный концерт группы Stonehand, который будет проходить у нас совсем уже скоро в эти выходные в славном городе Воронеже. Так, знаете, ну давайте, наверное, это будет Алан, потому что, ну как-то не знаю, жалко все-таки, что поездка за подсолнухами обернулась утерей дорогого даже по тем временам велосипеда, тем более, что не своего. Пусть вам утешением будут билеты на концерт. Мы не прощаемся, следующий час у нас гости, ну а пока уходим на рекламу.
0: Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Временами дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов. Слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Иби Ойл. Замена масла бесплатно. Воронеж, промышленная 8.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
7: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
8: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться! Я эксперт!
12: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
13: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия» в Хохольском районе, в поселке опытной станции ВНИИК Петинского сельского поселения строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8000 квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. Уже готовы фундаменты основных блоков, станции водоподготовки и котельные, почти возведены колонны первого этажа, более чем наполовину сделано перекрытие, ведется монтаж наружного водопровода. Инженерное оснащение сформировано, впереди возведение стен второго этажа и прокладка внутриплощадочных сетей. Школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские, также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинет и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. В Воронежской области один из главных аграрных центров России становится площадкой

0: В Верхнем Мамоне после масштабной реконструкции открыли парк «Песни над Доном» площадью около 12 тысяч квадратных метров. Здесь организовали лестничный спуск к реке с удобными скамейками и фестивальной площадкой, проложили дорожки, оформили зоны для игр, спорта и отдыха, сделали велопарковку, провели освещение и озеленение. В открытии обновленного пространства принял участие министр архитектуры и градостроительства региона Андрей Еренков. В дальнейших планах развития Верхнего Мамона реализовать проект «Путь к Дону», который в этом году стал одним из лауреатов Всероссийского конкурса малых городов. Перед Домом культуры будет обустроена площадь с фонтаном, появится сцена и смотровая площадка, станет больше зелени и прогулочных зон. А на месте существующей парковки организуют автокинотеатр. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Позвонить специалистам можно будет по бесплатному телефону 8 800 201 0597 в рабочие дни с 10 до 17.00. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.
1: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
2: Что ж, следующий эфирный час мы начинаем сразу с гостями. Сегодня в Художественном музее имени Крамского открывается выставка «Пленительная меццо-тинта», посвященная столетию мастера гравюры Владимира Самарина. И у нас в гостях художник-график Марина Лазарева и Наталья Бакина, ученый-секретарь Художественного музея имени Крамского. Добрый день, Марин. Добрый день, Наталья.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот я человек недалекий, точнее, далекий от искусства, но недалекий, в принципе. И для меня как бы совсем незнакомые такие и фамилии, и слова. Я, к своему стыду, не знаю художника Владимира Самарина и совершенно незнакома с техникой меццо-тинта. Выяснилось, что не одна я спрашивала, вы знаете, что такое меццо-тинта? Мне говорят, нет, даже не слышали. Думаю, ну так, это радует, что все-таки не одна я. С другой стороны, вас, как людей, причастных к искусству, наверное, наоборот, это не радует. Но, тем не менее, я хотела поговорить сегодня, собственно, и о выставке, и об этой технике. Собственно, работы в этой технике будут представлены на выставке Владимира Самарина. Поговорить в режиме вот этой замечательной книжки «Искусство для чайников». Мне нравится, как она называется. Но когда я буду задавать такие тупые, может быть, вопросы, попрошу вас отвечать, ну, более-менее понятным языком для обычных людей, не сведущих там сильно в искусстве. Вот. Поэтому, если можно, давайте начнем все-таки с художника, которому посвящена выставка, с Владимира Самарина. Расскажите, что это, кто это такой человек и почему как бы именно в Воронеже открыта выставка, как он связан с нашим городом. Марин, вы, наверное, да?
3: Да, да. Ну, связано с вашим городом напрямую, поскольку Владимир Александрович Самарин родился в деревне Хомутовка Воронежской области и прожил там до 15 лет. Детство выпало на очень тяжелое время. Во время войны ему было около 15 лет, и вместе с деревенскими мальчишками они так же, как, в общем-то, и взрослые, ездили к линии фронта забирать раненых. Но способности как художника у него раскрылись уже в детстве. Видимо, и деревенские, и окружающие его местные жители это понимали, знали. Он хорошо учился, пел великолепно, там играл на нескольких музыкальных инструментах, как выяснилось, по воспоминаниям брата. Он был скромный человек, понимаете, вот 10 лет он меня обучал этой самой сложной гравюре с красивым названием меццо-тинта. Но я уже только после его смерти узнала, что он играл на гитаре.
2: Слышать было, не довелось, да?
3: Не довелось слышать, то есть это не было никогда никакого эпатажа, позерства. У меня были маленькие дети, и я ухитрялась приезжать какое-то время. То есть дорога занимала около 3 часа из другого конца Московской области. Вот. И огромная благодарность ему, сохранившаяся вот спустя 40 лет, как я к нему впервые пришла, за то, что он понимал, что у меня маленькие дети, что

0: Он дорожил и моим временем. А мне приходилось тоже подлаживаться к его возможностям. Я окончила как ювелир, и мне казалось, что мне все это будет очень легко даваться, поскольку с металлом я была на «ты». Но Владимиру Александровичу самому надо было убедиться, что я могу работать с металлом. И мы с ним начали не с мецетинта, а с сухой иглы. Он меня действительно испытывал. А перед этим еще была просьба привести рисунки. Разложить их на полу и посмотреть, то вообще совпадает ли мировосприятие.
1: Да,
0: стоит ли на меня, стоит ли на меня тратить время. Вот так, собственно, мы познакомились. А уже...
1: А вы пришли
0: ближе
1: к мастеру или как, где вы пересеклись?
0: Вы знаете, выставка – это вообще потрясающее мероприятие на самом деле. Никогда никто не знает, для чего это
1: куда
0: и где выстрелит.
1: Приведет, да?
0: Вот, мне было где-то 23-24 года, и я просто, гуляя по Москве, потому что это был, по-моему, единственный день, когда мама согласилась приехать посидеть с детьми, с маленькими, вот, забрела просто на выставку подмосковной графики. И я увидела вот эту крошечную работу, мы ее выставляем, она, конечно, в экспозиции. Вот. И там было подписано для меня тоже такое же незнакомое слово – мецетинта. Я начала, возбуждаясь, крутить головой. К счастью, была рядом женщина, которая знала Владимира Александровича, сказала, что это гравюра на металле. Я стала ей возражать, потому что я ювелир, я же понимаю, что там
1: гравюра
0: на металле, ну, Дюрер там... Все дела, как вы говорите. Вот. И нет, было спокойно сказано, точно знаю, что на меди это вот такая волшебная техника. И был дан телефон сразу. Видимо, настолько меня поразило вот этим волшебным...
1: Эмоционально вы рассказывали.
0: Да, да, да, да. Настолько она была необыкновенная, не похожа. Понимаете, она какая-то воздушная, она очень нежная, она очень тонкая. И вот это пленило сразу. И это произошло именно на выставке. Я, правда, с духом собиралась очень долго.
1: Чтобы позвонить.
0: Да, да, почти год.
1: Ого!
0: Да. Ну, вот это произошло, и Владимир Александрович как раз в этот момент уже получил мастерскую официальную. Он сказал, мне надо там пол покрасить, все привести в порядок, вот будет время после лета.
1: Ну, то есть вот, он не отказал? Какой-то
0: он
1: там
0: не
1: девушке,
0: отказал,
1: которая непонятно откуда знает его номер, да, и набирает... И
0: нет, говорит... я, естественно, представилась, что мне передала вот... Воробьева,
1: да,
0: Ирина
1: там,
0: Николаевна, да, то есть я сказала, а потом оказалось, что она по работе с молодежью, у нее глаз был наметан.
1: Я милого узнаю по походке, да. Ну вот как интересно, конечно, да, судьбы порой пересекаются, и целая жизнь же складывается потом совершенно, наверное, иначе. Так бы были гравером, а так перешли...
0: Ну так бы я была ювелиром, у меня, понимаете, у меня были свои планы, я хотела дальше после училища художественного, серьезнейшего, как поступать в Строгановку, вот, и по своим уже эскизам делать вот эти ювелирные украшения, вот, как художник-ювелир. Но вот эта гравюра маленькая, она меня просто совершенно перевернула и заставила идти по другому пути. Почему-то мне захотелось вот уйти не в ювелирку, а вот в это сложное дело.
1: Сейчас бы, может быть, сильно богатым человеком были, изготавливая украшения по собственным.
0: Вы знаете, что, видимо, все-таки натура совсем другая. Я, наверное, поэтому так ценю скромность и вдумчивость в работе Самарина, вот его душевные качества, что, видимо, мы с ним совпадали во многом. Я в Союз художников в 40 лет только вступила. Мне тоже получалось после молодежки не так это важно. Нужно было дорастить детей. И уже когда вот они выпорхнули, что называется, из гнезда, только тогда я уже почувствовала себя художником, да, таким свободным, что вот, наконец, как мужчина я могу работать полной силой.
1: О технике мецетинта, о гравюре и еще о многом другом мы поговорим буквально через несколько минут.
2: Реклама на 107 FM. Иби Ойл. Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная 8. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+. Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Художник-график Марина Лазарева у нас сегодня в гостях, и Наталья Бакина, ученый-секретарь художественного музея имени Крамского, и мы говорим о выставке Владимира Самарина, которая открывается сегодня как раз в художественном музее имени Крамского, буквально через несколько часов уже состоится это открытие. Почему, Марина, очень важно было, на ваш взгляд, привести эту выставку в Воронеж? Вот вы за эфиром уже это как бы сказали, но мне кажется, это важно подчеркнуть и в эфире.
2: Ну, так сложилась судьба этого художника, редкого художника, что за свою жизнь он не сделал ни одной персоналки. И, собственно говоря, когда в Екатеринбурге задумали делать международный огромный форум, международный фестиваль Мецетинта, собрать по крупицам со всех стран мира художников, которые этим все-таки пытаются заниматься и достигли каких-то определенных высот, то получилось очень логичным показать там русского художника, абсолютно неизвестного на то время, даже вот на таком уровне. И это была, по сути дела, первая выставка, которую я смогла организовать вот при помощи Никиты Николаевича Корытина.
1: Ой, то есть это вы в Екатеринбурге, вы занимались? Там же еще фестивали какие-то были.
2: Там фестиваль,
1: несколько,
2: да.
1: Несколько...
2: Просто когда Никита Николаевич, вот, директор этого фестиваля, директор Музея изобразительных искусств, он же был организатором фестиваля, он искал русских художников, чтобы открыть все-таки фестиваль с участием русского художника, такого уже зрелого формата. И очень удивился и обрадовался, что такое есть. Я рассказала про своего учителя, но там, естественно, узкие рамки. Там я привезла, и мы представили только Мецетинта Самарина. Их было около 30, вот то, что он успел за свою жизнь сделать. И вот этим немножко отличается. Это был 2011 год. 2011 год. Фестивалей всего оказалось 5. Сейчас все это дело прекратилось. Сначала в связи с ковидом, потом вот наши обстоятельства русские. И то, что я сейчас, то, что я мечтала сделать именно на Воронежской земле, потому что мало того, что недооцененный художник, он еще и неизвестный, оказывается, для широкого круга. И я очень хотела показать более полную картину. 6 лет назад я сюда приехала и чудом познакомилась с Дьяковой Тамарой Александровной. Она меня познакомила с бывшим директором Ольгой Александровной. И я ей рассказала про учителя. И мы 6 лет назад спланировали эту выставку сделать к столетию. Ну, и вот год назад мы с мужем приехали подтвердить, что мы готовы. Мы
1: а все тут
2: собрали.
1: Уже все поменялось.
2: А тут
1: да?
2: Все поменялось, но, к счастью, вот ученый-секретарь Наталья Евгеньевна прекрасно
1: взяла
2: осведомлена,
1: вас под свое крыло.
2: Что, да, что такое Мецетинта.
1: Скромно молчит Наталья Евгеньевна.
2: Не даю слова.
3: Действительно, в прошлом году мы с Мариной познакомились, и когда вот мне показали, ну, сказали слово Мецетинта, я, в общем, знаю, что это такое, и знала про фестиваль в Екатеринбурге, и, естественно, я сразу ухватилась, что мы тоже такое хотим. Вот, ну и все, а дальше, собственно, уже, знаете, что называется, слов не надо.
1: Дело тут, техники, да?
3: Да, да, тут мы посмотрели.
1: И не такой сложный, как Мецетинта, хотя, как знать.
3: Да, мы посмотрели, и все было договорено очень быстро, и вот к нашей радости, потому что это, наверное, вот такая большая выставка Владимира Александровича, да, которая демонстрирует и его ранние опыты в технике линогравюры, афорт, да, и вот практически все, наверное, работы в технике Мецетинта мы показываем впервые. Очень приятно, что мы, воронежцы, сами открываем для себя. Нас же.
1: Да, да, человека, да, который наша, родился на нашей земле.
3: Да, да, да, наше тоже вот культурное наследие. И мы открываем... Ну, то есть это не просто про какую-то такую мудреную технику, да, не просто про какие-то вот изыски. Это еще и про человеческую судьбу, про отношение к своему делу, про понимание своих жизненных задач. Мне кажется, это очень важно. Я такой пример личности, насколько вот Марина рассказала очень как-то вдохновенно про своего учителя. Ну, конечно, мы тоже как-то включились в эту работу. Тоже мы, конечно, не были ни знакомы, ни как, ну, каким образом. Но вот как-то, как-то так как-то получилось, что, да? Да, что это просто почти родной материал уже стал. И нам, конечно, очень хочется показать это все.
1: А скажите, Марина, это ваша личная коллекция учителя, переданная вам? Или вы собираете, забираете как-то ее у семьи? Вот, то есть...
2: Ну, специально никто ничего не передавал. Но в течение 10 лет, вот до конца жизни Владимира Александровича, так получалось, что он что-то мне дарил. Ну, естественно, я ему дарила, потому что когда начали появляться работы, которые я понимала уже не стыдно, мне казалось, что вот это вот...
1: Ученица прям... подарить да, учителя, да?
2: Да, как я могла еще отблагодарить? Вот. И я поняла, что он с удовольствием дарит. И, конечно, мне было неловко просить, но когда я увидела, что он понимает, что для меня это тоже своего рода методический материал, примеры печати разные. Вот здесь немножко набраковал. Я говорю, ничего страшного, мне главное вот ощущение. Ну, там где-то могла там краска немножко смазаться, да, на выходе, на фасетах. Это все для меня не такое имело большое значение. Мне важно было, что вот она качественно и сделана, и напечатана. И он, понимаете, это не просто мой учитель, это мои университеты. То есть после ювелирного училища, ну, муж говорил, что нужно обязательно высшее образование получить, там, полиграфически поступить. Но так получилось, что ответственность за семью, за детей... А тут вот техника, которая меня по-настоящему всю целиком забрала. Я тоже в свое время потом ушла с работы с официальной, чтобы заниматься только этой техникой. Сидела там на небольшом заработке, чтобы времени хватало. И я понимала, что то, что мне дал Самарин, мне не даст ни один институт. То есть, понимаете, да, ювелир... Кстати, все великие гравёры, я не про себя, конечно, а вот начиная с 15-16 века, там, Мартин Шангауэр, Дюрер, там, Генри Гольцус, они все начинали как золотых дел мастера, серебряных дел мастера, оружейники. Вот, то есть обязательно руки, обязательно металл. Кстати, у меня оказалось, что прадед был по мужской линии ювелир. То есть что-то передалось.
1: Гены все-таки есть.
2: Да, что-то, что-то такое, да, сыграло. Вот. Очень люблю металл, очень люблю вот всю работу слесарную, вот эту подготовительную.
1: Удивительно, хрупкая женщина, да, люблю металл.
2: Ну, со школьных лет, да, получилось, что вот я с мальчишками занималась слесарным делом вот в обычной общеобразовательной школе. И вот это все дальше пошло. Дальше думали, куда меня приспособить. Вот.
1: И вот вы сами приспособились.
2: Да, и сама вот как-то вот эта дорожка, она привела к сложной гравюре, которую, я считаю, вы понимаете, вот с одной стороны, да, она сложная, но вот, если честно, сейчас люди так завязаны вот на эту экологию, чтобы все было вот там, да, безвредно. Ну так это же не афорт. Афорт – это кислота. Извините, когда человек всю жизнь занимается афортом, работая постоянно вот с кислотами, доходя до открытого травления, стравливают легкие. А тут, ну да, ну трудно подготовить мецетинту. Но сколько люди времени тратят зря.
1: Угу.
2: А тут ты просто подходишь и физически радуешь свое тело, что ты продвигаешь подготовку к новой гравюре, ты ее представляешь, ты как бы медитируешь. А уж что касается процесса гравирования, это фантастический момент. Это, ну, и медитация, и радость невероятная. Конечно, там очень много споткнуться, что можно. Но ты потом набираешься опыта и понимаешь, что там больше, наверное, все-таки позитива, чем расстройства какого-то, хотя это тоже случается.
1: Прежде чем все-таки я вас расспрошу, что же такое мецетинта, а то мы вокруг него крутимся-крутимся, и все никак к технике не перейдем, что она из себя представляет, и почему она считается сложной, и что получается на выходе. Можно еще у вас, Марин, спросить, есть ли у вас ученики, и передаете ли вы кому-то свое мастерство, так же, как Владимир Александрович вам передавал?
2: Нет, пока ничего не сложилось такого интересного. Хотя вот я сейчас понимаю, что по возрасту я постарше, чем был Владимир Александрович, когда я к нему пришла, там, 24-25 лет. Одна девочка приходила. Я очень деликатно ей сказала, чтобы в следующий раз... Ну, я помогла ей там подготовить пластину, чтобы в следующий раз она пришла с аккуратно подстриженными ногтями.
1: Руками.
2: Руками. Да, да. Больше она не пришла.
1: Вот так.
2: Вот.
1: Ну, а это же принципе, для работы необходимо, как я
2: ну, понимаю. Ну да, в принципе, я думаю, что обязательно и выставки для этого устраиваются. Вот. Обязательно появятся люди, которым это будет интересно, которых захватит, это не так сложно. Да сейчас вообще не так сложно. Самарин в другой совершенно век этим занимался, только по книгам, не было ни компьютеров, ни связи такой быстрой, телефонной, который, кстати, большой минус сыграл, видимо, потому что люди так сильно отвлекаются, и нет возможности сосредоточиться как следует.
1: Угу.
2: Вот. Я думаю, что в этом есть и минус, и плюс, конечно. Да будут, наверное, ученики когда-то, и самостоятельно можно все это потихонечку осваивать. Было бы желание.
1: Было бы желание, да. Самарин же самостоятельно освоил. Да? Да. Значит, нет ничего невозможного.
2: Конечно.
1: Но давайте все-таки к технике. Но это же подвид гравюры, как я понимаю. Можно несколько слов о том, что такое гравюра, прежде чем перейти к мецетинта?
3: Ну, во-первых, надо сказать, что это печатная графика, да. То есть мастер работает с доской. И потом вот от этой, с этой доски делаются отпечатки, да, и стампы.
2: Да.
3: Вот, на специальном станке.
1: Станке.
3: Да.
2: И доска может быть, извините, совершенно
3: из разного
2: разной.
3: Материала.
2: Доска,
3: да.
2: Как доска, доска дерева.
1: Доска – это не обязательно
2: доска,
1: дерево.
2: Нет. Доска, как доска, линолеум, металл, и все это доска, камень.
3: Да, дерево, камень, да. Да. И все это будет доска печатная. В случае мецетинта это доска.
2: Медь.
1: Угу.
2: Или латунь.
3: Да.
1: А почему именно медь или латунь?
2: Она достаточно вязкая.
1: А, вязкая.
2: Да, она не особенно
1: не
2: мягкая. Нет. Нет, это не цинк и не олово, которое крошится.
1: Угу.
2: Она как раз поддается хорошему зернению. Были в 19 веке еще попытки делать, чтобы увеличить тираж мецетинта на стали, но это высший пилотаж.
1: Угу.
2: Сейчас это никто не делает.
1: Угу. Какие-то специальные инструменты используются, да, для того,
2: инструменты чтобы... Инструменты с 17 века не изменились. Единственное, что изменилось, вот почему я говорю, что, в принципе, молодежь, которая вот этим бы заинтересовалась, вот то вообще занимается печатной графикой, сейчас можно купить уже зазерненную пластину. Сейчас есть помощь художнику, который не хочет вручную зернить, делая шероховатую поверхность меди, подготовка вот эта самая муторная. Можно заказать пластину зазерненную механическим. Рука такая вот специальная, там и японцы этим занимались, и в Англии существуют люди, которые продают подготовленные под мецетинта доски. И остается только вот этот процесс, собственно, гравирования, выглаживания, добывания полутонов и света из этой зернистой поверхности. Ну, мы вот тут, предваряя...
3: Да, тут, наверное, нужно сказать, нужно... что значит зерненый
1: да,
3: вообще
1: да,
3: какую,
1: да,
3: какую-то роль играет. Да.
2: Да, понимаете, выставка вот с помощью сотрудников музея, я, кстати, должна особо сказать, что настолько трепетно приняли нашу идею и все... Но это не капризы, конечно, а все вот пожелания, чтобы было наиболее визуально все это понятно, что мы привезли даже небольшой фильм, как делается мецетинта.
1: Mm-hmm.
2: Вот, то есть это будет крутиться на выставке. И, конечно, на витринах разложены инструменты, зазерненные подготовленные доски, доски, которые уже гравером сделаны и к процессу печати, самаринские доски, которые мне удалось там сохранить. Что-то дарила Александра Тимофеевна, вот, супруга, вдова. И, собственно, коллекция, вот у вас был вопрос очень хороший, как собиралась коллекция, что-то дарила Самарином, что-то потом выпрашивалось у друзей, которые вот каким-то чудом, я понимала, я смогла составить каталог, каких досок у меня не хватает. Вот посмертную работу печатал друг его из Серпухова. Я ездила за этой картинкой, она тоже на выставке, за этой гравюрой. Ну, а о личности художника, конечно, мне кажется, больше всего будут говорить его
1: работы.
2: Гравюры, его работы. Они очень теплые. И, может быть, для кого-то даже не обязательно, что вот это такая сложная техника, что это гравюра. А вот это тепло человеческой души, вот те мотивы, которые он выбирает как художник, вот это должно, мне кажется, оставить след в
1: душе. Откликнуться.
2: Да.
1: Ой, нам надо уйти на рекламу и новости. Мы еще вернемся и продолжим разговор о выставке, которая сегодня открывается в Художественном музее имени Крамского.
2: Я все...
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Точка.банк.
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
16: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Наши новости.
19: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия» в Хохольском районе, в поселке опытной станции ВНИИК Петинского сельского поселения строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8000 квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. Уже готовы фундаменты основных блоков, станции водоподготовки и котельные. Почти возведены колонны первого этажа. Более чем наполовину сделано перекрытие. Ведется монтаж наружного водопровода. Инженерное оснащение сформировано. Впереди возведение стен второго этажа и прокладка внутриплощадочных сетей. Школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 место, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинет и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. В Воронежской области один из главных аграрных центров России становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления: формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Вместо закупки импортных ингредиентов и добавок область создает собственные технологические решения и продукты, снижая зависимость от внешних поставок, одновременно формируя экспортный потенциал. В эту пятницу, 25 сентября, в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусства и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Масштабным акцентом программы станет инсталляция «Полотно памяти». 220-метровый холст протянется от от Советской площади через концертный зал к сценическому экрану. На полотне соединят образы защитников Великой Отечественной войны и современных бойцов, кадры из фильмов, изображения памятников и строки стихов. Часть полотна будет передана представителям 20-й армии. Гостей также ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Микрофинансовая организация пыталась оставить бойца СВО из Воронежа без единственной квартиры. Подробностями поделилась пресс-служба прокуратуры. Воронежец, будучи предпринимателем, взял кредит под залог квартиры, но вскоре отправился на СВО добровольцем. При этом мужчина написал заявление о предоставлении льготного периода, но организация решила его не учитывать. В результате, пока мужчина был на передовой, у него образовалась задолженность, которую кредитор решил покрыть за счет единственной квартиры бойца, предоставленной ему как сироте. Однако арбитражный суд встал на сторону добровольца и отклонил требования микрофинансовой организации. Это были новости региона.
9: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

0: Пленительная мецетин, это так называется выставка, которая сегодня открывается в художественном музее имени Крамского. У нас в гостях художник-график Марина Лазарева и Наталья Бакина, ученый-секретарь художественного музея имени Крамского. Мы остановились до вот такого рекламно-новостного блока на том, что же такое мецетинта и что это делается на металле, на меди, точнее даже чаще всего, как вот рассказывала Марина, и нужно зазернить эту поверхность. Что же такое зазернить?
1: Ну, вы знаете, очень красиво и поэтично высказался Дени Дидро. Дидро – современник Екатерины II, друг по переписке. Он сказал, что в гравюре по-черному, так иногда называли мецетинты, вначале царит глубокий мрак. В процессе работы в этом мраке зарождается свет. Действительно, техника отличается от любой техники гравирования, где при помощи чаще всего стального инструмента делаются некие штрихи, потом в эти штрихи набивается краска, и способом глубокой печати делается оттиск. То в мецетинта нам нужно сначала создать, ну, как бы фундамент, подготовить эту пластину, превратив ее, полированную пластину, превратить в черную поверхность, если мы ее сразу напечатаем. То есть мы ее зерним, ну, так, чтобы понятно было, конечно, лучше прийти на выставку и поглядеть инструменты, и вот этот фильм небольшой. Но в двух словах можно что сказать? Что при помощи инструмента, который 16 века, 17 века не изменился, поверхность меди в разных направлениях зазерняется. Да? Ну, довольно долгий процесс, ну, например, пластину А4 формата женскими руками, 1,5-2 часа в день, зернится она где-то, ну, в течение недели.
2: То есть мы ее делаем равномерно
1: шероховатой.
2: Шероховатой. И если в этот момент мы отпечатаем, да, то есть вот краску нанесем и отпечатаем, это будет просто черное пятно.
1: Да, черное пятно. И дальше из глубины этого мрака нам надо добыть полутона, свет. Естественно, соответственно, задуманному рисунку. Чаще всего он переводится зеркально, естественно, потому что оттиск будет в другую сторону. Но это все элементарные вещи для граверов, для графиков, которые занимаются печатной графикой. Понимаете, красота еще в том, что это действительно искусство, которое хранит отпечаток и личности, и теплоты рук самого художника. То есть каждый оттиск, а в мецетинте их не так много, качественных можно получить от 80 до 100. Угу. Дальше доска снашивается. И каждый отпечаток – это подлинник. Да, это, конечно, не рисунок, но, слушайте, мы бы с вами никогда ни в одном музее не имели бы ни одной картинки Дюрера. Все со временем бы пришло в ветхость. А поскольку эти тиражи были 1500, условно говоря, то вот музеи располагают таким сокровищем, каждый уважающийся музей. Вот что такое печатная графика.
0: Ну, она же на бумагу переносится, правильно?
1: Она печатается, да, конечно, на бумагу. Да. Бумага должна быть специальная, краска, да, вот должна быть...
2: Какой-то. И станок специальный.
1: И станок специальный. То есть материалы должны быть качественные. Бумага итальянская, английская, французская, краска французская. Все это очень важно. И все это, каждый процесс имеет свое значение, безусловно. Тут и Самарин очень тщательно относился к тому, чтобы краска была французской.
0: И получается, что бумага какая-то довольно долговечная, специально произведенная. То есть, если с 17 века она сохранилась, не разрушилась под воздействием
2: хорошо
0: времени.
2: Хранится. Главное, чтобы на свет ее не выставлять. Тем более, действительно, бумага качественная, плотная.
1: Ну, бумагу в 15-16 веке ее вообще делали из тряпок.
2: Из ветоши, да.
1: Из ветоши,
2: да.
1: Хлопковая. Вот. И тут важно... Ну, сейчас разные бывают, и 100% хлопок, и не 100% хлопок. Главное, чтобы она была изготовлена специально для печатной графики, и тогда соблюдены все вот эти вот моменты. Она должна быть бескислотной. Угу. Тогда она не потемнеет.
2: Тогда долго хранится. Да.
1: И сотрудники музея, конечно, очень трепетно относятся к тому, чтобы художник, если он себя уважает, он должен печатать не на каком-то госзнаке, на котором можно просто нарисовать, и это будет эскиз неплохой, а печатная графика должна быть напечатана на качественной бумаге.
0: На специальной бумаге, в общем-то.
1: Да.
0: Угу. Меня что поразило, когда я смотрела репродукции с картин, выполненных в технике мецетинта, это, конечно, свет. Вот эта вот игра свет это просто потрясающе. Я не знаю, как это можно передать, как будто бы лампочкой какой-то или чем-то, солнечным лучом, но тебе высвечивают определенные вот эти места, на которые там, ну, как по задумке художника, это вот как раз достигается полировкой, да, правильно я понимаю?
2: Ну да, да, мецетинт – это та техника, которая позволяет передать вот этот богатство плавного перехода от глубокого черного тона к яркому свету. В других техниках это невозможно. А здесь и поэтому мецетинты использовали для репродукции с живописных произведений, потому что как живопись передает вот эту светотеневую моделировку, так и в мецетинты это можно сделать. Да? То есть свет-тень – это плавный переход и вот это богатство тонов, да? Без всякой условности. Поэтому, собственно, вот ее действительно полюбили. В свое время она была очень популярной. Да, английская манера. Еще да, одно название этой техники.
1: Да, распространение наибольшее достигло как раз в Англии. И это был предмет вожделения, коллекционирования многих аристократов. И мецетинты украшались гостиные. Ее любили сочетать с мебелью Чиппендейла, Шаратона. Очень красиво это все было. С такой богатой, изысканной мебелью.
0: И, а это же понимаете, небольшие форматы. То есть, если А4 долго делается, то нет картин.
1: Понимаете, с одной стороны,
0: каких-то форматов
1: с одной глобальных. Понимаете, эту технику изобретали специально. Потому что представьте себе рисовую гравюру, классическую рисовую гравюру, где изображение достигается просто... Каждый рез – это как будто вот тушь-перо, проведенная линия. И попробуй линии изобразить богатство тональное, ну вот Рембрандта картины, представьте себе. А тогда заботились именно этим. То есть, конечно, были мастера, которые могли сделать репродукцию с картин Рубенса, но этих мастеров даже в то время было ну, по пальцам одной руки. И изобретали эту технику, чтобы передать вот это богатство тональное. Понимаете, если резец – это линия, то мецетинт – это пятно. Это тон. Угу. И вот изобретя вот этот вот сложный технический прием зернения, потом выглаживания, вот этот прием мецетинта, собственно говоря, и добились, чего хотели. Фотографий-то не было. А великие художники, они очень хотели, чтобы их узнавали в разных странах, чтобы были заказчики, чтобы были покупатели. То есть это вот такая история необычная. Она очень живописна, и вы это увидите, конечно.
0: Угу. У меня какое-то ощущение сначала складывалось, что это как ксерокопия. То есть, когда делали копии с картин, что ну как будто бы сделали вот прям реально такую ксерокопию. Но потом я увидела, что вот, наверное, на афише, представляющей выставку, есть картина Владимира Александровича с красными такими арбузными дольками. А цвет был в технике мецетинта или это только черное и белое?
2: Можно цвет, конечно, как в другой технике сделать. Ну, в данном случае натюрморт с арбузом напечатан с двух досок. То есть одна доска, собственно, композиция, другая доска для цвета. Да, то есть, ну, понятно, что изображение чуть-чуть отличается, и только там, где должен быть цвет. Или можно цвет ввести уже дополнительной последующей тонировкой уже готового оттиска. То есть, ну, акварель, может быть, или, может быть, пастель.
1: Ну, это добавить. Уже как подкрашивание, да.
2: Да, это подкрашивание.
1: Но более профессионально, конечно, считается вот задумать
2: досок,
1: и сделать, да, если цвет. Но арбуз, да, может быть, и две, и три. Есть художники, вот во Франции такой есть тоже, фамилию не буду говорить, чтобы лишнюю рекламу не делать французам, который занимается с нескольких досок, с двух-трех досок вот цветной мецетинта. Несколько способов существует. Вот у нас мастер-класс будет в конце выставки. Это очень важно тоже сказать для тех, кто захочет профессионально все-таки немножечко поближе подобраться к этой технике. И я буду показывать доски Самарина, которые с цветом, и мы попечатаем, Бог даст, с одной пластины способом а-ля ПУП цветом. Вот. Это класс. Уже мою работу. Так что будем какие-то секреты немножечко приоткрывать.
0: Да. Интересно все это, но время наше с вами подошло к финалу. Мы приглашаем всех на выставку, которая будет проходить буквально уже завтра, для всех откроется. Сегодня такое открытие, а завтра уже в свободном режиме можно посетить выставку «Пленительная мецетинта» к столетию Владимира Самарина, мастера гравюры. И у нас в гостях были сегодня художник-график-ученица Владимир Самарин. Шубина, Марина Лазарева и Наталья Бакина, ученый-секретарь Художественного музея имени Крамского. Спасибо большое за беседу.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Да, увидимся на выставке. Да. Ну, а всем я желаю хорошего продолжения дня и услышимся завтра. Пока-пока.
3: Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Временами дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Слабая магнитная буря.
5: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало в 8 вечера.
6: Мероприятие 18+.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525.
8: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
3: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
9: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
10: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
11: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
12: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
13: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
14: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. О встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Большой двадцатки в США говорить пока преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, решение еще не принято. Общаясь с журналистами, он также отметил, что наша страна намерена максимально эффективно продолжать участие в работе Большой двадцатки и всех мероприятий этой площадки. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в середине декабря в Майами. Комитет госбезопасности Беларуси опроверг информацию о задержании группы диверсантов. Как сообщил белорусский телеграм-канал «Народный антифейк», новость была опубликована в поддельном аккаунте КГБ Республики. Вброс сделали глубокой ночью, чтобы максимально затруднить журналистам проверку информации. В сообщении говорилось о том, что КГБ пресекло деятельность группы, которая готовила диверсию на одном из стратегических объектов России, а Белоруссию они использовали в качестве транзитного маршрута. В отеле, где стало плохо музыкальному критику Сергею Соседову, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Как сообщили в администрации отеля «Дархан» в якутском городе Нерюнгри, записи изъяты следственными органами. Там также уточнили, что Соседов не упал с лестницы, как писали некоторые СМИ, а ему стало плохо на лестничной площадке. О смерти журналиста, телеведущего, одного из самых узнаваемых и резких голосов российского шоу-бизнеса, стало известно накануне. Соседов скоропостижно скончался на 59-м году жизни. В Нерюнгри он приехал, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты. Мероприятие запланировано на завтра. Его организаторы уже вносят изменения в торжественную часть конкурса. Система цифрового рубля сейчас оперативно настраивается. Как признала глава Банка России Эльвира Набиуллина,

0: Выплаты за классное руководство – 5000 рублей ежемесячно. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Что мы с тобой в этом часе, дорогой мой, будем обсуждать? Потому что была у нас твоя тема, но она какая-то очень грустная и тяжелая.
2: Грустная, да, я знаю. Да. Но я сейчас нашел информацию для, скажем так, любителей...
1: Ну-ка.
2: Старья. В хорошем смысле
1: чего?
2: Этого слова. Ну, там... мы не про Прохора Шаляпина. Нет, нет, нет. Ни в коем
1: господи,
2: случае.
1: Старья!
2: Да.
1: Матерь Божья.
2: Короче, ладно, все, давай не будем. Я глупость сказал, и не хочется сейчас брать и педалировать эту информацию. Короче, друзья, для тех, кто любит, во-первых, серию романов о Ведьмаке Андже Сапковском, он собирается, он сейчас работает над новой книгой по этой вселенной и выпустит он ее до конца 27-го года. Так что те, кто фанаты, ура, ура, ура. Далее. Я помню, что все, ну вот вряд ли Михайловна видела, но мы все видели, в детстве показывали фильм «Гремлины», где были Магвай, которых нельзя кормить после полуночи, нельзя мочить водой и так далее. Но потом так они милые, а потом, если сделаешь вот то и то, то вырастет фигня такая, что мама не горит. Короче говоря, «Гремлиным 3» быть. И вообще их выпустили, ну как, они его как бы сняли там, да. Вот. Их выпустят только в ноябре 20... хотели выпустить в ноябре 27-го года, но теперь только 6 октября 26-го. Вот. Режиссером триквела станет Крис Коламбус, постановщик культовых фильмов «Один дома», «Гарри Поттер и философский камень». И ранее сообщалось, что так актер Зак Гиллиган, который сыграл в первых двух фильмах серии главную роль, готов вернуться к третьей части, но возьмут ли его, кто ж там знает вообще, конечно. Ну и теперь...
1: Ну-ка...
2: Помнишь, «Клуб Диснея» мультики показывали? Ты точно
1: ну,
2: должна
1: нет,
2: помнить. Ну, прекрасно. Короче, стриминговый сервис, теперь это стриминг, Disney Plus утвердил перезапуск мультсериала об одном супергерое. У Михайловны спрашивать не буду, она не сможет мне сейчас
1: Дональд
2: просто...
1: Дональд Дак?
2: Вот, видите.
1: Черный плащ?
2: Да.
1: Попало. Серьезно?
2: Да, абсолютно. Короче, согласно сюжету, главный герой...
1: Это не герой... одно и то же?
2: Нет.
1: Это же утки.
2: И что? Это, как сказать, ты и Тамарина Отьева. Вы же певицы, но вы же разные, понимаешь? Хотя обе поете джаз, поэтому не надо вот это.
1: Джаз!
2: Джаз! Весь этот джаз. Так, согласно сюжету, главный герой, он же темнокрылый селезень, проводит, нифига себе, долгоиграющая утка, 35 лет запертым в альтернативном мире, где никто не знает о его подвигах. Ну, короче говоря, просто ссылку его сделали, все, нафиг, в Горьке. Так, однако появляется бунтующая девочка-подросток Даки, которая знает о его прошлом. Он там 35 лет, а девочка все еще подросток. Ну, тут же, короче... особо не заморачивались, да, как я понял? И им, собственно, предстоит
1: объединить... У меня сейчас ощущение, что я слушаю какие-то свои сны при температуре.
2: Да, это так и есть, но это же все же такое.
1: Так.
2: Вот, чтобы преодолеть старых врагов, антиплаща и мегавольта. Главного героя, самого черного плаща, озвучит американский актер Марк Хэмилл, который сыграл, ну, знаете вы его прекрасно, все, Марка Хэмилла и в «Бесстыдниках» он играл и так далее. Прекрасный, прекрасный драматический актер, кстати. Ну, и комедийный тоже. В общем, он будет черным плащем. Ну, и так далее. Когда выйдет, пока что неизвестно. Вот такие новости я вам сейчас только что принес. Полный утячий клюв.
0: Реклама на 107 FM. Иби Ойл. Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная 8. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, какую старинную песню заново открыла для слушателей Ольга Арефьева, и поговорим о новом релизе группы «Седьмая раса». Ольга Арефьева представила новый сингл «Rose Red Rose». Песня продолжает серию работ артистки, в которой она обращается к старым европейским мелодиям и переосмысливает их в собственной музыкальной манере. Релиз получился символичным. «Rose Red Rose» вышла в день рождения артистки.
2: Это английская песня 16 века. Ее сейчас знают только в виде детской песенки. Первый куплет поют каноном. А я нашла длинный и серьезный вариант ее текста и составила из них свой. И сделала русский перевод. «Роза, мой цветец, ты пойдешь ли под венец?» К сожалению, он пока еще не записан. Держите кулачки, чтобы это получилось. И вообще не трачу времени даром. Я перевела много уже средневековых песен, кантик и разного фольклора на русский язык. Получилось очень красиво. Ждите записи и концертов.

0: Ждем новых переводов и релизов от Ольги Арефьевой. А послушать свежий сингл уже можно на всех цифровых платформах. Группа «Седьмая раса» представила новый трек «Покой». Городская романтика и легкая меланхолия соединились в свежем треке. По мнению музыкантов, это идеальное настроение для начала осени. Саша Растич рассказал о треке подробнее, не приукрашивая историю его создания.
1: Ну, каких-то сказочных историй про написание этой песни я сочинять не буду. Я просто написал песню в акустике. Потом мы собрались с ребятами, аранжировали ее, записали демку. Вот, и впоследствии на разных студиях прописали инструменты и свели все это у Николая Баринова, нашего бессменного звукорежиссера студийного. Вот, и получилась такая межсезонная зарисовка о вечном.

0: Новый сингл «Покой» уже можно послушать на любой удобной цифровой площадке. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Алиса, да. Тебе будет должно стыдно.
2: Мне?
1: Абсолютно, конечно.
2: Абсолютно.
1: Потому
2: мне
1: что ты
2: стыдно.
1: Меня не
2: а
1: поправила. Марк Хэмилл, он не в «Бесстыдниках» играл. Он играл вообще Люка Скайуокером.
2: Да, он играл его, это правда.
1: Да.
2: Но я не смотрела «Бесстыжих», я без понятия, кто там кого играл.
1: А тот не играл, да. Вот. Но они, правда, похожи, мне кажется, особенно с возрастом, как-то не одинаково. У них как-то рисунок морщин общий, понимаете? Это как Кира Найтли и, забыла, и Натали Портман. Они же,
2: они вообще не похожи.
1: Да, конечно. Конечно.
2: Да, конечно.
1: Да, конечно.
2: Ну вот кто похож, так это Сидни Суини и Аманда... Забыла фамилию. Они обе глазастенькие.
1: Я согласен с тобой, Аманда «Служанка» забыла фамилию.
2: Они сыграли, они очень похожи, действительно.
1: Верю.
2: Сейфрид. Аманда Сейфрид.
1: Ну и ладно. Вот, короче, друзья, нашел тут еще новости. Оказывается, жаль, что я, как всегда, в пролете, в прямом и переносном смыслах, в смысле этого слова, был объявлен...
2: Конкурс поэтов?
1: Открытый набор на космонавтов. Еще
2: ты
1: в апреле.
2: Ты ростом не получился, Митька.
1: Да и по возрасту тоже уже старперистый такой стал. Короче говоря, друзья, то же самое. Ну, слушай, там же есть какие-то возрастные рамки. Хотя, ну да, ну там надо еще
2: там
1: учить.
2: Там приличий.
1: Да, а я очень неприличный человек. Короче говоря, с апреля месяца и по 30 июня принимали заявки. И в этом году подало рекордные 12 тысяч россиян. Из них 350 человек прошли первичный отбор. Ну, а там, естественно, что... В общем, подать заявку на участие можно было, оказывается, через госуслуги. Заходишь туда, там бабах, и ты космонавт.
2: У меня там только голосование было. Я выиграла какие-то баллы.
1: Потрать их? Баллы же вам. Куда ж вы,
2: на мужиков.
1: Куда ж вы без баллов-то? Ага, абсолютно. Так, я бы продолжил чуть дальше. Значит так, кандидаты должны иметь высшее образование в области точных наук, естественных или медицинских, владеть иностранными языками и соответствовать требованиям по состоянию здоровья. Их возраст также не должен превышать 35 лет. Но все, как бы уже все это дело закрылось. 350 человек пока что отобрали. Ну, а далее мы очень скоро узнаем состав наших новых, ну, нашей новой космонавтской
2: команды. А что? Если тебя там не будет, то зачем нам это все?
1: Зачем нам космос, если Ленского
2: там в нем нет?
1: Да. Да.
0: Наша реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
13: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так,
2: дорогие друзья,
1: да.
2: Вчера было сразу два дня рождения у артистов, которые, в общем, один из которых точно вы слышали на нашем радио, второго, может быть, иногда слышите на нашем, а иногда, может быть, и не слышите. Значит, первый артист — это Саша СТ, наш дорогой Александр Степанов.
1: А, Степанов, поэтому СТ. Я думал, что-то что-то значит. Стерка какая-нибудь, понятно.
2: Так. Степанов, да, Александр Степанов его фамилия, значит. Был он у нас в гостях года полтора, наверное, назад. Вот, и отметил 38-летие. То есть этот человек с госнаградами младше меня, представляешь, как обидно. Как
1: а это... тебе уже больше?
2: 39.
1: А,
2: мне почти 40. Да.
1: Объявляется вакансия. Так, ладно, что?
2: Вакансия на
1: слышал.
2: Что, на 38-летнюю?
1: Да, на 37.
2: Я поняла. А, вот, и второй...
1: Стареете вы что-то прям на работе, Алиса Михайловна. Прям, ну, прям вот как-то на глазах взрослеете.
2: А я с тебя пример беру. Значит, второй артист,
1: догоняй.
2: Который... Нет, спасибо большое, я подожду. Я старший вперед. Значит, второй артист, который вчера отмечал свой день рождения, между прочим, юбилей, это Степочка Марсель, мой дорогой, как сказать, земляк в какой-то степени, конечно, он где-то на крайнем севере родился, но учился он в Санкт-Петербурге. А уж если ты учился в Санкт-Петербургском университете культуры и искусств, то все,
1: то
2: считай
1: все.
2: Коренной ленинградец.
1: А, во как у вас это можно?
2: Да.
1: Ага, хорошо.
2: У нас ленинградцы через кулек записываются.
1: Все, я понял. А просто так в культурную столицу не попасть, только через кулек. Конечно,
2: ну,
1: здесь
2: да.
1: Прям, да, здесь прям вот, ладно, здесь вот принимается.
2: Ну, угу. Я вот через две недели планирую попасть в культурную столицу, потому что, дорогие друзья, напоминаю вам, злоупотребляя своим служебным положением и медиаприсутствием, что 9 октября в Санкт-Петербурге в джаз-клубе Игоря Бутмана на канале Грибоедов состоится мой джазовый концерт, и буду я там петь не просто так, а буду я там петь с мировыми звездами джаза,
1: так.
2: Виртуозами, квартетом Олега Натальи Бутман.
1: Угу.
2: Натали, выдающаяся пианистка, абсолютно, абсолютно. Мы немножечко обновили программу, поэтому, если вы уже были на нашей программе, все равно приходите, будет много интересного. И, как известно, ни одна джазовая программа, ни один джазовый концерт не похож на другой.
1: Это правда, там же они же не могут... Они же зачем создали джаз? Чтобы, потому что они не могут спеть одно и то же дважды одинаково.
2: Абсолютно не можем, это просто противоречит, скажем так, сути джаза.
1: Да.
2: 10 же октября в Москве состоится концерт, уже моя основная программа, с основным моим составом. А вот у Дмитрия Сергеевича 2 декабря состоится тоже сольный концерт. Насколько мне известно,
1: билеты есть у меня в телеграм-канале.
2: Есть билеты в телеграм-канале,
1: да.
2: Ленский жив. И
1: ой,
2: нам...
1: спасибо большое, это приятно.
2: Подписывайтесь, пожалуйста, на наши соцсети. Вообще там много интересного.
1: Алиса,
2: вы можете
1: Вокс
2: наконец-то
1: стереги...
2: посмотреть, как мы выглядим вживую, чем мы вообще еще из себя представляем, чем интересуемся,
1: надеюсь,
2: чем
1: вы
2: живем.
1: Вы не отпишетесь после этого.
2: Телеграм-канал Алиса Вокс, там есть билеты и все, что вам интересно узнать про закулисье сценической жизни.
0: Наше радио сделано в России.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Временами дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов. Слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
4: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
5: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
6: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
4: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это всегда.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Хохольском районе, в поселке опытной станции в НИИ Капетинского сельского поселения строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из-за Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Воронежский зоопарк присоединился к проекту Русского географического общества «Не урок географии». Цель – превратить процесс познания в игру и занимательное путешествие в мир географии и смежных наук. Так, для третьеклассников гимназии номер 5 провели экскурсию по зоопарку. Особый восторг у детей вызвали пушистые хищники – арктические и канадские волки. А звание самых красивых пернаток досталось павлинам, чьей родиной являются леса Южной и Юго-Восточной Азии. Знания об ареале обитания разных видов животных школьники закрепили с помощью квест-игры «Кто где живет». День открытых дверей пройдет в перинатальном центре в УКБ номер 1. 25 сентября будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделения и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще. В эту пятницу в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, да. Друзья.
1: Слушайте, зря я хвалила. Оказывается,
2: кого
1: насчет погоды.
2: Хвалил?
1: Я все еще, я как англичанин, продолжаю говорить все о погоде. Оказывается, эта ночь, которая была, вот сейчас она закончилась, сейчас уже день идет, вы же понимаете, видите, вот раз светло, значит день, когда темно, значит ночь. Была самой теплой. В сентябре и такой ночи уже просто не будет. А я ночью в елке выбегал. Вот, и это было фантастика просто. Ну что? Ну, у меня есть елки, я могу туда в них выбежать. Короче говоря, дубак такой стоит еще на улице. Не ходи в Окс гулять, заболеешь, вдруг на работу не придешь. Да. Короче, нашел новость. Оказывается.
2: Не надейся, так оказывается, легко ты от меня не избавишься.
1: МВД. Наша полиция.
2: Наша полиция
1: выложила ролик у себя, где, ну, собственно, полицейский находился на службе, и к нему подошел котенок и начал тереться об его ноги. А потом подумал, да, моя человека, и залез к нему на плечи.

0: Все, дальше история как бы не раскрывается, но в итоге этот полицейский забрал котенка. Да, я понял. Да, так понятно. Так вы так и ходите с этим сухим кормом и лотком. Я понял. Да, прям все свое ношу с собой. Короче, он залез к нему на плечи, полицейский, недолго думая, в общем, и забрал его домой. Все сейчас счастливы, ролик очень сильно завирусился. Можно посмотреть в интернете, КТ милое, абсолютно, полицейские нормальные. Нормально, ну, как мужик, ну, парень себе и все, парень. Вот, хороший, с добрым сердцем, понятно? Все, это я рассказал свою новость.
1: Понятно, спасибо. Ну, мне тоже кошачьи новости попались на глаза.
0: Так мы же специально так договорились сделать, ну ладно. А, я вслух сказал, вот елки-моталки. Так.
1: Да, три эксперимента на IQ вашего кота, который вы можете провести у вас дома. Дело в том, что зоопсихологи годами изучают интеллект наших домашних животных, чтобы понять, как они мыслят. И для кошек разработали специальные когнитивные тесты. Это не шутка. Из интернета это реальные лабораторные методики. Поэтому, если вы готовы проверить своего хвостатого гения, то берите лакомство, слушайте условия и загибайте пальцы.
0: Погнали. Ну, да, хочу. Давай.
1: Значит, погнали. Набор, который вам понадобится, это одно легкое полотенце или плед, один плотный лист бумаги или журнал, и любимое лакомство кота или паштет, ну и секундомер. Ну, в принципе, если вы умеете уметь считать секунды, то можно и без секундомера. Зовете своего хвостатого на ковер и начинаем тестирование. Значит, тест номер раз. На скорость реакции. Набрасывайте на кота легкое полотенце или плед, пока он спит или сидит на полу.
0: И засекаете.
1: И засекаете время, через сколько он оттуда выберется. От 1 до 5 секунд. 3 балла гений. Можем сразу записывать в гений. Возился до 15 секунд. 2 балла норма.
0: Лег, уснул и счастлив.
1: 1 балл дзен-буддист. Да? Такой вариант тоже есть.
0: Класс.
1: Не поверишь.
0: Класс.
1: Так. Значит, тест номер 2 на постоянство объекта. Покажи коту его любимую игрушку или паштет. Ну, лакомство, да? А-а-а. Теперь на его глазах медленно...
0: Съешь его.
1: Спрячь под лист бумаги, под плед, под подушку, ну, под что-то как бы, ну, под журнал, и оставь это как бы вот...
0: Конечно, паштет накрой подушкой, а потом жена придет и устроит тебе этой подушкой.
1: У тебя нет жены, Митя. Сразу полез лапой под объект. 3 балла, идеально пространственное мышление. Посмотрел на бумагу, потерял интерес, ушел. 2 балла, здоровый пофигизм.
0: Ну, либо сытый.
1: Начал искать игрушку у тебя в руках. 1 балл, потому что объект стерт из его матрицы.
0: Зато любимая.
1: Третий тест. Мелкая моторика. Положи лакомство под низкий шкаф или диван, туда, куда пролезает только кошачья лапа, но не голова. Сразу туда залез лапой, технично выгреб еду. 3 балла. Инженер. Попытался достать зубами, лизал диван, кричал на шкаф. 2 балла. Упрямый тактик. Посмотрел на тебя глазами кота из Шрека, требую помощи. 1 балл. Манипулятор. Ну, по-моему, кстати, вот это не говорит о том, что он манипулятор, а говорит о том, что он тебя раскусил.
0: Абсолютно. Просто он тобой правит и знает твои слабые точки.
1: Это манипулятор, да.
0: Да-да-да,
1: он
0: давит.
1: Ну, и к тому, что он просто не будет играть в твои дурацкие.
0: Хорошо, допустим.
1: Итог, считаем баллы. 8-9 баллов. Профессор, у него развита логика, он легко взломает автокормушку, будь осторожен. Спи с открытыми глазами, хочу добавить. 5-7 баллов. Обычный кошачий гражданин, умный, но ленивый. 3-4 балла, мягкий. Кабачок. Интеллект не его конек, зато он очень красивый.
0: Вот, я ж про это и хотел сказать. Ребят, неужели вы правда будете меньше любить своих КТ?
1: Ну, интересно же.
0: То есть будешь проверять всех твоих троих? А если они все вот троечку покажут и все, вот что ты будешь делать с ними?
1: Любить? Так вместе-то 9.
0: Давайте им паштет.
1: Понимаешь, какая штука? Вместе-то
2: 9. Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20. Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Хорошо сыграли, хорошо сидим, скоро вылетаем.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, пожалуйста, Михайловна, буквально пару слов скажите. Я сейчас тут буду кашлять.
2: Да, пока Ленский кашляет.
1: Да, все, спасибо. Да. Да, пара слов достаточно. Во-первых, друзья, всем любителям этого новость, пожалуйста, не слушайте, потому что в Мюнхене в самом разгаре Октоберфест. Я что-то психанул, думаю, ну он же Октобер, почему сентябрь? А почему это? Нет, оказывается, в этом году... Да, Синтоберфест. Он проходит с 19 сентября по 4 октября. Ну, какой-то мини-октобер. Да, скорее всего, вот он там. Это такая просто новость, зачем я вам ее рассказываю. Ну, может быть, поедете, может быть, любите. А кроме того, друзья, в Сиэтле, в городе в таком, открылся магазин неудобств.
2: Бывший, это как?
1: А, вот. Бывший культовый маркет 7-Eleven. Вот, превратили в необычную арт-инсталляцию. А здесь все сделано так, чтобы побесить покупателя. Товары разложены в хаотическом порядке. О, прям
2: как
1: мой
2: ты
1: магазин.
2: Любишь, прям.
1: Да, да, прям как в каждом вот близлежащем магазине. А, ценники перепутаны, а тележки едут только в бок. А создатели, собственно, предполагают относиться к мелким бытовым проблемам с юмором. Да, мы так и относимся. Приходишь, берешь тележку, которая
2: и
1: идет
2: как?
1: В бок.
2: Начинаешь с юмором относиться.
1: Да, потом видишь эти ценники перепутано и думаешь, смешно, смешно.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты.

0: бизнесу быть.
1: .банк.
2: АО. ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика.
0: Бизнесу быть. .банк.
2: АО. Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Точка. Подробности на .com 18+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь рано или поздно заканчивается.
2: Мы хорошие.
1: Мы великолепные,
2: Мить. До завтра закончились.
1: До завтра, дорогие друзья, пока-пока.
2: Да, далее вечернее шоу 10 баллов. Хорошего вам вечера. Пожалуйста, берегите себя. До встречи завтра.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Южный полюс в снегах.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало в 8 вечера.
3: Мероприятие 18+.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
7: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
8: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Фейком назвали сообщение украинских СМИ о якобы предстоящих трехсторонних переговорах с участием Украины в Нью-Йорке в пресс-службе спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как подчеркнул представитель Дмитриева, никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Дмитриев встретится в США с представителями президента Соединенных Штатов Стивом Виткофом, Джаредом Кушнером и другими. Визит согласован с Владимиром Путиным и должен пройти в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Собственника торгово-сортировочного комплекса «Солнечный» в Стерлитамаке, при пожаре в котором погибли люди, арестовали. Сам предприниматель свою вину не признал. По его утверждению, система пожарной безопасности в комплексе работала штатно. По предварительным данным, в последний раз проверка пожарной безопасности в комплексе проводилась в 2021 году. Тогда здание не было оборудовано автоматическими установками пожаротушения и обработано огнестойкими средствами. В результате пожара в «Солнечном» 22 сентября погибли 4 женщины, пострадали не менее 11 человек. Жители Стерлитамака организовали мемориал в память о погибших. Начало продаж iPhone 18 мошенники использовали для создания новых схем обмана, предупредила лаборатория Касперского. Эксперты выявили поддельные веб-сайты, на которых предлагается приобрести новые смартфоны со скидкой. Такие ресурсы действуют на разных языках, включая русский, английский, португальский, арабский. Смартфон могут предлагать приобрести по предоплате или за биткоины. В обоих случаях сайты оформлены под дизайн официального интернет-магазина Apple. Покупатель убеждает заплатить и оставить личные данные. Однако клиенты товар не получают, а их информация может быть использована аферистами в дальнейшем. Блогер Оксана Самойлова подала иск об ограничении в родительских правах ее бывшего мужа рэпера Джигана Дениса Устеменко-Вайнштейна после сообщения о стрельбе в их доме. Об этом РБК сообщил ее адвокат. Ранее некоторые телеграм-каналы сообщали, что в ночь на 4 июля Джиган открыл стрельбу по персоналу в подмосковном коттеджном поселке. Почти 10 часов удерживал людей. Позже подробности подтвердила и Самойлова. Сам музыкант вину отрицает. Он уверяет, что просто снимал видеоролик, а хейтеры все представили так, как сочли нужным. Джиган и Самойлова развелись официально 1 апреля после 13 лет брака. Более 117 мероприятий вошли в культурную программу 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур «Петербургские сезоны». Как сообщила министр культуры Ольга Любимова, из них 71 театрально-концертные и 46 выставочных. В частности, сегодня на сцене Мариинского театра национальный балет Кубы имени Алисии Алонсо представит балет «Жизель». Сегодня-завтра состоятся выступления Академического театра балета Бориса Эйфмана, приуроченные к 80-летию мастера. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Что, уже начинать надо, да?
2: Пора, давай.
1: Мы какие-то неподготовленные.
2: Говори здравствуйте.
1: Здравствуйте, ребята. Короли вечернего эфира застаты врасплох.
2: Не знаю.
1: Что не знаю?
2: Ты же знаешь, мы всегда собраны, сконцентрированы.
1: Это понятно. Всегда, кроме этого раза.
2: Ну, бывает, да. Ребят, привет. Рады.
1: Здравствуйте.
2: Рады, что вы по ту сторону наших замечательных радиоприемников.
1: Чему рады, Остап так и не придумал.
2: Но, тем не менее, добро пожаловать. Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной и невообозримой, судя по всему, тоже.
1: Ну что?
2: Это мы гипотетически предполагаем, потому что никто не знает, что там.
1: Ну, как я знаю.
2: Что, в необозримой части вселенной?
1: Все, что придумаешь, там возможно все.
2: Это правда. Начнем. Но вот этого там нет.
1: Почему нет? Почему нет? Все есть.
2: Нету. Там точно, есть, я там. Точно. Я, знаешь, чую.
1: Как говорил герой прекрасного фильма «Место встречи изменить нельзя». Бабу не обманешь,
2: бабу не она обманешь, сердце чует. Прекрасно. Это я иногда жене говорю, знаешь, как, когда она была права. Ребят, возьмите на заметку. Прямо комплиментище.
1: Давайте, кстати, начнем с чего-нибудь менее остроумного. Традиционно проверим наши музыкальные маячки, что они...
2: Музыкально-литературные, наверное, в этом случае, да? Тем более, что сегодня красиво. Давай, зачитывай.
1: Традиционно зачитываем вам часть какой-то прекрасно вам известной песни и ждем от вас сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах, чтобы эту песню узнали, чтобы нам прислали, кто поет, откуда, как, про что.
2: Да неважно, хоть продолжите строчку.
1: Да. Итак, вот. И когда легко и просто выхожу на перекресток, 100 автобусов в ряд неподвижно стоят и гудят машины, красоте салют, леди, как вас зовут?
2: Прекрасно.
1: Вот, собственно, ребята.
2: Вообще, честно говоря, ладно, я не буду палить сейчас, скажу об этом в следующем выходе. Да.
1: Вот, ребята, ждем ваши сообщения. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107 FM.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.

0: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
1: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
0: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, сегодня, как и всегда, тест на музыкальное единозвучие никем, ну, за редким исключением, не завален. Все молодцы,
2: да,
1: песню угадали,
2: да.
1: Потому что сложно ее не угадать.
2: Да, ну, ты знаешь, я вот не хотел говорить перед тем, как мы раскроем карты, но то, что ты зачитал, мне кажется, это могла бы быть очень современная...
1: В другом прочтении.
2: Песня, да.
1: Когда, легко
2: когда
1: просто,
2: девушка,
1: на перекрёсток,
2: да, останавливаются
1: гудят
2: автобусы,
1: машины.
2: Гудят машины.
1: Да, весна в большом городе, а у нее слишком короткая.
2: В большом городе. Да, ну давай послушаем.
1: А знаешь, Андрей Геннадьевич, а я был, когда вот маленький, я был все время убежден, что поет актриса Андрейченко эту песню.
2: Так.
1: И каково же было мое удивление, когда я узнал, что поет вообще не она.
2: Не она.
1: Вот.
2: Она играла только.
1: Она только играла.
2: Прекрасно, кстати, сыграла, на мой взгляд.
1: Ребят, песни сегодня из замечательного кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания. Леди совершенства». Вспомним, как звучала эта песня. Ого, сколько лет назад.
2: Да.

0: прекраснейший фильм. Антон Павлович Табаков там в женском платье. И больше мне еще понравилось, вот там был кот, который в таком в мундире.
1: Кот там очень зачетный.
0: И танцевал.
1: А вот этот вот мужчина, который чем-то помогал детям и Мэри постоянно, я уже забыл.
0: Дядя.
1: Он какой-то вот странный.
0: Но он же Паганелли играл.
1: Да.
0: Это же
1: он же актер, да.
0: Актер, да. А что, почему странный?
1: Ну вот он как
0: хиппи.
1: Он, да.
0: Это же примерно про него Леонов сказал. Я ему говорил, портвейн с водкой не мешай. Он заладил. Коктейль, хиппи волосатая. Ну что, про что мы сегодня, Андрей Геннадьевич,
1: поговорим? Слушайте, мне сегодня пришло приглашение пройти диспансеризацию.
0: Так.
1: За последние 50 лет таких предложений мне не поступало. Ну, в детстве, естественно, диспансеризацию мы все проходили, потому что мы жили в советской стране, попробую не пройти. А потом...
0: Последний раз ты ее проходил, наверное, лет в 14, когда тебя переводили в подростковую поликлинику.
1: Нет, последний раз я в военкомате проходил, если это можно назвать диспансеризацией, но тем не менее...
0: Какая-никакая
1: диспансеризация. Ну, типа все равно, да, что-то осматривали, хотя бы там давление, глаза посмотрели. Вот. И сейчас мне впервые пришло приглашение пройти диспансеризацию. И, честно сказать, я весь в смятении. Мы сейчас с напарником посмотрели, какие врачи доступны по диспансеризации. И, в принципе, честно сказать, врачи, которые уже очень актуальны для нашего с напарником возраста, их там как раз и нету. Но, тем не менее, есть всевозможные ЭКГ и тому подобное. И вот, знаешь, во мне до сих пор борется два противоречия. Потому что, ну вот, зубы я лечу, понятное дело, не в районной поликлинике. Да. Mm-hmm. В этом году я прошел очень серьезное исследование зрения, прямо огромное. Все хорошо, но понятно, что в районе мне бы даже половину не смогли бы сделать исследований, которые сделали.
0: Подожди, зачем ты их делал? Тебя что-то беспокоит в зрении?
1: Меня беспокоит мою жену. Потому что у нее там нашли много. Она говорит, вам тоже стоит в этом возрасте провериться.
0: А вам зачем? Тебя что-то беспокоит?
1: Нет, так меня вообще ничего не беспокоит.
0: Нет, так я тебе сейчас, как состоявшийся доктор, скажу. Если тебя что-то не беспокоит...
1: Я тебе как автоэксперт скажу. Если в машине еще ничего не сломалось, не надо ее чинить.
0: Нет, не об этом. Ее нужно технически обслуживать. Менять масло и фильтр.
1: Да.
0: Здесь то же самое в организме. Если клапана нигде не застучали, ничего не... шатуны не разваливаются, то...
1: Да,
0: потому что как только ты пойдешь в нашем возрасте, тебе там...
1: Вот!
0: Если глубоко в тебя присматривать... А если взять... Если взглянуть вооруженным взглядом, да, то мы увидим...
1: Лучше, конечно, 5.
0: Лучше, конечно, 5 звездочек, да. Так вот, если взглянуть глубоко и копнуться... Андрей Германович, ой-ой-ой.
1: Я знаю.
0: Поэтому в панику впадать нельзя.
1: Вот, и поэтому во мне борются два противоречия. С одной стороны, в общем-то, эта штука-то точно полезная, хуже-то не будет. Ну, посмотрят меня какие-то врачи, да.
0: Да, померяют давление, снимут ЭКГ.
1: Снимут ЭКГ.
0: Сделают общий анализ
1: крови. С другой стороны, там нет врачей, которые нам полагаются, не полагаются, конечно, но уже интересны по возрасту. И это очень обидно, потому что тогда бы я точно пошел. Вот, напарник, какое у тебя отношение к такой диспансеризации? Ты ходишь, обращаешься к врачам или все равно занимаешься самодиагностикой, самолечением?
0: Ох, вопрос сложный. Ну, во-первых, я женат на врачи.
1: Хорошо, доженить бы что-то делал. Давай, сейчас отбросим, потому что у тебя, блат.
0: По симптоматике.
1: Ты ходишь по симптоматике.
0: То есть, если меня что-то беспокоит, я, конечно же, я суслик-паникер, я тут же бегу к врачу и говорю, доктор, мне кажется, уже все. Четвертая стадия, мне уже...
1: Ну, понятно. Это
0: доктор говорит,
1: родильной горечки.
0: Да, с вами мы еще поработаем.
1: Понятно.
0: Вот. Вообще... Люди делятся на две категории. Одни ходят к врачам регулярно, а другие, особенно, знаешь, вот, мне кажется, женщины ходят к врачам регулярно.
1: Ну, женщины чаще, конечно, ходят, да.
0: А мужики, вот нас туда уже ведут на поводке, вот на веревочке.
1: На скорой, как правило.
0: Как телят вот этих вот. Вот ты правильно сказал, на скорой. Ребят, девчат, давайте сегодня поговорим. Вот вы к врачам часто ходите? Просто узнать.
1: На диагностику.
0: С вами все в порядке? Или пока не заболит, что к ним ходить?
1: Да.
0: Давайте
1: какая у вас позиция, есть какие-то, есть и жизнь примеры, с удовольствием их можете дополнить ими свое сообщение, а мы с напарником их почитаем.
0: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени.

замечаю, вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

души без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без ноготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен, с ним и в нем уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки, пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь очерченный.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня про диспансеризации и прочие врачебные процедуры, призванные продлить наше здоровье и продолжить как-то улучшить качество жизни с вами. Посещаете или нет?
2: Да, каждый день хожу к врачам, целый день там провожу. Сам не лечусь, только других. Так вы бы написали, вы ходите на диспансеризацию или нет?
1: Да, кстати.
2: Товарищи врачи.
1: На диспансеризацию можно не ходить, пишет нам Денис из Екатеринбурга. По опыту, как только начинаешь говорить о проблемах, также направят к врачу за пределами диспансеризации. В общем, рассчитано на здоровых.
2: Если что-то подозрение какое-то есть, направят к другому врачу.
1: Совершенно верно.
2: И нормально.
1: Терапевт отправит, как бы, по своим
2: терапевтическим. Терапевт в любом случае отправит куда-то.
1: А потом, если у вас вдруг выявится что-то там, вас отправят к узкому специалисту.
2: Я сама сильно болела, и врач сказал, что в этом возрасте и мужу надо на всякий случай провериться. Записал его против его же воли. Mm-hmm. Обнаружили предраковую опухоль и вовремя, как сказали, удалили. Так что водили нас, как телят, на обследование и будут водить.
1: Правильно. Здравствуйте, дорогие мужчины. Идите на диспансеризацию. Глубоко смотреть не будут. Я недавно проходила, все ласковые, любезные. Будьте знать, норм у вас все, все ли.
2: То есть просто пройтись поздороваться, я так понимаю. Да.
1: Вы же еще курильщики. Мы, кстати, мы за здоровый образ жизни с напарником, мы бросили.
2: Да, на диспансеризацию не ходила ни разу. А судя по сообщению, месяц назад прошла я ее и даже могу посмотреть итоги.
1: А вот это вот, ну ладно, об этом мы как-нибудь в другой раз поговорим.
2: Но это не медицинская тема совершенно.
1: Это называется левак.
0: Наша реклама.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком
7: 18+. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: Я Пирелли беру в колесо. Колесо.ру. На-на-на.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
17: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, про диспансеризацию мы
2: сегодня... хожу в больницу диспансеризации не потому, что за ЗОЖ. У меня один сын, и судя по тому, как меня достали мои родственники, думаю, я его трогать вообще не буду. Вот и лечусь потихоньку, пишет нам Ольга из Воронежа.
1: Ничего не понятно, ладно. Доброго дня, короли. К врачам хожу в том случае, если понимаю, что все. Ахтунг. Руки-ноги отвалились, органы отказали. Последний раз проходил медосмотр, когда переводился из детской поликлиники во взрослую, когда проходил медкомиссию в армию.
2: То есть
1: более 20 лет назад, Сергей из Москвы.
2: Да, абсолютно точно так же. Ребята, объясните. Ну вот приду я и спросят, жалобы есть? Скажу нет. Дальше что, пишет нам Сергей из Матич.
1: Сергей, а если жалоб нет, то все хорошо. Дело в том, что если есть какие-то, не то чтобы жалобы, а намеки на жалобы, то об этом нужно сказать врачу. Что, знаете, иногда, не то чтобы у меня всегда, а вот иногда голова кружится там, или еще, или что-то вот где-то вот...
2: У всех голова иногда кружится, это не симптом.
1: В смысле?
2: Ну, кружится у всех голова, но если давление резко поменялось.
1: Нет, Андрей, у меня не кружится голова.
2: Вот если у тебя кружится голова... ты просто ложишься и вздремнуть чуть-чуть на диванчике
1: нет,
2: в студии.
1: Если...
2: Вот она у тебя
1: нет,
2: не кружится.
1: Если у тебя кружится голова, то это прекрасно. Вот о чем нельзя умалчивать при визите к врачу. Он говорит, что у меня иногда кружится голова. И тогда он уже тебе как бы...
2: Спросит, как часто?
1: Совершенно верно. Ты вот ему и говоришь, что я не могу сказать, как часто, я не записываю. Сколько раз в неделю? Он тебе вот так вот скажет. Или в месяц.
2: Или в год.
1: Или в год. Угу. Ну, то есть, из зависимости от этого, ну, то есть, вы понимаете, да? То есть, не то, что там нужно приходить и себя строить мужика, что я вот мужик, и у меня ничего не болит.
2: Это бессмысленно. Зачем это нужно? Только себя обманывать.
1: Конечно, конечно. Вот. Привет, Наша, мне 49. Толком не знал, где у нас поликлиника. До мая этого года. Сломала ногу, попала в больницу, потом в поликлинику, и понеслось.
2: Угу.
1: Обследование мне выписали тонну. А я и не против. Бесплатный полный чекап никому не повредит. Раньше я была здорова. Здорово, теперь здорово с подтверждением. И мы вам желаем еще долгих лет такого же здоровья.
2: Неоднозначное утверждение, что женщины чаще бывают врачей. Как правило, это мужчины. Что бегут показывать врачу свои части тела? Женщинам этим некогда заниматься. Им с детьми уроки делать и ужин готовить надо.
1: Какое-то ложное утверждение.
2: Ну, я тоже, кстати, с ним не согласен. То, что мужики очень плохо переносят температуру 37,2, это правда. А вот то, что бегут к врачу сразу, мне кажется, как раз мужиков только скорая помощь
1: доводит. Женщины как минимум два раза в год ходят в смотровой кабинет. Как минимум. А мужики, извините, никогда. Зуб болит примерно 5-6 день. Главное, с обезболивающим не перестараться и перетерпеть, пишет Александр. Саш, ох...
2: Саш, потом там начинаются, к сожалению, другие проблемы, вот, потому что там начинает разрушаться все, вся пульпа вокруг этого умершего нерва.
1: Там такое
2: может быть. Там такое, там может и воспаление начаться.
1: В челюстно-лицевую зайдите, там вам покажут наглядно.
2: Что, дырочку сделают, этот нервик дернут, и все, и пойдете как огурчик домой.
1: Хожу к врачу только когда нужен больничный, а так, если ничего не отвалилось, то и фиг с ним.
2: Угу. Заболел палец на ноге, пришла к врачу. Врач говорит, подозреваю, у вас там такой диагноз, назначил МРТ, УЗИ, рентген, консультацию еще двух врачей. Всех прошла. Подтвердили диагноз, с ним живут, не болит, не мешает. Но только не на том пальце смотрели, поэтому с тем пойду снова по кругу.
1: О, как любопытно. Привет, ребята, навеяло. Не здоровых людей есть недообследование, совершенно верно. Согласен с Андреем, работает, ничего не беспокоит, не трогай. Я даже давление не измеряю, хотя чуть постарше вас.
2: Добрый вечер. Была на медосмотре. Ну, та же самая диспансеризация. Пришла к неврологу. Сказала, голова болит. Ну, говорит, болит. И что? Сказала врач, пишет нам Настя.
1: Ну, как и что? Ну, плохой врач, что я могу сказать. Да. Ну, наверное.
0: Наше радио.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим?
2: Да, конечно. Всем нашим привет. Я, может быть, сходил бы к скулапам, но в нашем городе не буду называть, откуда я. Попасть даже к терапевтам — большая проблема.
1: Так что по номеру узнали.
2: Да, так что только если сильно прижмет. А благо редко прижимает. Фу-фу-фу, пишет кто-то из наших слушателей.
1: Мужик пойдет к врачу только тогда, когда у него копье из спины торчать будет.
2: Ну да. Раз в год прохожу бесплатную диспансеризацию летом, пока никого нет в поликлинике. А потом еще 3-4 месяца сдаю кровь как донор, при этом получаю полный анализ крови, который через ИИ очень о многом рассказывает. Всем добра. А это самолечение, между прочим. Ну, самодиагностика, не самолечение.
1: Да, примерно 40 лет каждый год обязательное посещение уролога. Идешь как на висельницу, мужики поймут. Ну и раз в год к стоматологу. Сергей.
2: Раз в год к стоматологу, это еще у вас все хорошо. Каждый год прохожу ТО в обязательном порядке в поликлинике. С годами, конечно, внимательнее стало относиться к своему здоровью. За супругом тоже присматриваю, к врачам записываю, если надо.
1: Мужчины шутят. Мужчина попадает к врачу в трех случаях. Привела мама, привела жена, привезла
2: скорая. Это известная тема. Это если хочешь быть здоров, обходись без докторов. Если хочешь сытым быть, ешь один ты в темноте. Даже если болит, не всегда иду. И, как правило, схожу раз, станет немножко легче и забиваю.
1: Да, ну, в общем, ребят, мы сегодня ни в коем случае ничего не агитировали.
2: Да нет, мы просто все решили узнать, люди. Как у вас.
1: Да, мы просто решили поинтересоваться. Дискуссионный клуб. Надо, не надо. Каждый же имеет свою точку зрения.
2: Конечно.
1: И имеет возможность, так сказать, трибуну получает в 10-бальном шоу, да, высказать свою точку зрения. Извините, если ваша точка зрения сегодня не прозвучала, не потому что мы ее как-то там замалчиваем, просто времени
2: мало, не хватило, да.
1: А мнений слишком много.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группы КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
5: Обновите сад выгодно! В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
7: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
8: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы «Стиль, энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
9: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100.
10: читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
11: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
12: Хватит стесняться. Я
13: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
14: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Хохольском районе, в поселке опытной станции в НИИ Петинского сельского поселения, строят новую школу. Об этом в своем канале в Макс рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8000 квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления: формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Воронежский зоопарк присоединился к проекту Русского географического общества «Не урок географии». Цель – превратить процесс познания в игру и занимательное путешествие в мир географии и смежных наук. Так, для третьеклассников гимназии номер 5 провели экскурсию по зоопарку. Особый восторг у детей вызвали пушистые хищники – арктические и канадские волки. А звание самых красивых пернатых досталось павлинам, чьей родиной являются леса Южной и Юго-Восточной Азии. Знания об ареале обитания разных видов животных школьники закрепили с помощью квест-игры «Кто где живет». День открытых дверей пройдет в перинатальном центре в УКБ номер 1. 25 сентября будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделения и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще. В эту пятницу в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И здесь мы уже не будем закроем нашу, так сказать, полемику относительно того, посещать ли
2: завершим диспансеризацию, я так скажу.
1: Это правда, да.
2: Давай так.
1: Потому что будет совершенно другого рода.
2: Вот. Умничать будем в этом часе, если получится.
1: Можно и так сказать. Будет последний на этой неделе титул умника не разыгрываться. Потому как в четверг. В пятницу мы титул дня не разыгрываем. В пятницу у нас, то есть завтра у нас будет ваша любимая Пихтория.
2: Ну, будем... ты прямо адмирал сегодня. Ну, не капитан уже,
1: Нет, я же объясняю, почему мы... Может быть, кто-то забыл, что мы...
2: Что сегодня четверг.
1: Нет.
2: Такие есть.
1: Это как бы вводная часть. Угу. Сегодня четверг, а завтра пятница. А в пятницу мы не разыгрываем.
2: Да.
1: Ну,
2: так точно.
1: Ну, что с ним делать? Ладно, ребята.
2: Да, ребят, просто у нас накрыло народное ополчение.
1: Меня ничем не накрывало. Это вас что-то накрыло.
2: Меня, наоборот, меня уже отпустил. Все, ребята, ждите. В этом часе будем разыгрывать титул умника дня. Почетный и последний на этой неделе.
0: Реклама на 107FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж».

хранил твою форму тепла. Но старый градусник лопнул, как прекрасно, что ты ушла. Ведь музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Эта музыка будет, будет вечной, эта музыка.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, мы готовы пригласить вас принять участие в розыгрыше последнего на этой неделе «Титула умника дня». Нужна первая.
2: Да, нужна, конечно, напарник, давай.
1: Ну, все помнят эту фразу, когда посещаешь терапевта чаще всего, что он говорит: «Дышите, не дышите». Ну, такое стереотипное.
2: Дышите, не дышите, да.
1: Дышите, не дышите. Автор, ну, пусть будет 15-го сообщения, будет сегодня первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну что, давайте начнем разыгрывать титул умника дня. Почетный, переходящий. Первым за него будет бороться сегодня Глеб. Глеб, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Глеб.
3: Добрый вечер.
2: Добрый. Ну, добрый вечер. Да, тоже подойдет.
1: Глеб, у вас сейчас есть возможность выбрать себе экзаменатора. Андрей Германович или Игорь Владимирович. С кем будете играть?
3: Ну, я уже играл в этом году 2 раза. Так. С Игорем Владимировичем. Мы не проигрываем. Давайте победную руку менять не будем.
1: Давайте посмотрим. Коней на переправе не меняют. Минута времени. Начинаем первый раунд. Поехали. К какому океану относится Восточно-Китайское море?
3: Тихому.
1: Правильно. Сколько локтевых костей в организме здорового человека?
3: 2.
1: Правильно. Уменьшительной формой какого имени является имя Люся?
3: Людмила.
1: Правильно. За национальную сборную какой страны выступает футболист Алексис МакАлистер?
3: Ирландия.
1: Аргентина. Существует ли химический элемент с названием аганенсон?
3: Нет.
1: Существует. Какая физическая величина вычисляется путем деления силы, которая действует перпендикулярно поверхности на площадь этой поверхности?
3: Давление.
1: Правильно. Сколько букв А в слове «волокитчик»?
3: Ни одной.
1: Правильно. Кто является автором фантастического романа «Остров Крым»?
3: Пусть будет Грин.
1: Аксенов. В каком мультфильме звучала песня со словами «Ты и я такие разные, ты и я такие разные, но горячей дружбой связаны мы с тобой»?
3: Дальше.
1: Это «Голубой щенок», а дальше уже все, у нас время закончилось.
2: 5 из 9 я фиксирую.
1: 5 из 9, хороший
2: результат.
1: Вариант.
2: Да.
1: Хороший результат. Спасибо большое, Глеб. Большое вам спасибо, хорошего продолжения дня. А в скором времени мы пригласим второго игрока, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе последний на этой неделе титул.
0: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, давайте продолжим.
2: Интеллектуалы, откликнитесь. Следующая кодовая фраза будет звучать, понятное дело, так. Откройте рот, скажите «а».
3: Но дышите, не дышите, больше же ничего не
2: скажете.
3: Скажите
2: «а». Скажите «а». Ну хотите, просто скажите «а».
1: Скажите «а», потому что откройте рот как-то долго.
2: Да нет, коротенькая фраза на самом деле.
1: Проходите, ну, раздевайтесь.
2: Тихо. Это другую тему будем обсуждать, тогда возьмем такую.
1: Итак, ребята, автор 15-го сообщения «Скажите А» будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
13: Да.
2: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
14: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжаем разыгрывать последний на этой неделе титул «Умника дня». Во втором раунде мы будем играть с Ольгой. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
3: Добрый вечер.
1: Добрый. Итак, Ольга, ваш соперник Глеб сыграл с результатом 5 из 9. У вас будет Андрей Германович в качестве экзаменатора и помощника и минута времени. Вы готовы?
2: Да. Поехали. Столицей какого государства является город Аддис-Абеба?
3: Не знаю.
2: Эфиопия. В каком мультфильме прозвучала песня с припевом «А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви хочу»?
3: Тучий корабль.
2: Правильно. Кто является автором повести «Заповедник»?
3: Дальше.
2: Довлатов. Сколько букв «О» в слове «Бродобрей»?
3: Одна.
2: Правильно. Какая физическая величина вычисляется путем деления электрического напряжения на силу тока?
3: Мощность.
2: Сопротивление. Существует ли химический элемент с названием хризолит?
3: Нет.
2: Правильно. За национальную сборную какой страны выступает футболист Ламин Ямаль?
3: Дальше.
2: Испания. Уменьшительной формой какого имени является имя Зина?
3: Зинаида.
2: Правильно. Сколько лучевых костей в организме здорового человека?
3: Две.
2: Правильно.
1: Ну что?
2: Что, мы нарушили Глеба историю? У нас сегодня боевая ничья.
1: Две раза лучевых. Что-то у меня вот сейчас...
2: Лучевых, конечно, две.
1: Мысль.
2: Вправо и влево.
1: Да, извините.
2: Товарищ доктор.
1: Локтевая, лучевая, да. Что-то во мне это сейчас.
2: Вот тут и тут.
1: Да, не, у меня чего-то это в голове. Помутнение в мозгу возникло.
2: Так что поздравляем и Глеба, и Ольгу.
1: Ольга, Андрей Георгиевич, будьте любезны, выделите умникам дня титул. Мы благодарим их за принятое участие. Всем напомню, если завтра вдруг захотите размять серое вещество, а в эфире у нас игры не будет, то можно это сделать просто у себя в смартфоне. Открываете мессенджер, каким пользуетесь, тележкой, Максом, открываете социальную сеть ВКонтакте, где вам удобно. Вбиваете в поиске «Умник дня» и, собственно, подписывайтесь и разминайте серое вещество. Там будет прям вот огромное количество, если вы еще не подписаны, огромное количество вопросиков, на которые можно поотвечать. Ну, так на все выходные, если не зададутся.
2: Да.
1: Вот, кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, что сегодня за день, чем он вошел в историю. Например, в 1838 году, 24 сентября, в устье реки Цемис началось сооружение укрепления, вокруг которого развернулось строительство города Новороссийск. Так что поздравляем. Что еще? В 1893 году в Санкт-Петербурге прошло первое соревнование по игре в ножной мяч. Первое,
2: то бишь футбол.
1: Совершенно верно. Тут можно считать, что это день рождения российского футбола. Кто еще родился в этот день, чем он знаменит, вы можете узнать, ребята, в мессенджере Макс. Напомню, канал называется «Умник дня». Также в тележке, либо в социальной сети ВКонтакте. Находите, подписывайтесь и разминайтесь.
0: Наша реклама.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, Андрей Германович, любопытного, есть что-нибудь в окружающей действительности?
2: Нет, но вот у тебя спрашивают, а в Максе разве нет возможности опросники делать, вот как в тележеньке?
1: В официальных каналах нет. То есть в частных можно, если создать частную группу, но ее тогда нельзя найти поиском. Туда можно только пригласить по ссылке. В общем, ребят, пока что не завезли. Я все жду, когда завезут, но чего-то пока до сих пор. Понятно.
2: Зато, друзья, вы можете оставлять свои комментарии к нашим замечательным пикториям.
1: О, да.
2: Там можете разыграться по полной, и мы с удовольствием с напарником читаем, ну, правда, конечно, не оперативно, но раз в неделю мы заглядываем.
1: Сообщество «Пиктория на 10 баллов» в социальной сети ВКонтакте. Для тех, кто не в курсе, мы туда выкладываем пиктории, рассказываю о том, про каких-то людей, чьи имена и фамилии Word, скорее всего, не подчеркивает красным. И, кстати, завтра состоится очередная пиктория.
2: Слезливая? Как многие любят?
1: Нет, не очень слезливая, но такая, знаешь, с легким надрывом. Потому что я люблю как-то брать... ты вот любишь каких-то, знаешь, это «Эй!» что-то.
2: Я на позитиве, да.
1: Я люблю покопаться глубже в человеке. Вот попытаться понять логику поступка, почему так, что вышло, почему... Ну, в общем, как-то люблю вот глубокое погружение в материал.
2: Очень хорошо.
1: Вот так вот и живем, ребята.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
8: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
9: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: России. Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассира.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил генеральный директор контентного кластера «Кион» Кирилл Тренин. Он рассказал о лидерах новой рок-волны, музыкальных и литературных трендах.
0: Авторские новости.
1: Эпицентр рок-н-ролльной жизни страны переместится в ближайший уикенд на восточные рубежи России. Группа «Звери» выступит в Благовещенске и Хабаровске. Вячеслав Бутусов отправится в Красноярск и Новосибирск. Чиж с компанией порадует фанатов во Владивостоке и Находке. А «Князь» даст панк-рока Петропавловску-Камчатскому. Кирилл Тренин назвал лидеров новой рок-волны и указал на сегодняшние тренды.
2: Современные школьники уже переосмысляют андерграунд нулевых, поэтому запрос на более раннюю музыку, скорее всего, будет только усиливаться за счет ее крафтовости и искренности, идущей в противовес генерированному ритму ИИ сигналов. Безусловно, эти качества присущи новой волне музыкантов, таких как Капсайз, Дайте Танк, Хаден Дан и другие. Они экспериментируют со звучанием и подачей, ища свежий подход к созданию треков, появляющихся на стыке разных жанров.
1: Тренин также выбрал главных рокерш нашего времени.
2: На мой взгляд, Диана Арбенина входит в число главных рок-артистов современной отечественной сцены в целом, как и Зивер, но уже в категории поп-музыки. Среди других знаковых представительниц рок-направления хочется отметить Жанну Агузарову, ее уникальный вокал. Зарубежный рок сложно представить без Эми Вайнхаус, Дебби Харри из «Блонди» и Бет Гиббонс, солирующий в «Портисхед».
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, Петр I в Малом театре, «Чайка» с продолжением Константина Богомолова в театре на Обронной и роман с Максимом Авериным, Александром Домогаровым в Театре Российской Армии. А в Воронеже увидят Елизавету Боярскую в роли Марины Цветаевой в спектакле «137. Сны о страсти и смерти». А Кирилл Тренин назвал имена новых модных писателей.
2: Я бы посоветовал обратить внимание на роман Настасьи Реньжиной «Бабушка сказала сидеть тихо». Это психологический хоррор. Книга вышла некоторое время назад, но обрела феноменальный успех в этом году и в бумажном, и в цифровых форматах. Дополнительно я бы порекомендовал роман Веры Богдановой «Царствие мне небесное» и Сергея Шаргунова «Попович». Они вошли в список модного чтения на сегодняшний день, потеснив Александра Цыпкина, Виктора Пелевина и Евгения Водолазкина, которые остаются по-прежнему знаковыми авторами.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фантастический боевик «Девятая планета» с Юрой Борисовым. На экраны также выйдет историческая драма Романова «Преданность и предательство». Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости». В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Добрый вечер, дорогие друзья. Всем добрый вечер, четверговый. В эту субботу, 26 сентября, отмечаться у нас будет Всемирный день контрацепции. И сегодня в программе мы хотели бы поговорить на эту непростую, наполненную всякими мифами, народными домыслами тему. И у нас в студии доктор Екатерина Чернова, акушер-гинеколог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики клиники, эксперт Воронеж. Екатерина Владимировна, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
4: Как вы думаете, вот на ваш взгляд, почему настолько важна эта тема контрацепции?

0: Правильный информированный выбор в пользу своего здоровья. И знаете, у них такой был прям прекрасный девиз, процитирую в оригинале. Contraception – it's your life, it's your responsibility. Контрацепция – это ваша жизнь, это ваша ответственность.
1: Ну, чтобы все-таки все случалось по плану, да, а не было то, чего не хочется, чтобы случалось. Мне какую-то историю давно рассказывали, что вот эти тесты на беременность в аптеках лежали в разных местах. То есть в одном месте как бы условно для тех, кто ждал, чтобы две полоски были на тесте, а для тех других в другом месте, для тех, кто наоборот ждал, чтобы одна полоска была на тесте. Ну, такие маркетинговые ходы и специально оформлены эти вот витрины были как бы разным образом. Но это уже такое лирическое отступление. А пока вот давайте мы с вами, у нас есть несколько минут до рекламы, поговорим о вот этих вот мифах, страхах, которые преследуют, мне кажется, всех девочек, девушек, женщин с момента, ну, фактически их осознанного уже пребывания в этом мире. И один из таких вот главных, мне кажется, старинных вообще страхов – это то, что будешь пить гормоны, как в народе называют, да, гормональные контрацептивы, разнесет тебя матушка по полной программе. Ну, то есть, что это ведет к набору веса, и, конечно же, никто не хочет набирать вес, и поэтому вот, ну, как бы побаиваются. Действительно ли это так?
0: Да, вы правы, такой очень старый и очень такой укоренившийся вообще, наверное, миф в умах людей. Это не совсем все-таки так. Ну, во-первых, самые первые контрацептивы содержали просто какое-то огромное количество прям гормонов по сравнению с современными. Например, там первый кок, это был Энавид, там было целых 150 микрограмм метилинового этилстадиола.
1: Звучит страшно.
0: Да, очень страшно, согласна, сложно. Но, к слову, сейчас это буквально 20-30 микрограмм. То есть, понимаете, в разы, конечно, меньше. И первый кок правда вызывал. И ожирение, быстрый набор веса, там инсульты, и мигрени, и вообще какие-то ужасные.
1: Это же было какие-то столетия назад. Да, это же давняя история.
0: Да, я с вами согласна. Но, видимо, все-таки страх остался. Ну и пойдем к современной контрацепции. К слову говоря, правда, такого набора веса, конечно же, нет. Но контрацептивы...
1: Есть одно но.
0: Есть но, да. Могут вызывать, конечно, небольшой набор веса, там буквально килограмм-два, но это именно больше отечности и такой, прям скажем, адаптационный период приема контрацепции. Потом потихонечку жидкость уходит, и вес возвращается к прежнему. Да, пациентам могут быть какие-то болезни сопутствующие, например, которые тоже могут идти к набору веса. Это не стоит забывать, само собой.
1: Ну и жрать меньше,
0: да,
1: надо.
0: Но, кстати, даже делали международные исследования, и они выявили, что, в принципе, даже за 2 года приема кок, набор веса был, ну, там, 0,5-2 килограмма. Ну, женщина могла их сама набрать, конечно, за это время. То есть прям такого значительного влияния на вес, конечно, нет.
1: Вообще, так забавно звучит слово «кок».
0: Да, согласна.
1: Это же как правильно расшифровать?
0: Комбинированный оральный контрацептив.
1: Кок почти как повар.
0: У нас есть еще чпок, кстати.
1: Да? А это что?
0: А это чисто прогестиновый оральный контрацептив.
1: Какая страсть.
0: Да, но знаете, тут все просто. Вот комбинированный, который первый, кок, который все знают, он содержит 2 компонента. Подобный эстрогенам и подобный прогестерону. Прогестиновый компонент. А второй содержит только прогестин. 1 компонент. Ну, и коки немного, скажем, не такие...
1: Агрессивные?
0: Скажем, ну, не то, что более агрессивные, но есть от ограничения к приему, а прогрессивная контрацепция такая более безопасная.
1: А, то есть вот лучше все-таки вот эти, которые чпоки.
0: Ну, нет, не совсем
1: не
0: так.
1: Совсем.
0: Каждый имеет свои плюсы и минусы,
1: и
0: как всегда,
1: минусы.
0: Да.
1: Угу.
0: Все не идеально.
1: Выбирать, да?
0: Да, конечно.
1: Но еще один из распространенных, как бы тоже мифов о том, что нельзя долго, точнее, как можно, но долгим будет процесс желательной беременности, которая бы хотелось, чтобы была, но раз ты уже пропил вот те самые коки или, прости господи, чпоки, то все это затянется. Но на эту, а также другие темы, связанные с контрацепцией, мы поговорим буквально через несколько минут после рекламы.
2: Реклама на 107FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: «Иби Ойл». Замена масла бесплатно. Воронеж, промышленная, 8. Акция действует с 1 сентября по 31 октября.

0: сентября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
1: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы. «Стиль», «Энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
3: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Тема дня.

0: радио. Проверено временем.
1: Екатерина Чернова, акушер-гинеколог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики клиники «Эксперт Воронеж» у нас сегодня в теме дня, и мы говорим о теме контрацепции. Такой вот, да, необычный эфир. И остановились на том, что существует такой миф, что очень сложно забеременеть после приема оральных или там каких-либо других гормональных контрацептивов. Так ли это на самом деле?
2: А я вам расскажу сейчас еще один миф, а потом разберем правду. Ага. Одно время ходил вообще другой миф. Якобы, если принимаешь контрацепцию, на отмене беременешь быстрее. Это называлось ребаунд-эффект. Угу. И правда, даже одно время использовали, и в это свято верили. А теперь разберем правду. Ага. На самом деле, коки не приводят к бесплодию и не повышают шансы зачатия.
1: Не то и не все.
2: Да, не то, не другое. Да, то есть мифы нас обманывают. Что происходит на самом деле? Контрацепция блокирует овуляцию, женщина не беременеет. Единственная правда, за время приема контрацепции немного может матка и яичники уменьшиться в размерах, чуть-чуть упасть ЦМГ, но это в пределах разумного, скажем так, в пределах применения данного метода. Но потом возвращается норма. И на отмене контрацепции, если эта женщина была здорова, она спокойно в течение года забеременеет. Естественно, если какие-то проблемы у нее остались, то их
1: надо
2: нужно
1: решать
2: уже, да, совместно с доктором. Все абсолютно верно. Угу. Поэтому, конечно, такого прям значимого эффекта на бесплодие контрацепция не оказывает.
1: Вот, это хорошая новость.
2: Да, это хорошая.
1: Это хорошая новость. Надо ли делать перерывы в приеме препаратов? Это же тоже такие, кто говорит одно, кто другое, что вот лучше пощадить свой организм и дать ему передышку. Кто-то говорит, что нет, уже он привык к вот этой
2: пусть
1: дозе.
2: Бьё, да?
1: Да, пусть дозу он свою и принимает. Как же правильно принимать?
2: Да, прекрасный вообще вопрос, замечательный. До сих пор приходят женщины, которые, правда, так принимают, действительно, пьют, там потом говорят, мы там делаем, там перерывы 2-3 месяца, ну, чтобы мои яичники немножко отдохнули и так активно не работали. А я им говорю, они у вас не устали сильно.
1: Не перенапряглись.
2: Да, не перетрудились, да. Наоборот, на самом деле, кстати, перерывы делать плохо. В чем суть? Когда начинаете пить контрацепцию, у вас все равно немного риски по тромбозам повышаются, к сожалению. В первые месяцы приема кока особенно. У вас адаптация наступает к препарату. Потом эти риски немного снижаются, становятся такими, ну, прям средней популяции. И если вы каждый раз то бросаете, то пьете, каждый раз повышаете риски. И так можно привести просто к тромбозу и не получить хорошего эффекта. Поэтому так лучше, конечно, не делать.
1: Если начали пить, то уже достаточно длительный срок. А какой же это срок, Екатерина Владимировна? То есть это, ну, плюс-минус километр. Имеется в виду, что это год, два, три, то есть...
2: Ну, можно принимать длительно даже 10 лет, если женщина не имеет противопоказаний. Вообще, женщина должна каждый год приходить к гинекологу, они должны развивать заболевания, ничего ли за год не прибавилось нового. И если этот метод уже не подходит, лучше его сменить на другой, не рисковать здоровьем женщины.
1: И врач уже примет решение, да, что мы делаем дальше.
2: Да, обязательно.
1: Еще, опять же, тоже такая страшилка, и она, ну, пожалуй, наверное, самая страшная из всех.
2: Самая страшная.
1: Да, самое страшное то, что ведет к онкологии. Это, я не знаю, сколько, опять же, живу на этом свете, столько тоже помню вот эту самую страшилку, что, ну, все это плохо, гормоны в принципе плохо, мы там нарушаем какой-то баланс в организме, и все это может привести к онкологическим заболеваниям. Что современная медицина говорит на этот счет?
2: Говорит совершенно противоположное.
1: Вот так вот.
2: Да, на самом деле, наоборот. Прием контрацепции снижает более чем даже на 50% риск рака яичника, рака эндометрия и на 30% риск колоректального рака. Это прям большой показатель на самом деле. И даже говорят, что после приема контрацепции на какое-то время этот эффект сохраняется. И про грудь, конечно, тоже многие спрашивают. На самом деле тоже не так все просто. Если пациент принимает контрацепцию, то, в принципе, не выявили значительное повышение риска рака груди. А когда пациент отменяет контрацепцию, примерно через 10 лет риски становятся такими же средними, как у всех. То есть такого прям очень значительного влияния на грудь все-таки, ну, не оказывает на самом деле. Но если есть, конечно, рак груди, ни в коем случае нельзя.
1: Вот, вот. То есть есть противопоказания,
2: конечно,
1: да, при определенном. То есть сами препараты не ведут к этой ситуации, но если есть эта ситуация, то лучше воздержаться.
2: Абсолютно верно. На самом деле противопоказаний не так уж и мало. И пациенту лучше прийти на прием
1: и
2: обсудить.
1: Мне кажется, как к любому препарату. Анальгин откроешь, самая обыкновенная там простыня, вот такая противопоказание. Как к любому препарату, да?
2: Да, я с вами согласна. Конечно, это молодая девушка, у нее противопоказания чаще всего минимум. А чем старше человек, естественно, накапливаются какие-то заболевания соматические. И с каждым годом букет все больше и больше и больше.
1: И пошли противопоказания все больше и больше.
2: Абсолютно. Поэтому, когда пациент приходит на прием, мы обязательно еще измеряем давление. Если давление стабильное, то лучше отправить к кардиологу, не рисковать.
1: Нестабильное, да?
2: Да, то есть, допустим, то пациент проснулся, там, у меня там 150 на 90, потом 110 на следующий день. Бывает и выше иногда. Нельзя отправить контрацепцию. Нужно отправить к кардиологу. Обязательно измеряем дексаметазон.
1: Стабилизировать давление.
2: Да, сначала стабилизируем давление, приводим в норму, потом назначаем контрацепцию. Мы не должны рисковать этим пациента, приводить к инфарктам тем более.
1: И что еще вы сказали, помимо кардиолога, есть какие-то еще, я вас перебью?
2: Мы измеряем обязательно вес пациента и считаем индекс массы тела. Это связано с тем, что некоторые методы контрацепции, например, у нас есть пластырь, например, который мы клеим на плечо, он может быть неэффективен, если пациент имеет большую массу тела. Ну, он будет недостаточно эффективно, да, неэффективно будет работать.
1: Жировую прослойку.
2: Конечно, мы направим на УЗИ, на УЗИ малого таза, на УЗИ груди, обязательно, конечно. Мы не должны рисковать.
1: Ну, то есть все по показаниям, на
2: абсолютно
1: самом деле,
2: верно.
1: Как и любое другое там явление, связанное со здоровьем.
2: Да, конечно. Знаете, вот единственное, что многие забывают на самом деле, все забывают про мигрени. А вот мигрень с аурой, например, это полное противопоказание комбинированной контрацепции. Но можно ЧПО.
1: Что, это мигрень с аурой? Как это
2: называется? Да, мигрень – это такая сильная головная боль.
1: Нет, вот второе какое-то слово определение.
2: С аурой?
1: Да, с аурой.
2: С аурой – это когда головные боли сопровождаются какими-то звуковыми галлюцинациями, звуковыми.
1: А, аура. Я почему-то подумала, что это какие-то фамилии. Вот как бывают там привязанные к... Почему-то у меня саурон сразу. Да, саурон. Что-то из той серии.
2: Ну, это просто разновидность мигрени, есть просто обычная мигрень, то есть такая...
1: С обычной мигрень, мне кажется, все так или иначе с ней сталкивались.
2: Ну вот в этих ситуациях мы тоже, например, к неврологу, потому что ну, человек не может читать просто боль, напряжение головная, или это правда мигрень. Непонятно, правда бывает, действительно. И мы отправляем к неврологу. А вот если это уже мигрень с аурой, то тут уже комбинированная контрацепция противопоказана, к сожалению, потому что риски по инсультам будут очень высокие у человека. Так рисковать нельзя.
1: Я такую страсть, слава богу, даже не слышала. У многих знакомых мигрень присутствует, к сожалению, в жизни, но чтобы вот с аурой, то есть звуковые эффекты еще.
2: Да, то есть звуковые какие-то могут быть, зрительные даже галлюцинации какие-то, вспышки света.
1: Такая страсть.
2: Да, такое бывает на самом деле.
1: От сильных головных болей, получается, это происходит, да, какие-то? Или непонятно от чего?
2: Ну, это все в совокупности, на фоне, да, сильной головной боли. Да, ну, я думаю, неврологи, конечно, бы лучше бы рассказали.
1: Да, да, не ваша специализация.
2: Более подробно, да. Но мы должны спрашивать обязательно про это в любом случае.
1: Как у вас болит голова, как часто, да, и насколько
2: да,
1: сильно?
2: Да, я спрашиваю, там, была ли в семье мигрень какой-нибудь у вас. Ну, многие знают, на самом деле. Многие считают, ой, да это вообще не заболевание, это не так важно.
1: Ну, да, да, кажется, что это, ну, болит голова, да, приняла таблетку там.
2: Да, спрашиваешь, а есть какие-то хронические заболевания? Нет, я здоров. Потом спрашиваю, там, а мигрень, саура, давление? Да, доктор, действительно, мигрень бывает.
1: Да у кого же она не бывает?
2: Да, действительно.
1: Но давление же многие просто не измеряют. Там, ты живешь себе и живешь спокойненько. То есть я думаю, что вы на приеме, да, прежде всего измеряете?
2: Да, мы измеряем, и причем даже рекомендуем в первые месяцы приема контрацепции тоже измерять обязательно. Вдруг будет повышаться сильно.
1: Следить, да. За, как всегда, вести вот этот вот дневник давления. Даже не то, что тебе по возрасту уже надо это делать, а если какие-то начинаешь принимать контрацептивы, то это желательно делать, да?
2: Да, ну, конечно, если молодой пациент, там вероятность ниже. Чем человек старше, то, конечно, вероятность выше. И мы часто начинаем прием такой, ну, знаете, плановый, через 3 месяца оценить, как подходит, все ли переносит, и тоже обязательно меряем давление, спрашиваем, не повышалось ли.
1: Следим.
2: Конечно, да, учитываем все вот эти, да.
1: Давайте еще немножечко затронем тему способов контрацепции. Вот, например, презервативы. Всем известные, всем знакомые. Самое старинное, ну, не самое, конечно, ну ладно, одно из самых старинных средств. Изделие резиновое номер 2, как его называли в СССР в аптеках, поскольку люди наши стеснялись говорить слово презерватив.
2: Не знал про это.
1: Да, ставили в аптеках такую, ну, как вот как это, ценник, на котором было написано «резиновое изделие номер 2». И еще ходили, как сказать-то, тоже мифы по этому поводу, почему именно номер 2. Потому что считалось, что номер 1 резиновое изделие – это был противогаз, а номер 3 – это галоши. Но номер 2 – презерватив. Но, как говорят, на самом деле это не так. Это был размерный ряд. И маленькие, средние, соответственно, большие – номер 3. Но маленькие не пользуются пользовались популярностью, большие было невыгодно производить, и так вот в производстве осталось только номер 2, средний, усредненный размер, и закрепилось за ним вот это вот название сейчас уже, ну, только, наверное, люди, да, сильно постарше вашего возраста знают, что такое резиновое изделие номер 2. Ну, так вот, презерватив – это там морально уже устаревшее средство контрацепции или же имеет место быть и в нашем современном мире?
2: Имеет место быть и есть. Вот по данным статистики, допустим, самый популярный метод контрацепции в России – это как раз презерватив, комбинированная контрацепция, кок как раз, и спирали. Нет, морально не устарел, и многим на самом деле удобно использовать. И такой важный плюс презерватива – это защита от инфекций, передающихся половым путем. Больше ничего не может обеспечить такую защиту. Да, конечно, от ВПЧ-инфекции, к сожалению, презерватив не защищает до конца, ну, потому что есть места, где кожа не закрыта полностью.
1: ВПЧ – это вирус папилломы человека.
2: Да, абсолютно, да-да-да. Ну, наверное, тоже по нему слышали. Очень много сейчас мы говорим про то, что вирус вызывает рак шейки матки. Все хотим очень сильно от этого защититься, но презерватив до конца...
1: А против него нет никаких прививок, вот чего-то такого?
2: Есть, конечно. Есть вакцинация, да, от ВПЧ-инфекции, есть прививки. Конечно, если удалось привиться до начала половой жизни, там, в подростковом периоде, или там 10-11 лет, вообще замечательно, вы будете защищены хотя бы от таких, от самых злостных типа ВПЧ. Скажем так, есть раз типа ВПЧ, есть онкогены, которые могут вызвать рак шейки матки, и есть такие не онкогены, которые просто вызывают папилломы. Ну, как бы это не
1: вы
2: очень
1: так
2: приятно.
1: Говорите? Да, просто папилломы вызывают. Да, какие-то онтогены, не онтогены. Вообще звучит так себе. На самом деле же страшно, да? Ну, не глобально, ужас-ужас. Все лечится в современном мире. Ну,
2: но
1: не
2: главное,
1: все, опять,
2: но
1: по крайней мере, вирус папилломы человека. И к чему мы все это отвлеклись-то, на тему, что не защищает презерватив, да, от... А, наоборот,
2: от половых инфекций защищает, от ВПЧ инфекции не защищает. До конца нет, к сожалению.
1: Ага. То есть тут надо как-то принимать какие-то еще плюс другие меры.
2: Ну, лучше привиться.
1: Лучше привиться?
2: И желательно до начала половой жизни получилось.
1: Будет Но вообще замечательно. Но если не получилось, то имеет смысл?
2: Часто имеет, да, действительно.
1: Спасибо, Екатерина Владимировна. Сейчас мы еще вернемся к разговору, послушаем песню на рекламу, а потом вернемся к нашей беседе.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так не удобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
15: Куда срочно перенести рабочие чаты?
16: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
17: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
18: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
19: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Наши новости.
22: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Хохольском районе, в поселке опытной станции в НИИ Капетинского сельского поселения, строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовые на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления: формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Воронежский зоопарк присоединился к проекту Русского географического общества «Не урок географии». Цель – превратить процесс познания в игру и занимательное путешествие в мир географии и смежных наук. Так, для третьеклассников гимназии номер 5 провели экскурсию по зоопарку. Особый восторг у детей вызвали пушистые хищники – арктические и канадские волки. А звание самых красивых пернатых досталось павлинам, чьей родиной являются леса Южной и Юго-Восточной Азии. Знания об ареале обитания разных видов животных школьники закрепили с помощью квест-игры «Кто где живет». День открытых дверей пройдет в перинатальном центре в УКБ номер 1. 25 сентября будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделения и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще. В эту пятницу в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусства и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.
0: Тема дня.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Всемирный день контрацепции отмечается уже в эту субботу. Вот настолько это важная тема, что целый день отдельный посвятили их этой теме, причем во всем мире. И у нас сегодня в гостях доктор Чернова Екатерина Владимировна, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики. И мы, собственно, говорим как раз на эту тему о контрацепции. Скажите, пожалуйста, вот есть такая история, как экстренная контрацепция. Насколько это доступное явление? И, в принципе, вот что это за экстренная контрацепция?
2: Да, такое явление на самом деле есть. И правда, какой-то экстренной ситуации можно воспользоваться. У нас есть такие препараты с веществом левногестралом. Пациенту желательно принять эту таблетку как можно скорее. Но эффективность пишут примерно самая высокая в течение 48 часов. К 72 тоже высокая, потом уже снижается. Чем быстрее, тем лучше. Что важно? Такая таблетка предотвращает, ну, может блокировать овуляцию, предотвращает имплантацию, оплодотворение. Но если вдруг девушка была беременна, зачем она приняла эту таблетку, например, то эту беременность не предотвращает, никотина не влияет, никому эффекту плохому не приводит. То есть можно спокойно ее пролонгировать и не переживать за какое-то плохое побочное действие данного препарата. Но принять нужно, правда, как можно быстрее. Да, после приема данной таблетки может быть небольшой сбой менструального цикла, там, кровянистые выделения могут быть с половых путей. Еще не задают вопрос, как часто можно принимать. Ну, конечно, как можно реже, желательно.
1: Чтобы не было всего вот того, о чем вы сказали.
2: Понадобилось принять там 2 раза в месяц, очень нужно было. Ну, лучше все-таки принять в такой ситуации. Но если это очень часто, то лучше пить уже на плановую контрацепцию. Так не делать.
1: Угу. Еще, знаете, все-таки есть и возрастная категория у нас слушателей. И тоже ходит такое распространенное довольно-таки мнение, что если тебе 45+, ты можешь расслабиться, забыть уже контрацепцию, уже все, уже ничего с тобой не произойдет в плане деторождения. Так ли это на самом деле?
2: Мне кажется, не совсем. Многие женщины, наоборот, приходят и говорят, что 45 лет, выросли уже дети, появилось время для себя, и есть страх забеременеть, действительно. В такой ситуации, правда, контрацепция может сыграть очень положительное влияние. Ну, во-первых, многие имеют какие-то заболевания сопутствующие, там, обильные менструации, какие-то легенькие приливы, нерегулярная менструация. Женщина очень сильно переживает. Вдруг она забеременеет и не узнает. И в такой ситуации мы, да, правда, даем контрацепцию и плавненько переводим женщину на менопаузу безболезненно.
1: Во! Есть свой профит, да?
2: Есть, конечно. Ну, кому опять-таки можно, не противопоказано.
1: Главное, чтобы все сошлось в нужном, так сказать, ракурсе. Кормление грудью. Тоже говорят о том, что пока кормишь ребенка грудью, ничего тебе не грозит в плане беременности, и можно не заморачиваться с контрацепцией. Так ли это на самом деле?
2: Нет, конечно. Ну, лактационный аменорей такой, ну, не самый 100% метод, конечно. А также у многих вообще девушек в последнее время, кстати, приходят менструации на кормление. И когда произошла овуляция, мы не можем угадать. То есть, когда мы забеременели, непонятно. Поэтому лучше, конечно, предохраняться. Вот вы смеяли слово чпок. Вот как раз чпок можно. Чисто прогрессивную контрацепцию. Это таблетки, это спираль внутриматочная, это имплант имплонон, например. Ну и можно медную спираль поставить, если пациентка хочет.
1: Это вы так плавно перешли уже к методам контрацепции, как я поняла, вот их много разнообразных существует. Давайте, наверное, перечислим, и, может быть, коротенько о каждом.
2: Ну, как мы с вами уже говорили, есть гормональные и негормональные. Если взять гормональные, есть комбинированная контрацепция, когда есть 2 компонента, подобный эстрогену и прогестиновый компонент. Что здесь относится? Как раз вот КОК, таблетки всем известные. Сюда относится пластырь, который клеится на плечо евро, кольцо новоринг. И дальше чисто прогестиновая контрацепция. Это как раз тоже таблетки, это имплант, имплант, который вводится в плечо. И всем известные спирали с лонгестрелом, которые сейчас прям распространены и широко используются.
1: Любят их? Любят у нас спирали?
2: Да, многим пациенткам очень нравятся гормональные спирали. Во-первых, это срок службы. Примерно 5 лет, иногда даже до 8 лет.
1: Ого. Ну, то есть поставил и забыл это. Называется то, что в современном мире как бы и нынче важно.
2: Да, действительно, кому таблетки пить неудобно, и как-то сильно это очень мешает нормальной жизни. А во-вторых, менструация довольно-таки необильная на спиралях. В принципе, много положительных эффектов. Ты точно не забудешь выпить таблетку.
1: Да, вот, кстати, это тоже немаловажный вопрос, да. Ну, помимо того, что вот есть вот эти мифы о гормонах, о гормональных таблетках, есть еще эта история ежедневного приема препарата. И действительно, ты там поехал в гости, забыл дома, собственно, эти таблетки, еще что-то произошло. То есть пропустил одну таблетку. Насколько это серьезно? Можно ли забеременеть, если пропустил одну таблетку в месяц?
2: Ну, если, например, это была последняя таблетка или пустышка, ну, конечно, ничего страшного. А если, например, вдруг пациент вспомнил, что вот утром должен быть таблетку, а сейчас вечер, и он выпил. Ничего страшного. Срок очень маленький, контрацептивный эффект не нарушится, не опасно. Главное, не пропускать более чем 24 часа. Если уже прошло 24-48 часов, тогда принимаем дальше, но 7 дней защиты презервативом.
1: Угу. То есть надо дополнительную какую-то защиту
2: тоже
1: принимать. Какие методы контрацепции вы считаете, медицина, да, считает самыми надежными?
2: Есть специальный такой индекс Перля. Берется группа 100 женщин и рассчитывается, с каких женщин в течение года наступила беременность. Чем ниже индекс Перля, тем лучше контрацептивный эффект. И самый высокий у импланта Имплонона. Даже выше, чем стерилизация.
1: Ого!
2: Да, потом идут уже спирали и коки.
1: А имплант ставится тоже на длительный же период, да?
2: Да, на 3 года.
1: А, то есть даже меньше, чем спираль.
2: Да. Ну, спираль тоже, опять-таки, если пациент очень обильная менструация, кому-то хватит на 3 года, возможно, использования, и потом вновь обильность менструации. Но так, в целом, да, в основном 5. Даже сейчас одну спираль подлили срок службы до 8 лет.
1: Вот так вот.
2: Да.
1: Понятно. Вот еще такой тонкий, щепетильный даже момент, что, например, женщина хочет предохраняться, да, а мужчина, наоборот, говорит, что, ну, например, тот же презерватив не хочет использовать. Что же делать в такой ситуации?
2: Подобрать альтернативный метод, конечно же. Ну, во-первых, и у женщин, кстати, бывает аллергия на лад, к сожалению. Поэтому тут можно любую контрацепцию. Можно и таблетки, можно и спирали, и имплант, и кольцо. То, что понравится женщине. То, что захочет она сама.
1: То есть прямая дорога к доктору, и дальше уже с доктором
2: подбор
1: определяться, потому что врач расскажет все плюсы и минусы того или иного метода, и можно уже индивидуально организму подстроиться и подобрать. Что-то еще хотели бы вы сказать нашим, например, юным слушательницам в плане контрацепции, что нужно, необходимо знать, о чем мы, например, забыли сейчас упомянуть?
2: Угу. Я, наверное, хотела сказать, что в каких-то ситуациях не стоит ждать, и лучше обратиться к врачу экстренно. Например, много пациенток приходят с очень болезненно и очень обильной менструацией. Некоторые прям теряют сознание, долго терпят, ждут чего-то. То с этими ситуациями тоже можно бороться, и в том числе контрацепция очень даже неплохо помогает в таких ситуациях. И убрать и обильность, и болезненность, нормализовать жизнь, в конце концов, пациента. Потому что, правда, тот же ПМС-синдром, например, когда появляется раздражительность, желание скушать много чего вкусненького, тоже сильно мешает пациента. Вот, кстати, вот многие даже худеют на контрацепции. ПМС-синдром пропадает, и
1: меньше
2: спокойно.
1: Стали есть.
2: Да, прям многие приходят и говорят: я думала, наберу сильно вес, а я даже похудела спокойно, мне не хочется заедать больше перед менструацией. Я спокойно питаюсь, как обычно.
1: Ну и болезненные, да, все вот эти факторы тоже можно убрать.
2: Да, можно, конечно, убрать контрацепцию вообще спокойно, поэтому лучше, да, не терпеть. И прийти разобраться, да, обсудить все мифы на приеме и не бояться.
1: Да, главное дойти, понимаете?
2: Это точно, конечно.
1: У нас же, как всегда, только если вот прям уже совсем жареный петух клюнет в одно место, тогда мы идем к врачу. А так, чтобы как-то там... Ну, опять, понятно, что планово раз в год никто не отменял.
2: Да, это да.
1: И надо об этом помнить. Но, тем не менее, как всегда, все люди делятся на тех, кто свободно идет к врачу. И
2: не боится.
1: Наоборот, да, не боится. И следит там за своим здоровьем, и тех, кого надо тащить буквально за уши и за волосы.
2: Да, это точно. Просто, правда, много пациентов с обильной менструацией, это анемия и низкий ферритин, и уже сложности потом с будущим зачатием. Поэтому, конечно, тут еще контрацепция все равно помогает нам хотя бы поднять гемоглобин с ферритином. Так гораздо проще.
1: Ферритин же надо как бы вообще за ним следить, как я понимаю, независимо от возраста, да? Это такой анализ, который надо делать довольно часто.
2: Ну, гемоглобин отображает состояние гемоглобина в крови, а вот ферритин – это именно запасы железа в печени. И, естественно, с течением времени запасы у нас уменьшаются, к сожалению. А вот если у женщин обильная менструация, вот нормальная кровопотеря до 80 мл считается. Есть даже опросники, у нас такие шкалы, у меня здесь на приеме с прокладочками, и мы иногда с пациентами прям считаем, это обильная менструация или необильная. И вот если больше 80 мл, мы уже понимаем, что все-таки менструация обильная достаточно, и нужно что-то с этим делать, какие-то предпринимать меры. Да, и часто таких пациентов ферритин, правда, очень низкий, там 10-15. Сейчас немножко присмотрели нормы ферритина, и по последним данным у женщин с обильной менструацией хотя бы должен быть 50, а у нас часто, ну, прям гораздо ниже, к сожалению.
1: Ферритин лечится, скажем так?
2: Конечно, поднимается препаратами железа. Дополнительно, конечно, если нужна контрацепция, можно контрацепцию, уменьшить кровопотерю менструальную, дать препараты железа и потихоньку поднять, конечно. Ну, тут, возможно, нужен будет терапевт либо гематолог даже.
1: Ну, пожелайте что-нибудь нашим девушкам, девочкам, женщинам. Вообще, раз вы гинеколог, должны же что-то пожелать.
2: Хорошее, да?
1: Да, хорошее сказать.
2: Ну, я желаю не бояться мифов контрацепции, а если они есть, прийти обсудить с вашим личным доктором обязательно. Пусть ваша контрацепция будет надежная, с минимум побочных эффектов, и только доставит вам приятные эмоции.
1: Хорошее пожелание. Прекрасный финал. Спасибо большое. Екатерина Чернова, доктор, была у нас в гостях, специалист медицинской клиники «Эксперт» в Воронежской. Всех приглашаем на прием. Спасибо, что были с нами. Услышимся уже завтра. Да, спасибо, ждем вас тоже. Всем хорошего продолжение вечера. Пока-пока.
0: Наше радио. Это навсегда. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
11: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство финансов анонсировало с 1 октября изменения в семейной ипотеке. Ключевой фактор – дифференциация условий в зависимости от числа детей и региона проживания семьи. Ставки составят от 2 до 12%. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Максимальный срок субсидирования льготной семейной ипотеки в России составит 15 лет. В частности, для семей с 5 и более детьми, где хотя бы одному ребенку на момент заключения договора менее 7 лет – 2% годовых, а максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. Для семей, где есть хотя бы один ребенок, не достигший 7 лет, 10% годовых и 6 миллионов рублей максимальная сумма кредита. Что касается столичных регионов Москвы с областью и Санкт-Петербурга с Ленобластью, процентные ставки максимальной суммы кредитов составят 4% годовых и 18 миллионов рублей для семей с 5 и более детьми. Для семей с 4 детьми 6% годовых и также 18 миллионов рублей. Для семей с одним ребенком 12% и 12 миллионов рублей. Президент Владимир Путин выступил на совещании с правительством. Глава государства подвел итоги голосования на выборах Госдумы очередного созыва. По его мнению, они демонстрируют, что граждане связывают свое будущее с укреплением страны и рассчитывают на достижение всех поставленных государством целей. Путин также призвал правительство к проведению эффективной денежно-кредитной политики, без которой невозможно укрепление обороноспособности государства. В Госдуме появятся два новых комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству. Об этом сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Единая Россия» предложила сохранить за Вячеславом Володиным должность председателя Госдумы нового созыва. Его кандидатуру поддержал Владимир Путин, сообщил Медведев. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования на 2027-2029 годы позволит добавить в систему ОМС отдельные методы высокотехнологичной медпомощи, сообщили в Министерстве здравоохранения. Увеличение субвенций позволяет не только нарастить объемы медуслуг, но и перевести в систему ОМС отдельные методы высокотехнологичной медпомощи, которые ранее не входили в базовую программу. Это существенно повышает доступность сложных видов лечения вне зависимости от региона проживания, подчеркнули в ведомстве. Киностудия «Союзмультфильм» совместно с разработчиком КБ Продакшн выпустила мобильную развивающую игру «Оранжевая корова. Стоматология» для детей от 3 до 6 лет. Игра создана по мотивам популярного мультсериала «Оранжевая корова». Она в игровой форме знакомит дошкольников с профессией стоматолога, правилами ухода за зубами и основами гигиены полости рта. Игровой процесс построен по принципу настоящего стоматологического приема. В игре представлены 9 персонажей «Оранжевой коровы», в том числе Бо, Зо, Муся и Медведь Михаил. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья. «10-бальное шоу» выходит на финишную прямую.
1: Да, в финальный час «Короли вечернего радиоэфира» проживают в ваших радиоприемниках. Надеемся, что день у вас прошел хорошо, движется к логическому завершению. Вы уже отработали, едете счастливы или, может быть, уже приехали. Вот то, что мы в прошлом часе обсуждали, у вас уже где-то приготовлено.
2: Да вон тут уже пишут, а мы с другом Мариком на даче, я пассажиром сижу, подтягиваю пену.
1: Ну, а что думает по этому поводу Марик?
2: Вот мне тоже интересно. Будь я Мариком, я бы...
1: Вот терпеть не мог, когда ты кого-то везешь, а вот человек рядом с тобой, ну ты дождись меня, поступи по-товарищески. Мы сейчас приедем куда-то, распакуемся.
2: Золотые слова.
1: А вот это вот ты сидишь, в одно жало давишь, а я сижу, слюной давлюсь.
2: Ну не то, что слюной давлюсь, ну как ты знаешь...
1: Ну не по-товарищески. Ребята, в скором времени вернемся, предложим вам что-нибудь пообсуждать или новости какие-нибудь найдем.
0: Реклама на 107 FM.
3: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 00 99. Ограничение 0+. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, что в мире?
2: Давай, слушай, прекрасная есть новость, но нужна небольшая к ней такая подводочка. Наверняка все помнят, что в одной серии «Симпсонов» была такая странная структура, появилась как медвежий патруль, когда в Спрингфилд зашел один медведь, и Гомер настолько боялся его, что, значит, решил защитить город от настоящих нападений, ну, таких постоянных, да, а сказали, окей, пусть будет медвежий патруль, мы его организуем, но каждый житель города будет платить по $5. В общем, дальше все было по известной схеме развивалось, там даже уже использовали высокотехнологичное вооружение, даже, по-моему, были бомбардировщики Б-52. Но дальше все пошло не так, обвинили в очередной раз чиновников, и, как я понимаю, медвежий патруль закончил свое существование. Это была подводка к довольно короткой новости. Дело все в том, что в Воронеже чиновники ввели ИИ-патруль. И называется система «Дозор». Она катается по городу и фотографирует всякие пакости. Ну, например, мусор валяется, или граффити кто-то там на стене нарисовал. В общем, любые нарушения...
1: То, чего не должно быть.
2: Да, то, чего не должно быть. Но вот это замечательное, вот этот искусственный интеллект «Дозор», он, когда попытался найти конкретных нарушителей, он их не нашел. И он не нашел ничего лучше, чем выписать штрафы районным управам и мэрии. И причем эти штрафы уже выписаны на, ну, насколько, если верить информации, на 2 миллиона рублей. И теперь чиновники пытаются оспорить эти штрафы в суде.
1: Не, ну а как? Ну вы обязаны, ваши обязанности входят следить.
2: Ну вот медведи, вот. В общем, этот дозор не поймал, который
1: кстати, рисовали граффити. Кстати, про медведи говорят, у нас где-то вот Сибирь, там прямо какое-то нашествие косолапых. В этом году то ли шишка не уродилась кедровая, то ли еще чего-то. Они недостаточно зажировали за летний период и, говорят, ломятся к жилищам людей. Соответственно, это страшно, это опасно. Опасно, да. И, собственно, вот, ребят,
2: если... Голодный мишка – это очень страшный зверь.
1: Который не зажировал к зиме, да. как надо. В общем, ребят, мы вам там как-то, не знаю, ну, держитесь. Хотя глупо сказать, держитесь, ну...
2: Ну, не вводить же медвежий патруль.
1: А с другой стороны, ну что, не поедем же мы вот сейчас не все не бросим с ружьями?
2: Думаю, что должны быть какие-то службы контроля, которые помогут медведям
1: чиновники,
2: зажироваться.
1: Чиновники, тихо. Там же есть чиновники!
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Хочешь, Андрей Германович, новость? Ну, давай твою, потому что у меня прямо новость.
2: Я тоже начну с какой-то с эпиграфа.
1: Да, да, давай.
2: Корней Иван Чуковский. А в жаркой Африке, что там,
1: помнишь? Я Высоцкого помню, а черной... не видать идиллии, бьет жираф жирафика, слезы крокодили.
2: А в черной Африке, на черном Лимпопо.

0: В общем, там, ребят, какая-то началась дичь.
1: Прекрасный гиппопо.
0: Дело в том, что сначала в одной стране, где-то в Демократической Республике Конго, а впоследствии в Замбии, в Танзании, в Мозамбике, в Анголе, в Малави, в Кении, чуть ли не по всей Центральной Африке, начало распространяться... Я не знаю даже, как это... Короче, смотрите, какая штука. Дело в том, что африканские народы, ну вот коренные африканские народы, они очень люди религиозные. Причем религиозные не в нашем понимании, да, они не принадлежат там какой-то конфессии, магометанству или христианству. У них своя религия. Вот они верят в духов.
1: Ну, языческие у них в основном.
0: Совершенно верно. Религии, совершенно. Да. Те самые первобытные религии, про которые многие писали. И вот у них там шаманы, колдуны, и там сейчас вспыхнула волна поверий о том, что есть колдуны, которые могут подойти к человеку, похлопать его по плечу или к мужчине и украсть или уменьшить его мужское, собственно, символ мужественности.
1: Какой кошмар.
0: То есть, подожди, ладно, украсть. Ну, как бы
1: украсть вряд ли.
0: Уменьшить.
1: Это же...
0: На пару сантиметров, типа, опа! Опа! А сантиметрика-то и нету.
1: Нужно один хлопок, один сантиметр.
0: Я
1: или как
0: знаю,
1: там идет?
0: Брат,
1: градация.
0: Я не знаю. Дело в том, что там реально сейчас люди страдают, невиновные, которые просто вот идет человек, кому-то не понравилось, и кто-то появляется, какой-то провокатор.
1: Держите. Колдун, у меня уменьшился.
0: Было 18, стало 13. Хватайте его, граждане.
1: А на самом деле так и было.
0: Я не знаю.
1: Нет, я про 13.
0: Это как бы шутки шутками. Но там человеческие жертвы. И тут же, что называется, новость вдогонку. Дело в том, что в Ботсване задержали зимбабвийца, у которого была полная сумка, извините, их.
1: Угу.
0: Полиция сначала говорит, ну вот, ну значит, собственно, не слухи это были про неких колдунов, которые похищают.
1: Вот он и отобрал это
0: все. Мужские, да. Короче, устроили экспертизу, оказалось, муляжи. Используемые исключительно в ритуальных целях. Но можете представить вот на секундочку этих полицейских, которые слышали про вот эти вот беспорядки.
1: Слушай, напарник, я боюсь, что после этой новости будет еще у наших граждан еще одна фобия. Тебя в метро похлопали по плечу, и все.
2: Наша реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов регионов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но у меня тоже еще есть одна новость из серии «Интриги, скандалы, расследования». Подводки, ребята, к ней не будет, но новость, конечно, очень странная. Дело все в том, что москвичка похитила друга мужа. Ты представляешь, что это такое?
2: Чтобы они вместе в плотине...
1: Нет, нет. Чтобы заставить друга мужа перестать дружить с ее мужем. Понятно, да, ступенька? То есть они, видимо, там дружили, ей этот друг не нравился, и она его похитила, чтобы он не общался с ее мужем.
2: А почему с мужем нельзя было поговорить?
1: Трудно сказать, но, в общем, там была целая преступная махинация.
2: Детективная история?
1: Абсолютно. Один заманил этого мужика в квартиру где-то на Тверской. Ну, я вот
2: Думаю, что там лет 20 с небольшим.
1: Не могу сказать. Но
2: вряд ли это 50-летний мужик, который...
1: Все может быть, знаешь, седина в бороду, без в ребро. Его заперли в этой квартире. Потом приехал организатор с подельниками мужика удерживать, пока он не согласился прекратить дружбу. Вот, в итоге он согласился прекратить, а дальше всех задержали, и теперь, естественно... Ну,
2: присядут теперь все.
1: Теперь им всем грозит уголовная ответственность, да, за удержание.
2: Я не могу понять, а почему нельзя было поговорить с мужем, сказать, слушай, дорогой, мне кажется, ты очень много уделяешь времени своему другу и крайне мало уделяешь времени мне. Если дело пойдет так дальше, мы пойдем с тобой в ЗАГС и просто разведемся.
1: Ну, видишь,
2: что-то
1: было в голове другое.
2: Может, они не просто друзья были?
1: Это мы не знаем.
2: Да.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Кстати, напарник, у тебя на следующую осень какие планы?
2: У меня на следующую осень? Ну, у меня на этот еще нет планов, а ты говоришь про следующую.
1: Я тут с Сережей Бабунцом переписывался.
2: Да, ты мне говорил.
1: Да, он говорит, приезжайте в следующем году в Кавминводы, покатаемся на мотоциклах. Тут мотоциклы найдем, вы только приедете.
2: Сереж, приедем. Спасибо большое за приглашение. Наверняка это нас, ну, может, не наверняка.
1: Передадут.
2: Вот, да. Постараемся приехать с большим удовольствием. Тем более, давно не виделись.
1: Вообще-то, да. И, тем более, есть тема на мотоциклах покататься.
2: Да, да еще не на своих.
1: А вот это, кстати, я об этом не думал.
2: И вот и подумай об этом. Ну, я думаю, что Сережа нам хорошую технику подберет, если мы поедем туда.
1: Вообще даже не сомневаюсь.
2: Вот. А вообще, конечно, там прекрасные для мотоциклистов места, потому что и серпантины, и грунтовые дороги интересные есть. И виды потрясающие. То, что из машины ты не видишь, на мотоцикле ты все это, все твое.
1: Да. Давайте-ка, Андрей Геннадьевич, закроем мечтательные аппараты и отправимся в наше сказочное Замкадье.
2: Давай. Я не против. На самом-то деле там прекрасная погода, дождь закончится, надо ехать.
1: Традиционно всех обнимаем, некоторых даже целуем, и завтра услышимся, как обычно, после обеда в 10-бальном шоу. Придем, будем нести разумное, доброе, вечное. На сегодня все, ребята, расходимся.
2: Давайте, ребята, пока, до завтра.
0: Наше радио.

0: наше радио. Так. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группы КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
3: Привет, друзья, меня зовут Александр Грубнов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Diesel Hall на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Diesel Hall, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало в 8 вечера.
4: Мероприятие 18+.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
7: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». «Моральный кодекс». «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы. «Стиль, энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
8: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразелье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразелье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
9: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+.
10: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Хохольском районе, в поселке опытной станции в НИИК Петинского сельского поселения, строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовые на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления: формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Воронежский зоопарк присоединился к проекту Русского географического общества «Не урок географии». Цель – превратить процесс познания в игру и занимательное путешествие в мир географии и смежных наук. Так, для третьеклассников гимназии номер 5 провели экскурсию по зоопарку. Особый восторг у детей вызвали пушистые хищники – арктические и канадские волки. А звание самых красивых пернатых досталось павлинам, чьей родиной являются леса Южной и Юго-Восточной Азии. Знания об ареале обитания разных видов животных школьники закрепили с помощью квест-игры «Кто где живет». День открытых дверей пройдет в перинатальном центре в УКБ номер 1. 25 сентября будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделения и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще. В эту пятницу в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусства и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные

0: Заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
2: Так звучит наше.

Радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Geely CT-Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CT-Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напиваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
11: Наши новости.
12: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Хохольском районе, в поселке опытной станции в НИИ Петинского сельского поселения, строят новую школу. Об этом в своем канале в Макс рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из-за Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе – напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Воронежский зоопарк присоединился к проекту Русского географического общества «Неурок географии». Цель – превратить процесс познания в игру и занимательное путешествие в мир географии и смежных наук. Так, для третьеклассников гимназии номер 5 провели экскурсию по зоопарку. Особый восторг у детей вызвали пушистые хищники – арктические и канадские волки. А звание самых красивых пернатых досталось павлинам, чьей родиной являются леса Южной и Юго-Восточной Азии. Знания об ареале обитания разных видов животных школьники закрепили с помощью квест-игры «Кто где живет». День открытых дверей пройдет в перинатальном центре ВУКБ номер 1. 25 сентября будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделения и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще. В эту пятницу в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.

был, и нажраться он всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: EB Oil. Замена масла бесплатно. Воронеж, промышленная 8. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
9: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Хватит стесняться! Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
12: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Откроем все окна и хвою сгребаем с травы. Глядь, через забор поднимается медленно в гору.

представляется праздником вечной халявой. Когда появляется рыжий ободранный кот,

0: наше радио. Это навсегда.
1: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство и Министерство финансов объявили основные параметры проекта федерального бюджета на будущий год и плановый трехлетний период. Согласно одобренному документу, расходы на 2027 год планируются в размере 48,8 триллиона рублей. Доходы на уровне 43,3 триллиона, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом, дефицит на следующий год закладывается на уровне 5,5 триллионов рублей или 2,2% валового внутреннего продукта. За пределами будущего года озвучена прогнозная цифра 48,4 триллиона рублей доходов в 2029 году. Бюджетный баланс в проекте на будущий год удалось обеспечить в том числе через расширение пятиступенчатой шкалы НДФЛ со ставками до 22% на пассивные нетрудовые доходы и консолидации расходов в определенных частях бюджета. Президент Владимир Путин выступил на совещании с правительством. Глава государства подвел итоги голосования на выборах Госдумы очередного созыва. По его мнению, они демонстрируют, что граждане связывают свое будущее с укреплением страны и рассчитывают на достижение всех поставленных государством целей. Путин также призвал правительство к проведению эффективной денежно-кредитной политики, без которой невозможно укрепление обороноспособности государства. Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры в формате тет-а-тет в Белом доме, после чего стороны продолжили встречу в составе делегации. Президент США заявил, что переговоры с глазу на глаз прошли отлично. В свою очередь, председатель Китая выразил готовность работать с главой Белого дома, чтобы вести большой корабль китайско-американских отношений по устойчивому и долгосрочному пути. По словам Си Цзиньпина, Китай и США смогут преодолеть ловушку Фукидида. Это выражение описывает концепцию, когда новая держава, которая быстро усиливается, начинает угрожать позициям доминирующей настоящей момент страны. Из-за этого возрастает риск конфликта между ними. Си Цзиньпин объявил, что Китай в ближайшие дни отправит двух пан США в качестве жеста доброй воли. Это вызвало у Трампа улыбку. Марина Влади, французская актриса, певица и писательница, последняя жена Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 88 лет. Влади известна по ролям в фильмах Марка Феррери «Супружеская постель», за которую она получила премию «Лучшая актриса» на Каннском фестивале в 63 году, и жена Люка Годара «Две или три вещи, которые я знаю о ней». Марина Влади, урожденная Екатерина Марина Полякова-Байдарова, дочь русских эмигрантов, которые бежали во Францию от революции 1917 года. Показ спектакля Антона Федорова «Дон Кихот» в Государственном театре «Нации» сегодня проходит без изменений, сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Главную роль в постановке исполняет Тимофей Трибунцев, который почувствовал себя плохо перед показом, и из-за боли в спине ему вызвали скорую помощь. От госпитализации 53-летний актер отказался, уточнили в театре. Сейчас с Тимофеем все в порядке. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55.

0: Наша реклама. С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ЕН 970-400-7633. Возрастное ограничение 12+.
1: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Изменения в программе семейной ипотеки вступят в силу с 1 октября. Их анонсировало сегодня Министерство финансов. Ключевая составляющая – дифференциация условий в зависимости от числа детей и региона проживания семьи. Ставки составят от 2 до 12%. Максимальный срок субсидирования льготной семейной ипотеки – 15 лет. По информации ведомства, это сделает семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой. Одни условия действуют на всей территории России и отдельно в 4 столичных регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области. Условия по льготной ипотеке на строительство частного дома останутся на уровне ставки 6%. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудили провокации Украины в отношении Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они также обсудили удары Израиля и США по мирным ядерным объектам Ирана, которые поставлены под гарантии МАГАТЭ. В ходе встречи также обсуждались основные аспекты взаимодействия России с агентством. Стороны затронули другие вопросы повестки ООН, представляющие взаимный интерес. Все бюджетные места в педагогических вузах по итогам кампании нынешнего года заполнены. Приемная кампания завершилась с положительной динамикой, заявил замдиректора департамента кадровой политики Минпросвещения Сергей Антонов. Конкурс на место вырос по сравнению с прошлым годом. Всего было выделено 37 514 бюджетных мест по педагогическим направлениям. Средний балл единого госэкзамена, поступивших на бюджет, составил 72,8. На одно бюджетное место было подано в среднем 15 заявлений. При этом в прошлом году их было 12. По особой квоте в педагогические вузы принято около 1500 человек, по отдельной свыше 2500. Министр культуры Ольга Любимова дала старт приему заявок на 7-й всероссийский конкурс «СМИ. Культура. Слово» на полях 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Конкурс направлен на распространение современных и эффективных подходов к освещению культурных инициатив страны. Принять участие в нем могут представители СМИ, индивидуальные журналисты, блогеры, создатели сетевых медиапроектов, агентства и некоммерческие организации, а также пресс-службы органов исполнительной власти в сфере культуры в регионах. Киногероем, который точнее всех воплотил национальный характер на экране, назван Данила Багров, герой Сергея Бодрова-младшего из фильма «Брат и брат 2» режиссера Сергея Балабанова. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром-медиахолдинга» Александр Жаров, ссылаясь на результаты опроса. Именно в образе Багрова респонденты, по его словам, увидели сочетание трех ключевых черт – справедливости, стойкости и широты души. Участники опроса назвали персонажа Бодрова-младшего героем, который точно отражает свое время и остается понятным сегодня. Популярный канал «Радио.ру» КНСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
3: Пу-пу-пу. Друзья, официально зафиксирована самая релизная неделя года. И я очень удачно на нее заболел. В последний эфир сентября я хотел включить 23 новинки. Вау, это хотел. А вообще претендентов было под 100. Поэтому на раскачку сегодня времени нет. Давайте сразу к лотам, чтобы показать, рассказать и сыграть побольше. Андрей Куренков, «Наше радио. Топор».
1: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете.
4: Как слону дробина? Можно ли переехать грудь колесом? Сколько граммов в параллелограмме и сколько пипетов должны быть параллельны, чтобы получился один параллелепипед?
1: «Фонотека» на «Нашем радио».
3: Павел Кашин выпустил второй в 26-м году альбом. А то и третий, если считать лайв. Рабочие названия – «Золото и бетон», «Век женщины» в итоге трансформировались в «Жар-птицу». 7 новых песен, обложка сделана в ИИ, которому Павел неравнодушен и все свои клипы теперь делает там. Но песни вроде бы пока что пишет самостоятельно. Да и зачем тут ИИ? при таких-то объемах релизов. Цитируя Шевчука, «мне не до сна, изо рта лезут ноты».
5: Все говорят, глобальное потепление, истребление краснокнижных птиц. А у меня на глазах убивается поколение, и никто не собирается искать убийц. Я в потоке словесной похоти, как пожарный в мире, где нет огня. Захлебнулся собственной рвотой, и походя мир выталкивает из себя меня. Век женщины, увы, не долг. Прекрасный сон и небылица, где снится ей, она же птица. Проснулась.

0: грустная получилась пластинка. Старость, глобальная офигения, да и век женщины недолог. Еще и проблемы навалились то с музыкой, то с бизнесом.
1: Я вот полтора месяца думал, что это беда и депрессия. А когда я вышел из четырех бед по очереди, четыре беды свалилось, я понял, что все не так уж плохо. Сначала в моем клубе, спортивный клуб, где я открыл сначала внутри, пошли трения, потом из снаружи соседи сказали, что у меня там бордели, стриптиз и бар. Они притащили меня на телепередачу, где выяснили, что нет, там только нет вот стриптиза, да, и женщин, продающих себе. Ну и алкоголя-то тоже нет, и музыка ночью не играет. И потом мне пришлось расстаться с половиной своей группы и набирать новых ребят. Но это как вот у Биг Бедера любовь длится 3 года, также и работа чаще всего длится 3 года. Но это нужно принимать как данность, потому что все-таки назревают какие-то нервные моменты, и как бы ты ни любил общую музыку. Особенно если есть

0: а могла выпустить совершенно другой номер. Он выходит завтра, но уже под вывеской «Афинаж». Почему так, объяснит Сергей Шиляев.
1: Многие слушатели знают, что помимо «Афинажа» у нас с Сэмом Калининым есть еще один проект – «Хулиганский и отвязный быдлоцикл», где мы вообще почти ничем себя не сдерживаем. Правда, в последнее время пришлось, скрепя сердце, сделать ребрендинг ради жирных корпоративов, исключить ненормативную лексику и даже переименоваться в БЦ. Но сейчас речь не об этом. Короче, песню «Отличник» изначально мы планировали делать для нового альбома «Быдлоцикла». Однако после первых набросков ее тупо стало жалко для пока еще столь андеграундного проекта. И показав набросок нескольким друзьям, мы поняли, никто ее с «Быдлоциклом» не ассоциирует. Песня вполне органично вольется в репертуар основной группы. Казалось бы, ну и хорошо. Но затем «Отличник» еще раз едва не стал объектом экспериментов. Меня давно преследует желание сделать такую песню, чтобы в ней, как в самом начале нашего пути, звучали только голос, акустика, бас и баян, ну еще барабаны. Но никаких гитар, синтезаторов, оркестров, хоров. И вот таким образчиком минимализма по-афинажевски чуть не стал «Отличник». Хорошо, что мы вовремя одумались и поняли хитовый потенциал песни. Песни, пригласили крутых бэк-вокалисток и сделали песню в стиле русский брит-поп.
0: Остальные подробности в чартовой дюжине, а пока просто премьера. «Афинаж. Отличник».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Группа Good Times на этой неделе выпускает новый альбом. Познакомим вас с ним в специальном уикенде на нашем радио и немного в «Чартовой дюжине». А еще в «Чартовой дюжине» мы расскажем про новый мини-альбом операции «Пластилин». Но так как специального уикенда не будет, то сделаем премьеру в «Фанатеке». Толя Царев сразу обо всем.
2: Мы выпускаем новый альбом, который получил название «Радости». Он будет состоять из двух частей. Каждая часть – это отдельная EP. Осенью 26 года выходит первая часть, и весной 27 года выйдет вторая. Лирический герой альбома – это обычный человек, который утонул в думскроллинге, в тревоге, в мелкой бесполезной суете. Мне кажется, это состояние многих из нас сейчас. Человек этот не знает уже ни чего он хочет, ни куда идет, ни что будет дальше. И в какой-то момент он теряет себя, теряет надежду, теряет веру. И здесь, как в песне «Радости», он вдруг встречает ангела в образе простого таксиста, который рассказывает ему о настоящей радости. За последние 6 лет я прошел путь от полного внутреннего краха и глубокой депрессии до вот состояния какой-то тихой, сокровенной радости, которая не ломается от внешних обстоятельств. Просто свет внутри. И я бы хотел поделиться этим. Возможно, сейчас кто-то проходит такой же путь, и кому-то эти песни, возможно, станут опорой.

собой. Оставим главный сингл альбома и его развязку «Радость» чартовой дюжине, а мы запремьерим другой трек с альбома, который вряд ли доберется до эфиров и хит-парадов. «Операция пластилин», «Эфиралган».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Питерские адепты рыбалки, суперагенты и знатоки правильной организации каникул, группа «Спорт» выпустила мини-альбом вчетвером. 4 авторских трека плюс кавер-версия песни группы «Центр». Наибольшего успеха «Спорт» добились на рубеже веков благодаря MTV и нашему радио, выпустили 4 альбома и ушли в тень из-за занятости участников в других коллективах. С 16 года парни вернулись к активной деятельности и стали записывать новые песни, которые и должны были собраться в 5-й альбом. Но внезапный уход из жизни гитариста Олега Баранова в марте 25 года не дал этим планам осуществиться. Тогда не дал. А теперь вот памяти Олега Баранова и при его участии. Поэтому и название «Вчетвером». Сергей Хомяков.
2: Это последние песни, записанные вместе с нашим гитаристом Олегом Барановым. Олег очень скрупулезный гитарист. Однажды мы записывали еще непридуманную песню. И так получилось, что Олег был вынужден уехать и оставил нам импровизацию, записанную под метроном. Мы все сделали, но у Олега поменяли местами все ноты. Остался только звук. Самое главное было непонятно, возможно ли теперь это сыграть. Олег вернулся, слушает. Говорит, а на гитаре кто играет? Ты? Что-то я не узнаю. Так ты же без барабанов писал. О, какой я молодец. И на следующий день все выучил. То ли не заметил, то ли виду не подал.

0: Отдельно отметим, что большую роль в релизе сыграл пятый, незримо присутствующий человек. Это участник-основатель группы «Иван Купала» Алексей Румянцев. Именно ему принадлежит идея релиза, название, компиляции и обложки. Алексей, спасибо за музыкальный альтруизм. А нет, есть еще один человек в этом альбоме.
1: Песня «Роберт Иванов» записана по ковидной технологии. Каждый отдельно у себя дома. Роберт Иванов был вымышленным персонажем. Но однажды нам написал настоящий Роберт Иванов и похвалил. Это вдвойне приятно. Спасибо.
0: Спорт. Роберт Иванов.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: В плейлисте Венкова пополнение. «Любовь» – песня о внутренней опоре в тревожные времена. Музыкальный эксперимент от привычного инди-рока к электронной хаус-эстетике. Плавные меланхоличные куплеты сталкиваются с динамичным припевом, выражая контраст между давлением реальности и светлым чувством, которое дает силы жить. Кстати, экспериментов при работе над треком было куда больше.
2: Новый трек «Любовь» я спродюсировал полностью сам, и с помощью интернета я начал для себя открывать и постигать технические аспекты звукозаписи, потому что творческие аспекты я в целом для себя открыл и понял, как они устроены. Но с точки зрения продакшена я всегда немножко проседал, и сейчас мне стало интересно самому заняться этим вопросом. Ну и я изучил, что такое сайдчейн, что такое лейеринг, что такое сатурация. На мой взгляд, для первого раза получилось достаточно неплохо, и этот трек, он один из завершающих в грядущем альбоме, который выйдет в октябре. Этот трек про опору, и мне кажется, мне удалось здесь поймать соответствие формы и содержания, что, собственно, я считаю главным в творчестве.
1: Никите удачи. Новые знания никогда не бывают лишними. Я надеюсь, прозвучавшая там выше сатурация все же в каком-то музыкальном значении, а не в медицинском. Не дай бог. Ждем альбом. Плейлист Венкова. Любовь.

0: Наша реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Фонотека на нашем радио.
4: Я не знаю, когда в своей бурной жизни Глеб Викторов находит время для творчества, но у группы «Три дня дождя» вышел новый альбом. Называется он «У» или не так. Называется он «У, часть первая». Есть еще один вариант для вас, Глеб. У, шлепок первый. В своем телеграме артист оставил комментарий, откуда мы узнаем, что У — это в честь книги 99-го года Эрленда Лу, которую Глеб увидел на заправке в Финляндии, хотя в оригинале она Л, что же увидел на заправке Глеб. В общем, придумано было это название для альбома еще в 2019-м. Хаски тогда опередил Глеба и успел назвать также свой мини-альбом. Но идея так и сидела все эти годы в голове Глеба, не давая покоя. Получилось 22 песни, и изначально не планировалось делить их на две части. Получилось само собой. Или, скорее, захотелось сыграть в каламбур с «У-частью». Сейчас вышла первая «У-часть» — это момент «до», когда все начинается. Музыка громче, ночь длиннее, впереди еще ничего не случилось, и кажется, что может случиться вообще все. Когда выйдет момент после, хотя это уже заявлено, в случае с Глебом, я бы сказал, что неизвестно. Но музыкант сообщает, что, цитата, «первую надо распробовать, а вторую пережить».

Первые же звуки пластинки сообщают нам о том, что песни были созданы без участия ИИ. Видимо, теперь это будет знаком качества, сродни без ГМО на упаковке продуктов. Альбом изобилуют фитами, Брутто, Лирик, Хофманита, Пирокинезис и другие молодежные герои. Рейв, рэп, что-то, что и сам музыкант не понимает, к какому стилю отнести. Наверное, это самый клевый альбом, который я мог бы сейчас сделать. Без игры в больших артистов, без попытки казаться ебнутее, чем я есть. «Три дня дождя» и «Пирокинезис». Магазин.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Питерские инди-панки «Шоколадный торт» выпустили 6-й по счету альбом «Где твое чувство прекрасного?». В центре пластинки – интернационализм и мир без границ. От питерских окраин до берегов Шпрее, от французского шансона до британских трибун и сербских просторов. 12 песен о любви на расстоянии и умении замечать красоту в мелочах. С одной стороны, альбом получился очень личным. Лидер команды Ник сразу в нескольких номерах представляет себя гражданином мира, рассказывает о жизни в Сербии и даже подтверждает одной из песен, что он выучил местный язык. Предается воспоминаниям прошлых лет, много поет про Питер. С другой стороны, эту пластинку может примерить на себя плюс-минус любой современный молодой человек, где бы он ни находился. И я уверен, что большинство мыслей и мнений совпадут. Где-то эта песня с протестом, где-то с легкой меланхолией, но с неизменно жизнеутверждающим взглядом в будущее.

0: Отличная пластинка с гармониями, приличным вокалом и внятными текстами. Это то, как должна звучать актуальная панк-музыка сегодня, когда людям есть что сказать. Надеюсь, ребята все-таки добьются широкой известности. В эфир трек «Ребус. Берлинская стена». Название вроде бы конкретно описывает смысл, но все ли так однозначно?
1: Мне очень нравится история Берлинской стены. Ну, точнее как, понятно, что это большая трагедия, она не может нравиться. Нравится мне скорее ее падение, как достаточно простой и яркий символ. Разрушилась стена, разделяющая, по сути, родных людей. Тогда эта стена была буквальной, но в нашем мире и сейчас полно таких метафорических стен. Провожу ли я какие-то параллели? Не знаю. А вы о чем подумали?
0: Спасибо, Ник. А теперь, собственно, песня. Слушаем и думаем. Шоколадный торт «Берлинская стена».
2: Das dritte meiner, es ist das sofort. Unverzüglich.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Слушайте, у нас заканчивается эфирное время, но есть еще несколько новинок, которые хотелось бы представить. Поэтому, кому интересно, в полночь на 25 сентября на сайте нашего радио выйдет расширенная версия этого выпуска «Фонотеки». И кто хочет продолжения, приходите туда. А у нас в эфире финальный номер. На прошлой неделе получили сразу две неожиданных новости от Вячеслава Бутусова. Во-первых, вместе с группой «Орден Славы» он зачем-то переписал сразу половину недавнего альбома «Мертвец». А во-вторых, организовал новый проект «Бутусов Сологуб». Хотя как новый? Виктор Сологуб – это музыкант группы «Дедушки», с которой у Вячеслава выходил четверть века назад совместный диск «Элизабарра Тор», откуда вы хорошо знаете как минимум песню «Настасья».

В 2017 году музыканты объединялись еще раз и провели несколько студийных сессий для второго альбома, но по неизвестным причинам материал лег на полку и не выпущен до сих пор. Только лишь версия военной песни «Темная ночь», сделанная как раз Сологубом, выходила в 2020 году. А теперь новый проект. Мы пока не знаем никаких подробностей и планов музыкантов, но уже готов первый сингл «Персидский узор». Его и оценим. На сегодня наконец-то все. Спасибо Сереже XBB Марченкову, написавшему в этот раз прям целый сценарий выпуска. Я болел, хворал, снимался в подкастах и уже почти готов был отменить эфир, но на такой-то неделе этого никак нельзя было допустить. Сережа не допустил. А там и я разошелся. Спасибо за внимание. Мы в сезоне. Фонотека по четвергам в эфире. Хорошей музыки должно быть много. Пока. Бутусов Сологуб. Персидский узор.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство и Министерство финансов объявили основные параметры проекта федерального бюджета на будущий год и плановый трехлетний период. Согласно одобренному документу, расходы на 2027 год планируются в размере 48,8 триллиона рублей. Доходы на уровне 43,3 триллиона, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом, дефицит на следующий год закладывается на уровне 5,5 триллионов рублей или 2,2% валового внутреннего продукта. За пределами будущего года озвучена прогнозная цифра 48,4 триллиона рублей доходов в 2029 году. Бюджетный баланс в проекте на будущий год удалось обеспечить, в том числе через расширение пятиступенчатой шкалы НДФЛ со ставками до 22% на пассивные нетрудовые доходы и консолидации расходов в определенных частях бюджета. Президент Владимир Путин выступил на совещании с правительством. Глава государства подвел итоги голосования на выборах Госдумы очередного созыва. По его мнению, они демонстрируют, что граждане связывают свое будущее с укреплением страны и рассчитывают на достижение всех поставленных государством целей. Путин также призвал правительство к проведению эффективной денежно-кредитной политики, без которой невозможно укрепление обороноспособности государства. Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры в формате тет-а-тет в Белом доме, после чего стороны продолжили встречу в составе делегации. Президент США заявил, что переговоры с глазу на глаз прошли отлично. В свою очередь, председатель Китая выразил готовность работать с главой Белого дома, чтобы вести большой корабль китайско-американских отношений по устойчивому и долгосрочному пути. По словам Си Цзиньпина, Китай и США смогут преодолеть ловушку Фукидида. Это выражение описывает концепцию, когда новая держава, которая быстро усиливается, начинает угрожать позициям, доминирующим в настоящем момент страны. Из-за этого возрастает риск конфликта между ними. Си Цзиньпин объявил, что Китай в ближайшие дни отправит двух пан США в качестве жеста доброй воли. Это вызвало у Трампа улыбку. Марина Влади, французская актриса, певица и писательница, последняя жена Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 88 лет. Влади известна по ролям в фильмах Марко Феррери «Супружеская постель», за которую она получила премию «Лучшая актриса» на Каннском фестивале в 1963 году, и жена Люка Годара «Две или три вещи, которые я знаю о ней». Марина Влади, урожденная Екатерина Марина Полякова-Байдарова, дочь русских эмигрантов, которые бежали во Францию от революции 1917 года. Показ спектакля Антона Федорова «Дон Кихот» в Государственном театре «Нации» сегодня проходит без изменений, сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Главную роль в постановке исполняет Тимофей Трибунцев, который почувствовал себя плохо перед показом, и за боли в спине ему вызвали скорую помощь. От госпитализации 53-летний актер отказался, уточнили в театре. Сейчас с Тимофеем все в порядке. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, какую старинную песню заново открыла для слушателей Ольга Арефьева, и поговорим о новом релизе группы «Седьмая раса». Ольга Арефьева представила новый сингл «Rose Red Rose». Песня продолжает серию работ артистки, в которой она обращается к старым европейским мелодиям и переосмысливает их в собственной музыкальной манере. Релиз получился символичным. «Rose Red Rose» вышла в день рождения артистки.
2: Это английская песня 16 века. Ее сейчас знают только в виде детской песенки. Первый куплет поют каноном. А я нашла длинный серьезный вариант ее текста и составила из них свой. И сделала русский перевод. «Роза, мой цветец, ты пойдешь ли под венец?» К сожалению, он пока еще не записан. Держите кулачки, чтобы это получилось. И вообще не трачу времени даром. Я перевела много уже средневековых песен, кантик и разного фольклора на русский язык. Получилось очень красиво. Ждите записей и концертов.

0: Ждем новых переводов и релизов от Ольги Арефьевой. А послушать свежий сингл уже можно на всех цифровых платформах. Группа «Седьмая раса» представила новый трек «Покой». Городская романтика и легкая меланхолия соединились в свежем треке. По мнению музыкантов, это идеальное настроение для начала осени. Саша Растич рассказал о треке подробнее, не приукрашивая историю его создания.
1: Ну, каких-то сказочных историй про написание этой песни я сочинять не буду. Я просто написал песню в акустике. Потом мы собрались с ребятами, аранжировали ее, записали демку. Вот, и впоследствии на разных студиях прописали инструменты и свели все это у Николая Баринова, нашего бессменного звукорежиссера студийного. Вот, и получилась такая межсезонная зарисовка о вечном.

0: Новый сингл «Покой» уже можно послушать на любой удобной цифровой площадке. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: года.
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассира.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил генеральный директор контентного кластера «Кион» Кирилл Тренин. Он рассказал о лидерах новой рок-волны, музыкальных и литературных трендах.
1: Авторские новости.
2: Эпицентр рок-н-ролльной жизни страны переместится в ближайший уикенд на восточной рубеже России. Группа «Звери» выступит в Благовещенске и Хабаровске. Вячеслав Бутусов отправится в Красноярск и Новосибирск. Чиж с компанией порадует фанатов во Владивостоке и Находке. А «Князь» даст панк-рока Петропавловску-Камчатскому. Кирилл Тренин назвал лидеров новой рок-волны и указал на сегодняшние тренды.
3: Современные школьники уже переосмысляют андерграунд нулевых, поэтому запрос на более раннюю музыку, скорее всего, будет только усиливаться за счет ее крафтовости и искренности, идущей в противовес генерированному ритму ИИ сигналов. Безусловно, эти качества присущи новой волне музыкантов, таких как Капсайз, Дайте Танк, Хаден Дан и другие. Они экспериментируют со звучанием и подачей, ища свежий подход к созданию треков, появляющихся на стыке разных жанров.
2: Тренин также выбрал главных рокерш нашего времени.
3: На мой взгляд, Диана Арбенина входит в число главных рок-артистов современной отечественной сцены в целом, как и Зиверт, но уже в категории поп-музыки. Среди других знаковых представительниц рок-направления хочется отметить Жанну Агузарову, ее уникальный вокал. Зарубежный рок сложно представить без Эми Вайнхаус, Дебби Харри из «Блонди» и Бет Гиббонс, солирующий в «Портисхед».
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, Петр I в Малом театре, «Чайка» с продолжением Константина Богомолова в театре на Обрунной и роман с Максимом Авериным, Александром Домогаровым в Театре Российской Армии. А в Воронеже увидят Елизавету Боярскую в роли Марины Цветаевой в спектакле «137. Сны о страсти и смерти». А Кирилл Тренин назвал имена новых модных писателей.
3: Я бы посоветовал обратить внимание на роман Настасьи Реньжиной «Бабушка сказала сидеть тихо». Это психологический хоррор. Книга вышла некоторое время назад, но обрела феноменальный успех в этом году и в бумажном, и в цифровых форматах. Дополнительно я бы порекомендовал роман Веры Богдановой «Царствие мне небесное» и Сергея Шаргунова «Попович». Они вошли в список модного чтения на сегодняшний день, потеснив Александра Цыпкина, Виктора Пелевина и Евгения Водолазкина, которые остаются по-прежнему знаковыми авторами.
1: Авторские новости.
2: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фантастический боевик «Девятая планета» с Юрой Борисовым. На экраны также выйдет историческая драма Романова «Преданность и предательство». Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Хохольском районе, в поселке опытной станции в НИИ Петинского сельского поселения, строят новую школу. Об этом в своем канале в Макс рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовые на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Воронежский зоопарк присоединился к проекту Русского географического общества «Не урок географии». Цель – превратить процесс познания в игру и занимательное путешествие в мир географии и смежных наук. Так, для третьеклассников гимназии номер 5 провели экскурсию по зоопарку. Особый восторг у детей вызвали пушистые хищники – арктические и канадские волки. А звание самых красивых пернаток досталось павлинам, чьей родиной являются леса Южной и Юго-Восточной Азии. Знания об ареале обитания разных видов животных школьники закрепили с помощью квест-игры «Кто где живет». День открытых дверей пройдет в перинатальном центре в УКБ номер 1. 25 сентября будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделения и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще. В эту пятницу в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусства и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.

вещах знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

бесконечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Хохольском районе, в поселке опытной станции в НИИ Петинского сельского поселения, строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из-за Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления: формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Воронежский зоопарк присоединился к проекту Русского географического общества «Неурок географии». Цель – превратить процесс познания в игру и занимательное путешествие в мир географии и смежных наук. Так, для третьеклассников гимназии номер 5 провели экскурсию по зоопарку. Особый восторг у детей вызвали пушистые хищники – арктические и канадские волки. А звание самых красивых пернатых досталось павлинам, чьей родиной являются леса Южной и Юго-Восточной Азии. Знания об ареале обитания разных видов животных школьники закрепили с помощью квест-игры «Кто где живет». День открытых дверей пройдет в перинатальном центре ВУКБ номер 1. 25 сентября будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделения и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще. В эту пятницу в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наше радио. Проверено временем. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Хохольском районе в поселке опытной станции в НИИ Петинского сельского поселения строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8000 квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовые на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления: формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Воронежский зоопарк присоединился к проекту Русского географического общества «Не урок географии». Цель – превратить процесс познания в игру и занимательное путешествие в мир географии и смежных наук. Так, для третьеклассников гимназии номер 5 провели экскурсию по зоопарку. Особый восторг у детей вызвали пушистые хищники – арктические и канадские волки. А звание самых красивых пернатых досталось павлинам, чьи родины являются леса Южной и Юго-Восточной Азии. Знания об ареале обитания разных видов животных школьники закрепили с помощью квест-игры «Кто где живет». День открытых дверей пройдет в перинатальном центре в УКБ номер 1. 25 сентября будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделения и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще. В эту пятницу в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусства и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Хохольском районе, в поселке опытной станции в НИИК Петинского сельского поселения, строят новую школу. Об этом в своем канале в Макс рассказывает.